0: Моление наше, яже в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, яже делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 июля по новому стилю или 26 июня по старому. И сегодня память святых преподобного Давида Солунского, подвижника 5-6 века, преподобного Иоанна, епископа Готфского 8 века, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского 14 века, обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца в 1569 году, священномученика Георгия Степанюка, пресвитера, убиенного в 1918 году, перенесение мощей преподобного Нила Столобенского в 1995 году. Прославляются иконы Божией Матери Тихвинская, Одигитрия Седмиезерная, Лидская Римская и Нямецкая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно почитаем святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. В миру носивший имя Давид, будущий подвижник, родился на юге России, в киевских пределах в начале 14 столетия. Он стал постриженником Киево-Печерской обители. Из любви к уединению, с благословением настоятеля, Дионисий удалился на север России. На берегу Волги, недалеко от Нижнего Новгорода, святой Дионисий выкопал себе пещеру и подвязался в полном безмолвии. К святому подвижнику постепенно стекались братья, и он около 1335 года основал монастырь в честь Вознесения Господня. Дионисий приобрел себе всеобщее уважение. Современники видели в нем, как написано, мужа кроткого, рассудительного, знающего священное писание, учительного, славного постничеством и исполненного любви ко всем. Учениками святого Дионисия были преподобные Ефимий Суздальский и Макарий Шелтоводский Унжинский. В 1352 году святой старец послал 12 человек из своей братии в верхние грады и страны, и где же Бог кого благословит, для духовного просвещения народа и основания новых обителей. Высокое благотворное влияние оказывала обитель святого Дионисия на жителей Нижнего Новгорода. В 1371 году святой постриг в монашество 40-летнюю вдову князя Андрея Константиновича, по примеру которой приняли монашество многие, как написано, болярины, жены и вдовицы и девицы. В 1374 году святой Дионисий был рукоположен митрополитом Алексием во епископа Суздальского. Святитель был ревностным борцом за чистоту православия. Он много потрудился в борьбе против ереси стригольников. Также годы его святительского служения падают на знаменательное время. Русь поднималась сбросить татарское иго. 31 марта 1375 года плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил из луков святителя Дионисия. Но Господь хранил своего избранника, стрела задела лишь епископскую мантию. В 1377 году по благословению и, возможно, под редакцией святителя Дионисия иноком Лаврентием была составлена знаменитая Лаврентьевская летопись,

0: вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу. В 1379 году, оберегая честь первосвятительской кафедры, святитель Дионисий, один из всех епископов, собранных в Москве по повелению князя, выступил против избрания в митрополиты княжеского ставленника, печально известного архимандрита Митяя. Для утверждения сана митрополита Митяй был вынужден совершить поездку в Константинополь, во время которой и скончался. По смерти Митяя Никоновская летопись отмечает: «И ни глаголаху о Митяе, яко задушиша его, и ниже глаголаху, яко морскою водою умариша его. Понеже и епископи все, и архимандриты, и игумены, и священницы, и иноцы, и все бояре, и люди не хотяху Митяя видите в митрополитях, но един князь великий хотяше». В том же 1379 году святитель Дионисий уехал в Константинополь с протестом по поводу намерения избрать Митяя и по делу еретиков-стрегольников. Стрегольники, носившие название в честь парикмахера по имени Карп Стрегольника, решили, что они вправе отделить грешных, по их мнению, священников, объявив их еретиками. Идеалом для стрегольников был иерей Бессребреник. По словам святителя Стефана Пермского, стрегольники заменяли исповедь в церкви покаянием земле. Стрегольники отрицали хождение в храмы, собирали свои отдельные собрания, отрицали совершение таинств и треп у нечестивых для них иереев. И, как следствие, совершенно лишили себя и Евхаристии, и церковного погребения. Их взгляды напоминали взгляды современных старообрядцев-беспоповцев. На греков святитель Дионисий произвел сильное впечатление своей высокой духовной настроенностью и глубоким знанием Священного Писания. Патриарх Нил, называя святителя воистину Божиим и духовным человеком, писал, что сам видел его пост и милостыни, и бдение, и молитвы, и слезы, и вся благая ина. Из Константинополя святитель Дионисий прислал для соборов Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери Адигитрии. В 1382 году святитель получил от патриарха титул архиепископа. Вернувшись на Русь, святитель ездил в Псков и Новгород для борьбы с ересью стрегольников. Вторично он посетил Константинополь в 1383 году для обсуждения с патриархом вопроса об управлении русской митрополией. В 1384 году святитель Дионисий был поставлен патриархом Нилом митрополитом на Русь. Но по возвращении в Киев святитель был схвачен по приказанию киевского князя Владимира Ольгердовича и подвергнут заключению, в котором скончался 15 октября 1385 года. Погребен святитель в Киевской пещере Великого Антония. Сегодня, 26 июня, по старому стилю, память святителя Дионисия празднуется ради тезоименитства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он носил в миру. В синодике 1552 года Нижегородского Печерского монастыря святитель Дионисий назван преподобным чудотворцем. Святителю Отче Дионисия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20-21 июля в Татарстанской митрополии пройдут торжества по случаю 447-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Праздничные богослужения будут совершаться в Казанском Богородицком монастыре, основанном на месте обретения святыни. Вечером 20 июля в канун праздника Казанской иконы Божьей Матери в Казанском кафедральном соборе состоится торжественное всеночное бдение с пением акафиста Царицы Небесной. Начало богослужения в 17 часов. Утром 21 июля в день обретения святыни состоится традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. После прибытия крестного хода в Казанский Богородицкий монастырь чтимый казанский образ Царицы Небесной внесут возрожденный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял чудотворную икону после обретения в 1579 году. Сразу после принесения святыни начнется великое освящение храма в честь Тульского образа святителя Николая. Затем в новоосвященном храме будет совершена божественная литургия. В предстоящих торжествах примет участие сонм архипастырей Русской Церкви. Приглашаем жителей Республики Татарстан и гостей региона прославить Царицу Небесную и соборно помолиться на месте явления ее чудотворной иконы. Вечером 21 июля в городском парке Елмай на набережной реки Казанки состоится праздничный концерт. Форум древнерусского певческого искусства в рамках музыкального семейного фестиваля «Невма» пройдет 1-2 августа в Ростове-Великом. Форум раскроет богатый пласт древнерусской художественной культуры, в центре которого певческое искусство и знаменный распев, сообщает сайт «Русская вера» со ссылкой на сайт фестиваля. Знаменный распев – это не только церковная практика и не только исторический пласт. Это живая ткань культуры, в которой сосредоточены интонации народа, духовный опыт и эстетика времени, отмечают организаторы. Сегодня эта традиция оказалась на грани исчезновения из живого звучания, и вопрос стоит прямо, останется ли она частью настоящего или окончательно уйдет в область архивов. Форум певческого искусства – это ответ на этот вызов. Мы создаем пространство, в котором древнерусская музыка и древнерусское пение вновь обретают голос, где она звучит не как реконструкция, а как живая практика в исполнении сильнейших хоров, молодых коллективов и тех, кто осознанно выбирает продолжать эту линию культуры, где слушатель становится не наблюдателем, а участником через погружение, через личное переживание, говорится в сообщении. Продолжаем выпуск новостей. В День семьи, любви и верности Челябинск стал площадкой для большого семейного праздника. В городе проходит 4-й парад семьи. Масштабное событие, которое объединяет тысячи жителей, чтобы вместе отметить праздник любви, верности и семейных традиций. Сбор участников 18 часов на площади у памятника Курчатову. Отсюда праздничная колонна проследует по улицам города до парка имени Юрия Гагарина, где гостей ждет праздничная программа. В парке развернется семейный фестиваль с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозоной, музыкой и развлечениями для детей и взрослых. Организаторы приглашают провести этот вечер вместе с близкими, разделив атмосферу радости, тепла и единения. Особой частью праздника станет первый городской конкурс колясок. К участию приглашаются семьи с детьми от рождения до 5 лет. Участники конкурса возглавят колонну парада семьи, а победителей наградят во время праздничного концерта в парке Гагарина. Предварительной регистрации не требуется, достаточно прийти к началу шествия на площадь у памятника Курчатову и разместить на коляске табличку с фамилией семьи. Парад семьи – это возможность провести праздничный вечер вместе с детьми, родителями, бабушками, дедушками и друзьями, почувствовать себя частью большого семейного сообщества и напомнить всем, что именно семья остается главной опорой человека, основой общества и будущего страны. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и стать частью большого семейного шествия. И последняя информация выпуска. Директор Курганской православной гимназии Святого Александра Невского Максим Чурбанов получил благодарственное письмо от войск Национальной гвардии за помощь, которую учебное заведение оказывает военнослужащим. На днях коллектив гимназии передал гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции для военнослужащих тактической группы войск Национальной гвардии. Командование тактической группой высоко оценило заботу земляков и выразило глубокую признательность всем жителям нашей области за поддержку и единство. В знак благодарности бойцы вручили благодарственное письмо директору православной гимназии города Кургана Максиму Геннадьевичу Чурбанову. Такие весточки из дома, как письма наших ребят, лучшее подспорье для морального духа бойцов. Мы вместе, а значит, непобедимы, отметил директор гимназии. Мы чтим подвиг предков и равняемся на мужество современных героев. Помощь будет продолжаться до полной победы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую

0: православной точки зрения, да, которая написана, да, вот вы говорите, здесь тоже начинается буквально у врат обители святой, минуту жизни трудную.
1: Да, и у него теснится, у него множество на самом деле религиозных произведений, точнее, так скажем, которые имеют мотивы религиозные, и, естественно, они глубокие, это не просто какая-то поверхность, он, живя церковной жизнью, с малых лет все это впитывает. И вот смотрите, да, чуть позже они посетят еще и Ново-Иерусалимский монастырь в честь Воскресения Христова. Здесь он еще напишет стихотворение «Оставленная пустынь предо мной». То есть, вот смотрите, паломничество его, которое он совершает, причем нередко совершает в разные обители, постоянно будут отражаться в его произведениях и в поэмах, и в романе «Вадим», и в других mm-hmm. произведениях. Но давайте вот это тоже зачитаем. «Оставленная пустынь предо мной белеет вечернюю порой, последний луч на ней еще горит, но колокол, растреснувший, молчит. Его, бывало, заунывный глаз звал братий к всенощный всемирный час. Зеленый мох, растущий над окном, заржавленные ставни и кругом высокая полынь. Все, все без слов нам говорит о таинстве гробов. И там, как знать, найдет прошлец пергамент пыльный, он увидит, как сердце любит поконец и бесконечно ненавидит. Как ни вериги, ни клобук не облегчают наших мук. Он тех людей узрит гробницы, их эпитафии пройдет. Времен тогдашних небылицы за речи истины прочтет. Не мысля, что всем вместе сгнили сердца, которые любили. То есть, смотрите, очень такое проникновенное стихотворение и православие. Православный дух здесь во всех образах дышит, однако, видите, времен тогдашних небылиц за речи истины прочёт. Видите, сердце Лермонтова, которое все время терзается любовью, которая отвергается его избранницами, рождает в нем какой-то, видите, протест, как мы с вами видим, и то, что ему предлагается как истина, он отвергает, потому что сама его судьба печальна, и вот в этой тоске печали неразделенной любви и рождается его вопрошание к миру. Почему? Да, если мир сотворен Богом, в нем вот эта боль, которая все время сердце его заполняет. Бабушка имела на него влияние до конца его дней, и она его пережила. Нужно да, сказать, и в последний год его жизни, в 41-м году, когда он проезжает через Воронеж, здесь последняя, да, ее просьба, он заказывает молебен святителю Митрофану Воронежскому. То есть, видите, до последних дней вот его бабушка богомольная имела на него влияние, и он, видите, как бы церковной ограды держится, несмотря на весь его внутренний романтический бунт, о котором мы скажем позже. Лермонтов в Москве учится при Московском университете в благородном пансионе. Здесь он находится под руководством Зиновьева и занимался в литературном кружке Раича. Раич – это брат митрополита киевского святителя Филарета Амфитеатрова, который был домашним учителем в свое время Тютчева и Муравьева. Позже, 30-32 годы 19 века, Лермонтов – студент нравственно-политического отделения университета. И как раз к 28 году относится начало литературного творчества. И в московский период он отличался необыкновенной интенсивностью. Вот за эти 4 года в Москве, с 28 по 32 годы, Лермонтов написал, смотрите, более 300 стихотворений, 16 поэм, одну драму в стихах и две в прозе. Причем при жизни было опубликовано всего 2 стихотворения из этого наследия. Как это неудивительно.
0: Как-то мы, вот понимаете, говорим о том, что рано умер, много написал, а не представляем себе, какое количество написано так.
1: Да, то есть произведение.
0: Я не знаю, сопоставимо это с Пушкиным вообще как-то по количеству?
1: Вот я думаю, что сопоставимо, хотя, конечно, Пушкин прожил больше, и мы с вами разбирали, сколько у него было, причем разных произведений, но Лермонтов с юности, видите, очень плодовитый.
0: Да.
1: Автор очень плодовитый, и, конечно, вот будто бы, знаете, он предвидит свою очень короткую жизнь, и с малых лет, можно так сказать, он

0: как бы впрок написывает. Да, то есть он написывает наперед, и ведь и он позже, мы будем читать его произведение, он как бы видит, что жизнь-то его очень рано оборвется, и в каком-то смысле он что ли прозревает, и вот так его талант поэтический он быстро-быстро создает.
1: Я еще хотела что сказать, он ведь болел очень долго, лет до 14, по-моему, бабушка его, в общем-то, пестовала все время, то есть лечила, возила везде и так далее. Но, может быть, вот эти поездки, которые совершали они по местам таким, молились.
0: Да, и по святым местам, и в минеральных водах они были.
1: Да, ну, вот, и
0: то есть лечились, конечно.
1: То есть она его, конечно.
0: Да. То есть бабушка всячески его поддерживала, в него вкладывала, и силы он вот, благодаря ней какие-то имел.
1: Да.
0: Что касается именно его произведений, несмотря на то, что Раич был приверженец классической эстетики, Лермонтов у нас не был поэтом именно в классическом смысле, то есть для него вот эта красота, гармония, которая для классиков была важна, то есть чтобы все было в размере, должном написано, по образцам. Да, лучших произведений Лермонтов, он именно романтик, он романтический поэт.
1: В рамки какие-то не вставал никогда, мне кажется. Он был выше вот, и шире гораздо вот, всяческих рамок, всяческих ограничений.
0: То есть
1: ограничений.
0: Для него в произведениях его было важно самовыразиться.
1: Да,
0: и вот именно полнота и искренность самовыражения были для него главенствующими. И поэтому, конечно, размер и форма, то, что для классиков было важно, все под это не подходило. Тем более, что юношеская лирика Лермонтова была, по сути, дневниковой. Да? То есть он осмыслял какие-то личные мировоззренческие вопросы, и поэзия для него не была самоцелью, то есть для него не было задачи именно стать поэтом в том смысле классическом, в каком классике это предполагали, а через поэзию он просто познавал себя, он задавал вопросы себе, ближним, обществу, миру и Богу, как творцу этого мира, и поэтому, конечно, какая форма, о чем здесь мы можем вести речь, если действительно он через эти произведения беседовал, да, и постигал, и вопрошал. То есть, конечно, если его поэзия есть дневник, то здесь полнота самовыражения.
1: Да.
0: Была на первом месте. Что касается Бога, то Лермонтов никогда не сомневался в том, что Бог есть, и он признавал его всемогущим. Но именно на Бога Лермонтов возлагает вину за свои страдания и вообще за то, что в мире есть зло и несправедливость. Некоторые, например, Мережковский, даже Лермонтова сравнивали и называли Иовом в этом смысле. Помните ветхозаветную книгу Иова, где Иов был лишен всего, кроме жизни и жены, и он вопрошал к Богу, да, почему это постигло меня, когда я во всем всегда был прав и ни в чем от тебя, Боже, не отступал, да, и вот
1: праведник,
0: да, то есть вот и вот это страдание праведника в этом смысле Лермонтов тоже исповедует Бога как личного промыслителя, как судью, вот, но как и источника его боли. И в этом смысле он считает, что не нужно прямо безропотно покоряться его воле, он Бога обвиняет, что-то требует, и ради своей свободы, ради свободы собственной личности он готов даже отказаться от жизни, да, то есть вот эта свобода перед лицом Божьим для него есть высший дар, который превосходит саму жизнь. И отсюда мы с вами приходим к тому самому вдохновляющему образу, которого как бы Лермонтов раскрывал в своих произведениях неоднократно, это демон, да, чьих неземных очей страшится муза кротких вдохновений. И жажда песнопения для Лермонтова страшная, как препятствие на пути спасения. Здесь он констатирует, что вере теплый опыт хладный противоречит каждый миг, то есть тут есть дар веры, но он теплый, но вот опыт жизни, он очень холодный, он очень холодный, он противоречит этой вере каждый миг, и поэтому питается поэт огнем язвительным, что было б яд другим, пишет он в исповеди, да, и поэтому вот он, огонь язвительный, действительно, у Лермонтова здесь мы наблюдаем. Юный Лермонтов мыслит себя избранником, неподсудным никому, кроме Бога, давшего ему в удел угрюмое уединение. Это прямая цитата. Поэт уверен, что судьба его полна таинственного значения. «Ум мой не по пустякам к чему-то тайному стремился, к тому, что обещал нам Бог». Угу. Да, пишет Лермонтов. При этом свои стремления и муки он считает не уникальными, а вообще присущими человеку. И вообще сам Бог внушает ему недовольство земной жизнью, и как будто эти неисполнимые желания по Лермонтову, которые являются на самом деле залогом его будущего блаженства, поскольку Создатель не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться, он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда бы нам вечного блаженства не должно вечно было знать. То есть, видите, и сам метущийся ум, и сердце Лермонтова, оно, по сути, дар Бога, и сам Бог его сделал таким вот метущимся и вопрошающим. Лермонтов пытается осмыслить, пусть и как полемист, да, учение о воскресении мертвых, страшном суде, и вообще нередко прибегает к образам, да, апокалиптическим, да, то есть связанных с кончиной человека и мира. Тем более, что сами политические события этого времени – это холерные бунты в России, да, и затем революция во Франции, это все, да, в произведениях его 30-го года отражается. Естественно, вот эту апокалиптику, то есть кончину человека, мира в нем пробуждают. Что касается посмертной участи, то Лермонтов видит ее традиционно, да, в категориях ада и рая. После смерти человека ждет мир, где казнь или спасение. Ну и наиболее полно его религиозно-философские взгляды, как юноши, выражены в его стихотворении 1831 июня 11 дня. Кто здесь человек? Человек – это существо, в котором встретиться могло священное с порочным, и, собственно, сам человек несет на себе большую часть вины за свои страдания. Душа сама собой стеснена, жизнь ненавистна, но и смерть страшна. Находишь корень мук в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чем. То есть, видите, какой он горячный в каком-то смысле, но горячность его зиждется именно на той боли, которая в нем все время как бы куда-то устремляется. Характерная особенность поэзии Лермонтова – образ лирического героя, который в целом, если мы скажем, в целом заимствован у Байрона, но мы с вами помним, что все-таки нет, я не Байрон, я другой. У Лермонтова, конечно, личность это лирического героя его немного другая, обретает свои черты, это трагическое мироощущение, бурные страсти, обостренный интеллект, чуждый всему миру избранник, он стремится к некой высшей цели, предчувствует свою раннюю гибель, не приемлет компромиссов, при этом склонен к самоанализу и самоосуждению, то есть вот его такой герой, ну вот романтизм в таком его самом лермонтовском смысле. И, конечно, когда мы представляем себе поэзию Лермонтова, мы представляем именно себе такого героя. Я помню, когда сам учился в школе, все это не мог понять, потому что ближе мне был Пушкин. Пушкин отдавался во мне чем-то очень теплым, да, осенним золотом, да, можно так сказать. А мама у меня больше всего всегда любила Лермонтова. И вот у нас с ней всегда был спор. Она была таким апологетом его произведений, его защитником. Вот, а мне был как бы Лермонтов в его вот этом метущемся духе непонятен. Хотя, казалось бы, для юноши, наверное, бунтарский дух был бы, наверное, созвучнее, но что-то в нем было такое, знаете, если можно сказать, пугающее. Вот этот вот как бы...
1: Темновато.
0: Да, и вот этот вот острый, холодный, вот как бы ум, который на грани бездны предстоящий, конечно, то есть в своем фатализме каком-то, если можно так сказать, он немножко вот отталкивал, он прямо был чересчур вот для меня таким метущимся. и Пушкин в этом смысле был спокойнее, хотя мы с вами помним раннего Пушкина, который тоже позволял себе вещи весьма и весьма
1: вольные. Мы с вами будем рассуждать о герое нашего времени, да? Будем?
0: Будем.
1: Коснемся
0: рассуждать.
1: Потому что там, вот мне кажется, тоже какая-то фигура тоже такая метущаяся, чем-то сходная с Лермонтовым самим. Ну, я думаю, что он, наверное, себя имел в виду тоже в этих вещах, да? Вот и фаталист там, так сказать, да, вот эта вот часть его романа, да, тоже какая-то она такая и с мистикой связана, и с чем-то еще, то есть с каким-то мрачноватость какая-то вот чувствуется, мне кажется, вот в этом произведении.
0: Ну да, то есть и герои-то его все, смотрите, преступники, свободолюбивые бунтари, мстители, изгои общества, несогласные с существующим порядком вещей.
1: Какие-то печали какая-то.
0: В ком-то вот обладает, преобладает страсть, в других, значит, печаль, интеллект, значит, и то есть они как бы вот все действительно в каком-то смысле, если говорить классически, герои скорее отрицательного толка, то есть они минорные по своему звучанию, и вот этого света сияющего, конечно, в них нет, то есть вот этот сумрак блуждающей души, запутавшийся, не находящий выхода к свету в каком-то лабиринте, темном лабиринте сознания, конечно, вот этот мрак и нагнетают, о котором вы говорите.
1: А вот смотрите, вот даже вот мы белеет парус одинокий в тумане, не небо голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. И тут же печаль, вот понимаете, казалось бы, белеет парус одинокий, море, тут вроде свет, да, и в то же время вот такая глубокая-глубокая печаль.
0: Да, и поэтому вот эта сумеречность.
1: А и тучи небесные, вечные странники.
0: Да, его произведения и отдают таким.
1: Цепью, степью лазурную, цепью жемчужную. Мчитесь вы, будь так, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южной. Вопрошает, а что же вас гонит? Судьбы ли решения, зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая. Посмотрите, это сколько вот, да? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания.
0: Да, и поэтому, если Пушкин у нас солнце, да, значит, да, русской поэзии, то Лермонтов – это луна. То есть, конечно, вот этот ночной лунный свет, такой холодноватый, бледноватый, он, конечно, светит, сияет, и в этом сумраке ты ориентируешься именно по этому лунному свету, но, конечно, он такой поэт ночи, как бы мы с вами сформулировали, потому что его душа здесь, как бы вот в этом мраке, и богооставленности, если можно так по-православному сказать, ищет истины. И, конечно, вот как Моисей, зашедший во мрак на гору, чтобы получить закон из скрижали, так и, наверное, у нас Лермонтов вот в этом мраке ищет Бога. И, наверное, может быть, этот мрак в чем-то искреннее, как бы, чем вот этот свет всеведения, который просвещает все. И поэтому Лермонтов честный в этом смысле, и как бы в его поэзии он открыто выражает себя, и все его герои, они так или иначе его альтер-эго в той или иной степени, хотя, конечно, демон молодой, он есть точное зеркало, что ли, Лермонтова. Однако нужно сказать, что не только поэмы его лирически самовыражают его как человека, но содержат и какие-то притчевые элементы, являются иносказаниями и затрагивают вопросы философии, религии, свободы воли, природы зла. Значит, и Лермонтов, конечно, интересуется главными вопросами, почему он для нас тоже классик, то есть источники последствий греха, законы божеские, законы человеческие, моральное содержание любви, войны, месть. То есть это, смотрите, какая глубина. И ведь в эту глубину он погружается. И поэтому мы хоть немножко местами, да, испытываем некий холод, но понимаем, что этот сумрак все-таки очень глубокого человека, который не просто находится в бессмысленности и пустоте. То есть это бездна не адская, а это именно глубина, ищущая истины, пытающаяся докопаться до истоков этого мира. Да, она вот именно в сумраке богооставленности Иова ищет как бы встречи с Богом. И поэтому, если позволите, я попробую так по-христиански защитить Лермонтова, потому что он не атеист, он не безбожник.
1: Нет,
0: в отличие от раннего Пушкина, о котором мы с вами говорили, как о человеке, который желал веры, но не имел ее, да, вот, а у Лермонтова вера, она изначально в нем заложена, и он именно как человек верующий движется вот по этому пути поиска. И здесь, видите, как бы глубина Лермонтова, она очень религиозна. Для нас, как православных людей, он наш брат по вере, очень ценна. Очень ценна. И поэтому вот это вот как бы вопросы, почему божественные установления, которые направлены ко благу, превращаются в человеческие обычаи, которые приводят ко злу.
1: Да,
0: то есть вот эти роковые заблуждения человека, вот, то есть как бы все это в центре его внимания. И вообще поэтому его герой, хотя он индивидуалист, он восстает против господства вот каких-то, да, несправедливых вещей в этом мире и насилия. В конечном итоге он Лермонтовым, смотрите, сам и разоблачается как насильник и угнетатель или невольный злодей. Да, то есть он, с одной стороны, вроде бы восстает, но он сам же оказывается того же рода в каком-то смысле, как те, против кого он и восстает. И поэтому здесь Лермонтов, хотя и сочувствует герою, он не оправдывает его. Да? То есть, как бы, то есть он, видите, вот эта двойственность, она вот в самом герое и заражена. Вот. Весна 32-го года. Лермонтов настолько занят собственными сочинениями, что почти все лекции в университете он пропускает. И в июне, не явившись на экзамен, он подает прошение об увольнении. В конце июля он с бабушкой выезжает в Санкт-Петербург и здесь намеревается оформить перевод в Санкт-Петербургский университет. К сожалению, без потери курса для Лермонтова это оказалось невозможно, и в ноябре 1932 года Лермонтов поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
1: То есть он военный уже выбирает карьеру.
0: В новой для себя казарменной атмосфере Лермонтов очень быстро осваивается. Лирических стихотворений здесь он не пишет, зато создает несколько непристойных поэм для юнкерского рукописного журнала, которые потом, когда станут известными, конечно, сильно повредят его репутации в свете. Здесь он впервые обращается к повествовательной прозе, пишет исторический роман из времени пугачевского бунта «Вадим». Остается этот роман, к сожалению, не закончен. Задуман он и, наверное, мы предполагаем, начат был еще в Москве в 1931 году под впечатлением от эпидемии холеры и мятежей, с этим связанных. Но вот в Санкт-Петербурге как бы это все обретает какую-то более прочную форму. Здесь он пытается соединить две сюжетные линии, любовную и историческую, и пытался, наверное, мы предполагаем, показать рождение любви из ненависти. Мы с вами помним, да, брата и сестру, брат пытается отомстить, да, помещику за то, что тот уничтожил его семью, а сестра его влюбляется в его сына и от брата в конечном итоге отходит с ним, размежевывается, да, то есть вот эти две линии, месть и любовь, они в этом произведении пересекаются. Правда, до конца вот он не написал это произведение, и мы не знаем, вот как бы это выглядело, если бы было закончено. А позже Лермонтов пишет у нас поэма «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», и здесь мы с вами видим, что в этом периоде у Лермонтова эпическое начало начинает преобладать над лирическим. Пятая редакция «Демона» выходит тоже в это время, это 1933-1934 годы. Смотрите, демон здесь меняется. Он перестает быть маской автора, и он становится именно истинным злым духом, который имеет все черты демона. дьявола по христианскому представлению. Рукопись поэмы попадает к Муравьеву в 1934 году. Он ей заинтересовался, приглашает автора к себе. И так первое серьезное литературное знакомство поэта здесь появляется, и Муравьев позже поддерживает Лермонтова и даже оказывает на него творческое влияние. Например, Муравьев привозит со Святой Земли пальмовую ветвь, и он дарит ее Лермонтову, и отсюда рождается стихотворение «Ветка Палестины». «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была? Вот ли чистых Иордана, востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, или пели песни старины, когда листы твои сплетали с Салима, бедные сыны? И пальма-то жива ль поныне, все так же манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай набожной рукой, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ли след горючих слез? Или Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом? Как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством? Заботой тайную хранима перед иконой золотой стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. И чуть позже вот он напишет поэму о раннехристианских мучениках. Это случилось в последние годы могучего Рима, то есть христианские мотивы здесь продолжаются. Но для нас важно в этом периоде, что с демоном своим он размежевывается. И чуть позже, наверное, уже в следующей передаче, я надеюсь, наши радиослушатели послушают ее, мы скажем о том, что все-таки Лермонтов с ним разделяется и начинает иметь на него совсем другой взгляд, нежели тот первый, который был в юношестве у Лермонтова, когда демон был его самовыражением. И поэтому рост Лермонтова и его мировоззренческое извинение мы с вами будем уже обсуждать в следующий раз.
1: Спасибо большое. Сегодня в передаче «Гость студии» принимал участие Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Беседа о русской культуре. И сегодня мы продолжали говорить о таком явлении в нашей жизни, как Лермонтов Михаил Юрьевич. Да? Спасибо большое.
0: Спасибо. И приглашаем всех наших радиослушателей к следующим передачам об этом замечательном русском поэте.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
0: До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. Ну а компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Людмила Пенигина. Сегодня мы вспоминаем образ Тихвинской иконы Божьей Матери, а также память преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского и обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского. Ну и как всегда более подробно о тех святых, чью память мы сегодня чтим, через несколько минут мы узнаем из программы «Православный календарь». Она прозвучит сразу после выпуска новостей. В 9:25 услышим 19-ю кафизму, а в 10:10 – Евангелие дня. В 10:20 – главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с игумена Харитона Дунаева. В 11:10 – передача из цикла «Священник отвечает», в 11:25 – главы из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. В 12:15 – ждем программу из цикла «Азбука финансов», а в 12:30 – звучащая книга. Очередная часть из повести «Грабеж» Николая Лескова. В 13:15 – Новый Завет в пересказе для детей. Первая часть «Евангелие» в изложении для детей. В 13:40 у микрофона Виктория Кауган, в 14:20 поговорим о том, как церковь относится к тем, кто по каким-то причинам из нее ушел. В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его программа «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. В 16:20 детям о Боге. В 16:40 у микрофона Виктория Кауган расскажет, как прошел концерт советских песен в библиотеке Паустовского. В 17:20 гость в студии. Продолжим читать и изучать главы из древнерусской литературы. Вот такие программы совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам летнего дня, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В этом году исполняется 15 лет образованию Екатеринбургской митрополии Каменской епархии. Традиционное богослужение прошло 8 июля на Соборной площади рядом с Свято-Троицким кафедральным собором Каменск-Уральского. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, которому сослужили архиереи Екатеринбургской, Челябинской и Курганской митрополии. Особенностью празднования стала встреча иконы преподобного Далмата Исетского, память которого отмечается 8 июля. Этот святой имеет особое значение для истории Каменска-Уральского, поскольку именно монахи Далматовского монастыря, где игуменом был преподобный Далмат, организовали первое поселение на месте современного города. Они начали добычу руды и плавку чугуна, положив начало развитию металлургической промышленности региона. Впоследствии император Петр I построил на этом месте первую доменную печь на Урале. Память преподобного Далмата празднуется как праздник Каменской епархии. С этого дня начинаются торжества, посвященные Дню Металлурга и Дню Города. После богослужения состоялся небольшой концерт и угощение для всех желающих. 26 и 27 июня на приходе во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской в поселке Восточный прошел традиционный епархиальный четвертый слет трезвости и здоровья «Преображение-2026» Серовской епархии. Мероприятие было организовано по инициативе отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости. В ходе слета участники обсудили ключевые вопросы, связанные с утверждением трезвости в обществе. В центре внимания оказались образцы реализации концепции Русской Православной Церкви по профилактике алкоголизма, практика дачи зароков и торжественного принятия обетов трезвости перед Богом и православной общиной. Отдельное внимание было уделено анализу внешних факторов, способных подрывать традиционные ценности трезвого образа жизни. Важной частью программы стал доклад психофизиолога, профессора Уральского медицинского университета. Специалист осветил опасность не только химических, но и новых форм зависимости, цифровых, игровых, интернет и гаджетомании, особенно в отношении подрастающего поколения, а также представил наработки по преодолению этих пагубных пристрастий. Значительное место в программе слета заняла работа с молодежью. Участники рассказали подросткам о трезвости как о базовой духовно-нравственной добродетели и одной из важнейших ценностей Русской Православной Церкви. Практическая часть включила творческие воспитательные мероприятия, вдохновляющий песенный круг под аккомпанемент фортепиано, организованный директором местной музыкальной школы, и обсуждение евангельских добродетелей на примере упомянутых в Новом Завете воинов-сотников, которая провела завуч воскресной школы. Для ребят также была подготовлена насыщенная спортивно-оздоровительная программа. Завершился слет общим выражением твердой позиции собравшихся. Взрослые и молодежь единодушно проголосовали за трезвость, здоровый образ жизни, совершенствование в добре и сохранение духовных традиций. Участники подчеркнули, что такая работа особенно важна сегодня, чтобы ратные духовные подвиги соотечественников не были тщетны, а будущее поколение росло сильным, нравственно устойчивым и преданным своим корням. Продолжаем выпуск. На минувшей неделе в Верхней Синичихе, территории Алапаевской епархии, рядом с памятником павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное открытие памятника, посвященного участникам специальной военной операции. На центральной площади собрались те, кому особенно дорога память об их подвиге, родственники погибших героев, семьи бойцов, которые сегодня находятся в зоне проведения спецоперации, а также сами участники боевых действий. Для всех присутствующих это день стал моментом глубокого единения, общей скорби и искренней поддержки друг друга. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, духовное значение события подчеркнул руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Верхней Синичихи и иеромонах Серафим Шанин. Батюшка благословил всех собравшихся и совершил чин освящения возведения памятника. Важной частью мероприятия стало вручение благодарственных писем общественникам. Их труд невозможно переоценить. Именно эти люди с огромной самоотдачей помогают нашим бойцам, в том числе изготовили и отправили в зону СВО сотни маскировочных сетей. Награды вручила председатель Думы муниципального образования Лапаевская Ольга Бычкова. К подножью памятника легли цветы, как символ скорби попавшим в боях, уважение к тем, кто не вернулся, исполнив свой воинский долг до конца. И последняя информация выпуска. 4 июля в Туринске прошел праздник в честь святых благоверных князей Петра и Февронии под названием «День семьи, любви и верности». В этом году праздник проводился второй раз и был организован по инициативе русской общины города Туринска, которую духовно окормляет настоятель храма в честь Сретения Господня города Туринска протоиерей Андрей Бабашкин. Праздник был проведен в селе Городище Туринского района и привлек внимание большого количества горожан и жителей села. Отец Андрей выступил с поздравительным словом, в котором затронул темы семейной любви, верности между супругами и кратко рассказал о святых Петре и Февронии. На празднике выступили коллектив народной песни «Красота» из Екатеринбурга, казачий хор, певец и композитор Игорь Туринский с песнями на тему семейных ценностей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 июля по новому стилю или 26 июня по старому. И сегодня память святых преподобного Давида Солунского, подвижника 5-6 века, преподобного Иоанна, епископа Готского 8 века, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского 14 века, обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца в 1569 году, священномученика Георгия Степанюка, пресвитера убиенного в 1918 году, перенесение мощей преподобного Нила Столобенского в 1995 году. Прославляются иконы Божией Матери Тихвинская, Одигитрия Седмиезерная, Лидская Римская и Нямецкая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно почитаем святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. В миру носивший имя Давид, будущий подвижник, родился на юге России, в киевских пределах в начале 14 столетия. Он стал постриженником Киево-Печерской обители. Из любви к уединению, с благословением настоятеля, Дионисий удалился на север России. На берегу Волги, недалеко от Нижнего Новгорода, святой Дионисий выкопал себе пещеру и подвязался в полном безмолвии. К святому подвижнику постепенно стекались братья, и он около 1335 года основал монастырь в честь Вознесения Господня. Дионисий приобрел себе всеобщее уважение. Современники видели в нем, как написано, мужа кроткого, рассудительного, знающего Священное Писание, учительного, славного постничеством и исполненного любви ко всем. Учениками святого Дионисия были преподобные Ефимий Суздальский и Макарий Желтоводский, Унжинский. В 1352 году святой старец послал 12 человек из своей братии в верхние грады и страны, и где же Бог кого благословит, для духовного просвещения народа и основания новых обителей. Высокое благотворное влияние оказывала обитель святого Дионисия на жителей Нижнего Новгорода. В 1371 году святой постриг в монашество 40-летнюю вдову князя Андрея Константиновича, по примеру которой приняли монашество многие, как написано, болярины, жены и вдовицы и девицы. В 1374 году святой Дионисий был рукоположен митрополитом Алексием во епископа Суздальского. Святитель был ревностным борцом за чистоту православия. Он много потрудился в борьбе против ереси стрегольников. Также годы его святительского служения падают на знаменательное время. Русь поднималась сбросить татарское иго. 31 марта 1375 года плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил из лука в святителя Дионисия. Но Господь хранил своего избранника, стрела задела лишь епископскую мантию. В 1377 году по благословению и, возможно, под редакцией святителя Дионисия иноком Лаврентием была составлена знаменитая Лаврентьевская летопись, вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу. В 1379 году, оберегая честь первосвятительской кафедры, святитель Дионисий, один из всех епископов, собранных в Москве по повелению князя, выступил против избрания в митрополиты княжеского ставленника, печально известного архимандрита Митяя. Для утверждения сана митрополита Митяй был вынужден совершить поездку в Константинополь, во время которой и скончался. По смерти Митяя Никоновская летопись отмечает: «И ни глаголаху о Митяе, яко задушиша его, и ни же глаголаху, яко морскою водою умориша его. Понеже и епископи все, и архимандриты, и игумены, и священницы, и иноцы, и все бояре, и люди не хотяху Митяя видите в митрополитях, но един князь великий хотяше». В том же 1379 году святитель Дионисий уехал в Константинополь с протестом по поводу намерения избрать Митяя и по делу еретиков-стрегольников. Стрегольники, носившие название в честь парикмахера по имени Карп Стрегольника, решили, что они вправе отделить грешных, по их мнению, священников, объявив их еретиками. Идеалом для стрегольников был иерей Бессребреник. По словам святителя Стефана Пермского, стрегольники заменяли исповедь в церкви покаянием земле. Стрегольники отрицали хождение в храм и собирали свои отдельные собрания, отрицали совершение таинств и треп у нечестивых для них иереев. И, как следствие, совершенно лишили себя и Евхаристии, и церковного погребения. Их взгляды напоминали взгляды современных старообрядцев-беспоповцев. На греков святитель Дионисий произвел сильное впечатление своей высокой духовной настроенностью и глубоким знанием Священного Писания. Патриарх Нил, называя святителя воистину Божиим и духовным человеком, писал, что сам видел его пост и милостыни, и бдение, и молитвы, и слезы, и вся благая ина. Из Константинополя святитель Дионисий прислал для соборов Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери Адигитрии. В 1382 году святитель получил от патриарха титул архиепископа. Вернувшись на Русь, святитель ездил в Псков и Новгород для борьбы с ересью стрегольников. Вторично он посетил Константинополь в 1383 году для обсуждения с патриархом вопроса об управлении русской митрополией. В 1384 году святитель Дионисий был поставлен патриархом Нилом митрополитом на Русь. Но по возвращении в Киев святитель был схвачен по приказанию киевского князя Владимира Ольгердовича и подвергнут заключению, в котором скончался 15 октября 1385 года. Погребен святитель в Киевской пещере Великого Антония. Сегодня, 26 июня, по старому стилю, память святителя Дионисия празднуется ради тезоименитства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он носил в миру. В синодике 1552 года Нижегородского Печерского монастыря святитель Дионисий назван преподобным чудотворцем. Святителю Отче Дионисия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Звучит очередная часть из книги Схиигумена Харитона Дунаева «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
1: Что есть молитва? И как к всему относится молитва Иисусова? 11. Молитва – умное предстояние Богу в сердце с словословием, благодарением, прошением и сокрушенным покаянием. Все тут духовно. Корень всему – благоговейный страх Божий, из коего вера о Боге и в Бога, предание себя Богу, упование, прилепление к Богу в чувстве любви с забвением всего тварного. Когда молитва в силе, все сии чувства и движения духовные, присущие в сердце, в соответственной силе. Как же к всему относится молитва Иисусова? Как и та теплота, которая развивается внутри сердца и около от действия сей молитвы. Навык молитвенный не вдруг образуется, а требует долгого труда и притруждения себя. Вот всем-то труде образования молитвенного навыка лучше всего помогает Иисусова молитва и сопровождающая ее теплота. Заметь, Отец, что они есть средства, а не самое дело. Возможно, и молитва Иисусова есть, и теплота есть, а молитвы настоящей нет. Как это ни странно, а бывает так. Когда молимся, надо умом стать пред Богом, на нем едином помышлять. Между тем в голове непрестанно толкутся разные мысли и отвлекают ум от Бога. Для того, чтобы научить ум стоять на одном, святые отцы употребляли молитовки и навыкли произносить их непрестанно. Это непрестанное повторение молитовки держало и ум в помышлении о Боге и разгоняло все сторонние мысли. Эти коротенькие молитовки были разные. У нас особенно установилась и вошла в общий обычай молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Так вот, что есть молитва Иисусова. Она есть одна из кратких молитвок, словесная, как и все другие краткие молитвки. Назначается на то, чтобы ум держать на одной мысли о Боге. Навыкнувший сей молитве и действующий ею как следует, действительно бывает в памяти о Боге непрестанно. Так как память Божия в искренно верующем сердце естественно сопровождается религиозными чувствами благоговейства, упования, благодарения, преданности в волю Божию и другими, кое все суть духовные, то мы молитву Иисусову, которая производит и держит память Божию, называем духовную молитвою. И это справедливо, когда она окружается теми духовными чувствами. Но когда такими действиями она не сопровождается, то она остается словесную, как и всякая другая подобная. Так думать следует о молитве Иисусовой. Теперь что значит теплота, коей сопровождается употребление сей молитвы? Для того, чтобы ум держался на одном при употреблении краткой молитвы, надобно свесть его вниманием в сердце. Ибо, оставаясь в голове, где происходит толкотня мыслей, он не успеет сосредоточиться на одном. Когда внимание сойдет в сердце, то привлечет туда в одну точку все силы души и тела. Это сосредоточение всей человеческой жизни в одно место тотчас отзывается там особым ощущением. Все ощущения и есть начало будущего.

0: растущей теплоты. Ощущение сие сначала легкое, все усиливается, крепнет, углубляется. Из холодного, каково оно вначале, переходит в теплое чувство и держит на себе внимание. И происходит таким образом, что сначала внимание держится в сердце напряжением воли, силою своею внимание порождает теплоту в сердце. Теплота же сия затем держит внимание без особого его напряжения. Они затем друг друга поддерживают и должны пребывать неразлучно, ибо рассеяние внимания охлаждает теплоту, а умаление теплоты ослабляет внимание. Отсюда закон духовной жизни. Держи сердце в чувстве к Богу, всегда будешь в памяти Божией. Его выразил где-то святой Иоанн Лествичник. Теперь вопрос, духовная ли это теплота? Нет, не духовная, а обыкновенная, кровяная. Но как держит внимание ума в сердце и через то способствует развитию там духовных, указанных прежде движений, то она называется духовную, в том, однако же, случае, если она не сопровождается сластью похотную, хотя бы легкую, но держит душу и тело в трезвенном настроении. Отсюда следует, как скоро теплота, сопровождающая молитву Иисусову, не сопровождается духовными чувствами, то ее не следует называть духовную, а просто теплотою кровяною. И она, будучи такую, не худа, если не состоит в связи с сластью похотную, хотя легкую. А если состоит, то худа и должна подлежать изгнанию. Эта неправость бывает, когда теплота ходит ниже сердца. Вторая неправость – та, когда, полюбив сию теплоту, ею все ограничивать, не заботясь о чувствах духовных и даже о памяти Божией, а лишь о том, чтобы была сия теплота. Эта неправость возможна, хотя не у всех и не всегда, но по временам. Нужно заметить сие и исправить, ибо в таком случае останется одна кровяная теплота животная. Не должно почитать сию теплоту духовную или благодатную. Духовную можно назвать сию теплоту только тогда, когда она сопровождается духовными молитвенными движениями. Кто без них называет ее духовную, тот допускает неправильность. Кто же называет ее благодатную, еще более неправ. Благодатная теплота особая есть, и она, собственно, есть духовная. Она отрешена от плоти, и в теле не производит заметных изменений и свидетельствуется тонким, сладким чувством. По сим чувствам всякий легко может определить и различить теплоту. Это каждому следует сделать, стороннему тут нет дела и места. 12. Есть молитва, которую сам человек творит, и есть молитва, которую Бог дает молящемуся. Первая книга Царств. Первый кто не знал? Должна быть вам известна и последняя, хоть в начатках. Сначала, когда приступает кто к Господу, первое дело молитва. Начинает он ходить в церковь и дома молится по молитвенникам и без них. Но мысли все разбегаются, никак с ними не управиться. Чем, впрочем, больше трудится в молитве, тем больше мысли все улегаются и улегаются, и молитва становится чище. Однако же атмосфера души не очищается, пока не затеплится духовный огонек в душе. Огонек сей есть дело благодати Божией, но не особенный, а общий всем. Он является вследствие известной меры чистоты во всем нравственном строе человека ищущего. Когда затеплится сей огонек или образуется постоянная в сердце теплота, тогда бурление помыслов останавливается. Бывает с душою то, что с кровоточивую, статок крови ее, Евангелие по Луке. В этом состоянии молитва больше или меньше подходит к непрестанной. Посредницей ей служит молитва Иисусова. И это есть предел, до которого может доходить молитва самим человеком творимая. Думаю, что все сие вам очень понятно. Далее всем состоянии дается молитва находящая, а не самим человеком творимая. Находит дух молитвенный и увлекает внутрь сердца. Все одно, как бы кто взял другого за руку и силою увлек его из одной комнаты в другую. Душа тут связана стороннюю силою и держится охотно внутри, пока над нею есть нашедший дух. Знаю две степени сего нахождения. В первой душа все видит, сознает себя и свое внешнее положение, и рассуждать может, и править собою, может даже разорить сие состояние свое, если захочет. И это вам должно быть понятно. У святых отцов, и особенно у святого Исаака Сирианина, указывается и другая степень даемой или находящей молитвы. Выше показанной стоит у него молитва, которую он назвал экстазом или восхищением. И тут тоже находит дух молитвенный, но увлекаемая им душа заходит в такие созерцания, что забывает свое внешнее положение. Не рассуждает, а только созерцает и невластно править собою или разорить свое состояние. Помните, в «Отечниках» пишется, что кто-то стал на молитву пред своей вечернюю трапезу, а опомнился уже утром. Вот это и есть молитва в восхищении или созерцательная. В иных она сопровождалась просветлением лица, светом вокруг, в иных — подъятием от земли. Святой апостол Павел в этом состоянии восхищен был в рай, и пророки святые в нем находились, когда взимал их дух. Подивитесь, какая великая милость Божия к нам грешным! Мало кто потрудится, и чего сподобляется! Всяко трудящимся можно смело говорить: «Трудитесь, есть из-за чего». 13. Легчайшее средство восхождения к непрерывности в молитве есть навыкновение молитвы Иисусовой и вкоренение ее в себе. Опытнейшие мужи в духовной жизни, Богом вразумленные, нашли это одно простое и вместе вседейственное средство к утверждению духа во всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной подвижнической жизни, и в наставлениях своих оставили подробные о ней правила. Степени молитвы. 14. Навыкновение обычным молитвословием в церкви и дома, сроднение молитвенных мыслей и чувств с умом и сердцем, непрестанная молитва. Молитва Иисусова может идти ко всем этим, но настоящее ее место при непрестанной молитве. Главное условие для успеха в молитве есть очищение сердца от страстей и всякого пристрастия к чему-либо чувственному. Без сего молитва все будет оставаться на первой степени или читательной. По мере очищения сердца молитва читательная будет переходить в умно-сердечную, а когда оно совсем очистится, тогда водрузится и непрестанная молитва. Как вам действовать? В церкви следите за службою и держите те мысли и чувства, кои предлагаются богослужением. Дома возбудите в себе молитвенные мысли и чувства и держите их в душе при помощи Иисусовой молитвы. 15. Молитва имеет разные степени. Сначала она есть только молитвословная молитва, но вместе с нею должна идти, ею разогреваться и поддерживаться, молитва ума и сердца. Умно-сердечная молитва получает затем самостоятельность и является то делательную, напрягаемую своими усилиями, то самодвижную, находящую. В последнем виде она есть то же, что показанные влечения внутрь пред Бога. Бывает современно им и из них развивается. Когда потом состояние, в котором бывает душа во время тех влечений, станет постоянным, тогда умно-сердечная молитва становится непрестанно действующую. При этом прежние временные влечения – перерождаются в состояние созерцания, при которых и из которых тогда раскрывается и созерцательная молитва. Созерцание есть пленение ума и всего созерцания каким-либо духовным предметом столь сильное, что все внешнее забывается, выходит из сознания. Ум и сознание уходят в предмет созерцательный, так что их уже будто нет в нас. 16. Всякую молитву и молением молящийся на всякое время духом. Послание к Ефесянам. Указывая на необходимость молитвы, апостол тут же указывает и на то, какова должна быть молитва, чтобы быть услышанную. Первое. Молитесь, говорит, всякую молитву и молением, то есть всеусердно, с болезнью сердца, с пламенным к Богу устремлением. Второе. Молитесь, говорит, во всякое время. Этим заповедует он неотступность и неусыпность молитвы. Молитва должна быть не занятием известного времени, а состоянием духа всегдашним. «Смотри, — говорит святой Златоуст, — не ограничивайся одним известным временем дня. Слышишь, что говорит? Во всякое время приступай к молитве, как и в другом месте сказал, непрестанно молитесь». Первое послание к Солунинам. Третье. «Молитесь, — говорит, — духом». То есть молитва должна быть не внешняя только, но и внутренняя, умом в сердце совершаемая. В этом существо молитвы, которое есть ума и сердца к Богу возношение. Святые отцы различают умно-сердечную молитву от духовной. Первая творится сознательную самодеятельностью молящегося, а вторая находит, и хотя сознается, но движется сама помимо усилий молящегося. Это молитва духодвижная. Последней нельзя предписывать, ибо она не в нашей власти. Ее можно желать, искать и благодарно принимать, а не совершать, когда не захочешь. Впрочем, у людей очищенных молитва большую частью бывает духодвижную. Надо потому полагать, что апостол предписывает умносердечную молитву, когда говорит «молитесь духом». Можно прибавить «молитесь умносердечно» с желанием достигнуть и духодвижной молитвы. Такая молитва держит душу сознательно пред лицом Бога Вездесущего. Привлекая к себе и отражая от себя луч божеский, она разгоняет врагов. Можно, наверное, положить, что душа в таком состоянии неприступна для бесов. Так только и можно молиться на всякое время и во всяком месте. 17. Как сказал апостол, хочу 5 слов сказать умом моим, чем тьму языком. Следует же прежде всего этими 5 словами очищать ум и сердце, говоря непрестанно в глубине сердечной, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», и таким образом восходить на разумное пение. Потому что всякий новоначальный и страстный может сию молитву в блюдении сердца действовать, и пение же никак, прежде чем не предочиститься умную молитвою. 18. Вопрос о молитве, как лучше молиться, устами или умом, решен первыми словами, молиться иногда словами, иногда умом. Только пояснить надо, что и умом нельзя молиться без слов. Только слова сии не слышатся, а там, внутри, в сердце, мысленно произносятся. Сказать это лучше так, молись иногда словами звучными и иногда беззвучными, неслышными. Заботиться надо только о том, чтобы и звучная, и беззвучная молитва исходила из сердца. 19. Дело молитвы сей просто. Стань умом в сердце пред лицом Господа и взывай: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или только «Господи, помилуй», «Милостивый Господи, помилуй мя грешного», или другими какими словами. Сила не в словах, а в мыслях и чувствах. 20. Молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», Есть словесная молитва, как и всякая другая. Сама в себе ничего особенного не имеет, а всю силу заимствует от того, с каким настроением ее творят. Все приемы, про какие пишется, сесть, нагнуться, или художественное творение сей молитвы, не всем пригоже и без наличного наставника опасно. Лучше за все то не браться. Один прием общеобязателен – вниманием стоять в сердце. Другое все стороннее и к делу не ведущее прибавление. О плодах молитвы сей так говорят, что уже выше сего и ничего на свете нет. Незаконно. Талисман нашли. Из плодов словесному составу молитвы и говорению ее ничего не принадлежит. Все плоды могут быть получены и без сей молитвы, и даже без всякой словесной молитвы, через одно ума и сердце к Богу устремление. Существо дела в том, чтобы установиться в памяти Божией или ходить в присутствии Божием. Можно всякому сказать, как хочешь, только добейся до этого, Иисусову ли молитву творить, поклоны ли класть, в церковь ли ходить. Что хочешь, делай, только добейся до того, чтобы быть всегда в памяти Божией. Помню, в Киеве я встретил человека, который говорил, никаких приемов не употреблял я, и молитвы Иисусовой не знал, а все, что тут пишется, было и есть. А как? Я и сам того не знаю. Бог дал. Это, что Бог дал или даст, иметь надо в цели, чтобы не смешать самодельщины с даром благодати. Говорят, стяжи молитву Иисусову, то есть молитву внутреннюю. Молитва Иисусова есть хорошее к внутренней молитве средство, но сама по себе не внутренняя, а внешняя молитва, которые навыкают ей хорошо очень делают. Но если на одной на ней останавливаются, а дальше не идут, то они останавливаются на полдороги. При молитве Иисусовой богомыслие все же необходимо, иначе это сухая пища. Хорошо, у кого навязло на языке имя Иисусова, но можно при этом совсем не помнить о Господе и даже держать мысли, противные Ему. Следовательно, все зависит от сознательного и свободного к Богу обращения и труда держать себя в этом с рассуждением. 21. Богомыслие заменить молитвою Иисусовой можно, но какая в этом нужда? Они одно и то же суть. Богомыслие есть в мысли держание какой-либо истины, воплощение, крестной смерти, воскресение, вездесущее и прочь, без всякого направления мысли.
1: На наших волнах звучала очередная часть из книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Читал Дмитрий Поляков. Продолжение следует, ну а наш эфир продолжает передача из цикла «Священник отвечает».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Храм священномученика Вениамина Петроградского начали строить в Москве. Стройка началась в районе Зюзина, на юго-западе Москвы. Подрядчики приступили к работам на строительной площадке, а сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла. Храм будет рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным и прямоугольным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта, где разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Кроме того, до конца этого года в юго-западном округе планируют установить купол на храм святого Дмитрия Донского на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Также запланировано открытие музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения к 2030 году, а также построят образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией. Напомню, что программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, и еще 40 объектов находятся в стройке, а десятки проектируются. Ну и к другим сообщениям выпуска. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов русского языка. Сообщается, что их длина варьируется от 29 до 55 букв. Долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», насчитывающее 35 знаков. Эта лексическая единица относилась к старинной официальной деловой речи. В 18-19 веках подобные конструкции применялись как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. В связи с развитием науки список претендентов расширился. В частности, среди них появилось слово «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв, обозначающее комплекс лечебных процедур, и слово «тифлосурдооллигофренопедагогика», состоящее из 30 букв. Это название направления специальной педагогики. Отдельное внимание заслуживают химические термины. Стремление максимально точно отразить строение вещества порождает слова огромной длины. Примером служит слово «гидрозинокарбамилнитил-бромметилфенциклидин-бромфенилдегидробензиодипин», состоящее из 50 знаков. Согласно современным исследованиям, абсолютным рекордсменом на сегодня признано слово, которое обнаружено в названии патента на химическое соединение. Звучит оно «тетрагидропиранил-циклопентил-тетрагидропиридопиридиновые». В институте подчеркивают, если учитывать все возможные словообразовательные модели, длина слова может оказаться практически неограниченной. Сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и сотен знаков. Однако лингвисты обычно опираются на реально зафиксированные лексемы, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках. Ну и к другим новостям выпуска. Они из Италии. Там под рыбным рынком обнаружена раннехристианская церковь. Раскопки проходили в древнем городе в северо-восточном регионе Венетто, в городе Одерцо. Именно там были обнаружены полихромные мозаичные полы раннехристианской базилики. Планировка здания и мотивы мозаики позволяют датировать его концом 4 или началом 5 века, что делает его первым известным христианским культовым сооружением в городе. Город Одерцо первоначально представлял собой поселение древних венетов, существовавшее в X веке до нашей эры. Разросся при Риме благодаря строительству дороги, соединившей Геную на западном побережье Северной Италии с Аквилеей на восточном побережье, а таким образом Средиземное и Адриатическое моря. Городу, венецианское население которого к этому времени уже было романизировано, был предоставлен статус муниципия и, соответственно, права римского города. Раскопки на месте бывшего рыбного рынка начались в ноябре прошлого года, в преддверии запланированного строительства нового жилого комплекса. Участок находился за пределами городских стен древнего города, но ранее в этом районе были обнаружены археологические находки, включая мозаики, гробницы и византийскую крепость, поэтому администрация распорядилась провести тщательные раскопки. Вскоре и были обнаружены фрагменты мозаичного пола. Также в ходе раскопок были обнаружены 4 захоронения прямо за южной границей церкви. Человеческие останки и груды древесины будут подвергнуты радиоуглеродному датированию для более точной датировки церкви. Само место будет сохранено, и в настоящее время изучаются новые архитектурные решения, которые позволяют сделать мозаики и остатки церкви доступными для публики. Новый жилой комплекс будет построен, но теперь в него будет включено специальное пространство для развития исторического туризма. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков.
1: Батюшка с нами на телефонной связи, и именно он будет отвечать сегодня на ваши вопросы, которые вы можете задать по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, код города 343. Итак, первый вопрос на сегодня такой. Батюшка, добрый день. Я давно хожу в церковь. Я прихожанка одного прихода вот уже 10 лет. В основном там одни и те же люди. Со многими я знакома, мы дружим. Я заметила, что за все время, которое они ходят в церковь, их жизнь не сильно изменилась. Они так и остаются в своих обидах, страхах и осуждении. Почему это происходит? Ведь вера должна менять людей и делать их лучше. А на примере моего прихода этого не происходит. Батюшка, вам слово.
2: Так, ну что ж, ответ, наверное, будет очень такой, может быть, простой, но не очень приятный. Видимо, тот, кто ходит и вот этот спрашивает, сам совершенно не потрудился измениться. И поэтому не видит тех благих изменений, которые происходят в любом человеке, но иногда это не демонстрируется открыто. И видно только тем, кто сам идет по пути совершенства. И вот когда человек сам изменяется и возрастает вот в этой любви к Богу и к людям, то ему открывается несколько иная картина. Ему открывается картина примерно такого содержания. «Все вокруг меня изменились, спасаются, сделались лучше, я один погибаю, ничего-то во мне хорошего не находится». Вот. Поэтому мне кажется, что здесь лучше пересмотреть некоторым образом эту ситуацию в отношении себя. Почему во мне ничего не произошло такого, чтобы я изменился, да, или изменилась, и видела бы других такими, какими они реально являются, а по-прежнему вижу в них одни недостатки. Вот примерно так.
1: Ну и последний вопрос, который сегодня успеем рассмотреть, звучит он так. «Батюшка, у меня есть подруга, которая не принимает современную медицину, отказывается от прививок, лечится только молитвой и святой водой, не ходит к врачам. Как убедить ее обратиться к врачам и надо ли?»
2: Ну, вообще говоря, и в Библии нам, и даже в Ветхом Завете рекомендовала обращаться к врачам. И в Новом Завете Господь тоже говорит, не нуждаются здоровые во враче, но болящие. И самого себя именуют тем лекарем, который может излечить всякую болезнь. Тем не менее, именно вот здесь обращение, как что врачи на самом деле люди полезные, они используют те природные качества, которые в нас есть и которые есть в окружающей природе, чтобы привести их в более-менее гармоничное состояние. То есть что значит вот эти лекарства, прививки, даже какие-то операционные действия? Конечно же, это приведение в гармонию, в согласие разных органов с помощью внешних средств. И надеяться на то, что они все сами собой будут гармонизироваться, это слишком самонадеянно. «Не искушай Господа Бога твоего», сказано. Поэтому и то, и другое в меру. В меру терпим. И вообще говоря, чем старше, тем, может быть, и больше надо терпеть и благодарить Бога за неспосланные даже какие-то неудобства, потому что они не случайно нам посылаются, чтобы мы осознали бренность нашего существа. А с другой стороны, и обращение к врачу не является грехом. Но здесь все надо с разумом, потому что нынешняя медицина, конечно же, вот особенно это во времена ковида было показано, как глобализационные, по сути, процессы требуют от человека полного подчинения. Поэтому будем мудры, как змеи, и кротки, как голуби, в понимании того, что нужно. И, конечно же, по каким-то вопросам можно обратиться и к батюшке, духовнику, чтобы спросить батюшка, а вот как мне в этой ситуации поступить, обратиться ли к врачу или же потерпеть. Впрочем, у нас есть, вот я не знаю, как у там, у нас в Рязани есть и врачи, серьезные, так сказать, практикующие врачи, которые являются еще и священниками. Поэтому к таким, если таковые есть, то тем более к ним, может быть, в первую очередь побежать по случаю какой-то серьезной болезни, серьезного недомогания. Вот.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на наших волнах звучала программа «Священник отвечает». Провела ее Мария Заостровных. На ваши вопросы отвечал настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. На этом на сегодня все. До новых встреч на любимых волнах.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Современная цивилизация индивидуалистическая по роду своему. Культивируется в людях индивидуализм во всех его страстных проявлениях. Особенно ярко это сказывается в области искусства. Прославляются гении, создатели, первопричина того или иного особенного стиля. Иными словами, ценится оригинальность, индивидуальность артиста. По сему принципу строится наше социальное общество. Но собрание индивидов по существу своему есть состояние падения с его безысходным трагизмом. Культ падения ведет к отчуждению от Бога. Снижается человек омрачением в нем образа Божия. Обратное сему — собор персон, соль земли и свет миру. Осуществляется сие в Церкви Христовой с особенной силой в литургическом акте. Именно там является образ Пресвятой Троицы. Всем содержанием божественной литургии священнослужитель призывается к тому, чтобы приносить Богу служение, свойственное персоне, в духе Гефсиманской молитвы Христа. Персону в божественном бытии мы не мыслим как статическое, самозамкнутое начало. Это было бы возможным в перспективе генотеизма ислама и даже в пределах Ветхого Завета, но никак не в открывшейся нам Троице, триединство которой есть бытие предельно динамическое. Сию динамику мы научились видеть в любви, которая является самым глубоким моментом факта вечного самоопределения лиц Святой Троицы. Мы не говорим, что любовь есть сущность божества, но что она выражает сию последнюю более чем что-либо иное. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Сущность несообщима твари и потому пребывает вечно непознаваема. Все, что несообщимо разумным тварям, непознаваемо. Энергия же божественной любви изливается на сотворенных по образу, и стяжание ее заповедано нам. В божественном бытии момент, выявляющий сущность, именуется акт, энергия. Сообщение нам нетварной энергии совершает наше уподобление Творцу, обожает нас. Любовь, как изначальная и непреложная жизнь триединого Бога, своим вселением в нас – делает нас не только бессмертными в смысле непрекращающегося вовеки существования, но и безначальными, ибо безначальна сама внутритроичная любовь. Несозданный свет, нисходя на человека, дает ему живой опыт сей любви. Ее воздействие преодолевает поразившую нас смерть и переживается как воскресение из мертвых в новую жизнь, уже безначальную. При этом отымается от нас чувство нашего земного происхождения. Сей опыт, однако, есть только некоторое предвкушение обетованного обожения. Опыт, как вдохновляющий нас призыв на подвиг, а не уже завершенный акт обожения. Сей дар благодати обогащает нас сознанием о том, что Бог приготовил любящим Его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но Он, дар, еще не является вполне стяжанием нашим и может быть отнят, как неправедное богатство. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 11 и 12. Даже внимательный подвижник не всегда пребывает в равной силе благодати. После периода посещений она, благодать, может умаляться, и тогда мы снова бываем покрыты некою тенью. Но познание остается, как память в душе. Различая в явленном нам божестве ипостасный принцип,

0: сущность и энергию, мы вовсе не мыслим его божество, составленным из нескольких элементов. Божественное бытие – живой Бог, а не отвлеченное философское понятие чистого бытия. Живой Бог, потому что ипостасный, и живет в сущности сей принцип, то есть персона. Ипостась не есть некая отвлеченная идея, нет, она имеет свою природу, свою энергию, и сие есть единое бытие. Сущность или природу мы не рассматриваем как объективный момент в божестве. Если когда и говорим об этой стороне божественного бытия, как об объективном аспекте, то исключительно в том смысле, что сущность и энергии, как божественная жизнь в ее абсолютной полноте, есть обладание не одной из ипостасей Троицы, но в равной мере всех трех. Сущность совершенно тождественна персональному началу в Боге. Она заключена в лицах. Никакого отдельного существования от лиц или вне лиц она не имеет. В божественном бытии, до конца персональном, самоопределение божественных ипостасей исходит из самих ипостасей и никак не предопределяется, называется сущностью. В нашей тварной жизни действительно мы видим, что естество или природа наша еще не составляет полного тождества с персональным началом. Больше того, мы, как персоны, находимся в напряженном противоречии с некоторыми проявлениями нашей природы. Рождаемся мы, как персоны, лишь потенциально. Когда сие начало в нас достигает известного развития, тогда начинаются конфликты между нашей личностью в ее самоопределении и позывами нашей падшей натуры. Она не ипостасирована нами в полноте, так что возможно говорить о ее относительной объективности. Она никогда не проявляется вне конкретных индивидов. Расхождение между естеством и личностью в нас мы не переносим на Бога, и в нашем конечном завершении должно установиться полное тождество природы и личности, иначе было бы невозможным обожение наше в целостность нашего бытия. Мы уверовали, что Господь вознесся на небо, не разлучившись с человеческим естеством. В вечности Он в двух природах, которые не приложились одна в другую, но Он, Господь, в гармоническом сочетании двух природ. Так и с нами должно быть. Мы сохраняем наше естество по смерти. Благодать же Божия соединяется с нами так тесно, что мы тоже будем в целостной гармонии нашей вечной жизни. «Аз есм сый» – «Сей аз есть сущностное бытие». Пророки Исаия и Иеремия прекрасно выразили сие «Живу аз». И апостол Павел повторил то же самое. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 18. Книга пророка Иеремии, глава 22, стих 24. Глава 46, стих 18. Послание к римлянам, глава 14, стих 11. «Все в этом аз, и мы имеем обетование персональной вечности. Я живу, и вы будете жить, как персоны, Петр, Иоанн, Андрей», — сказал Господь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. По исходе отсюда наш персональный дух сохранится именно как таковой и не вольется в океан сверхличного абсолюта, как некая капля, или подобно тому, как наше дыхание сливается с атмосферой и растворяется в ней. Бог создал естество наше, и, конечно, Он единый, знает пределы его возможностей. Наши ипостаси поставляются в данной природной стихии. Мы же не знаем ее как должно. Она постепенно раскрывается нам, становясь содержанием личности, призванной к всецелому обладанию своей природой. своей финальной актуализации, тварная ипостась также явится носителем полноты этой природы, которая задумана Творцом, способную вместить полноту богочеловеческого бытия. Христос, который и есть мера человека, явил сие в своем вознесении. Даже в нем тварное естество не приложилось в безначальную сущность божества, и все же во Христе человеческое естество восприняло неумаленную полноту божества, настолько, что в его лице оно посажено одесную Бога Отца. Пред нами стоит задание в условиях, созданных падением, реализовать бессмертное бытие нашей личности. Процесс сей необычайно сложен. Опыт показывает, что в силу первородного греха природа наша претерпела существенный вред. Создалось парадоксальное положение. Будучи нашей природой, она стоит в некотором противоречии с нашим личным началом, когда сие стремится следованием заповедям Евангелия исцелить себя во всех планах нашего существа, сделать совершенно целым разбитое в падении естество. Духовная динамика нашей личности при содействии благодати лишь молитвою преодолевает все ограничения, налагаемые на нас не только косностью нашей натуры, но и вообще космическими силами. Жить в этом мире согласно учению Христа значит непрестанно бороться со страстями, препятствующими стяжанию вечной жизни во свете Бога и Отца нашего. «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. В тех пределах, в которых нам дано познать Иисуса Христа, молящегося в Гефсимании, умирающего на кресте, сходящего в ад, воскресшего и вознесшегося на небо, сидящего одесную Отца, ниспославшего Духа Святого от Отца исходящего, в наследие неотъемлемое верным, мы знаем, что нет никого иного, кто превзошел бы его в каком бы то ни было плане. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 9 по 11, послание к Ефесянам, глава 1, стих 10. Так воспринимал я вещи в те благословенные дни, когда Господь соблаговолил возродить меня в любви своей. Так и до ныне, с той лишь разницей, что по мере углубления опыта возрастает ясность видения. Через веру я смотрел на мое будущее, как на предстоящий мне экзамен, единственно важный для всякого человека. О, как я страшился и всегда страшусь провалиться на этом испытании пред лицом возлюбленного Бога. Не будет ли чрезмерно дерзким для меня, такого, как я есмь, сказать, что Отец привлек меня к Сыну Своему? Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 44 по 65, послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. «Куда бы ни устремлялся Дух мой в беспредельности Божией, какой бы вообще ни вставал предо мною вопрос, Он, Единородный Сын, бывал и остается для меня путеводной звездой. Через Него я познал Отца, по Его указаниям я научился узнавать Духа Святого, а сей последний давал мне ощущать всем моим существом, что и я обрел первую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14, послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Единственной заботой моей по обретении было осуществить сию дивную истину в жизни моей. Не достигая сей святой цели, я пребывал в таком горе, выразить которого я не смогу. Зная мое порочное прошлое, Я до конца сокрушался сознанием моего недостоинства. Я годами рыдал от этой скорби. Моя грудь истомлялась неудержимыми воздыханиями сердца. И откуда явилась во мне такая сила? Те, что не согрешили подобно мне, не поймут меня. Но если подумают, что я преувеличиваю, то ошибутся. Нет большего несчастья, чем оскорбить любовь святого святых. Сердце мое бывало, как разогретый воск, но его сердце-боль была странно животворной. Некая скверная смерть поедалась горячими слезами, подобно тому, как известные химические и биологические средства поедают на давно ношенной одежде накопившуюся нечисть. Человек-персона для себя самого выявляется в акте самосознания, самоопределения, в обладании способностью познавать не только мир тварных вещей, но и божественное бытие, то есть самого Творца. Он полнее сознает себя в пламени любви, соединяющей его с возлюбленным Богом. Любовь, соединяя его с Богом свойственным ей образом, дает ему познание Бога. Персональному началу в нас открывается Бог во свете и как свет, в горении любви и как любовь. В состоянии озарения свыше созерцает человек евангельскую истину, как отражение жизни самого безначального Бога в плане нашей земли. В явлении нетварного света познается слава Христа, как единородного от Отца. Сей нетварный свет являлся в веках тем, кто воспринял глубокой и несомненной верою Христа как Бога. Свет сей есть энергия Божия, и как таковая он есть единый свет Святой Троицы. Он, сей свет, исходит от Отца. Он есть свет с обезначального Отцу Логоса. Он есть действие внутри нас Духа Святого. Его света снисхождение на нас является как бы личным откровением тем, кто удостоился сей благодати. В силу этого благоволения Отца Небесного Писания Нового Завета предстают духовному зрению в их неизменной в веках актуальности. Исчезает ощущение, что слово сие было дано когда-то в прошлом. Оно несет в себе вечность, объемлющую всю протяженность времен. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35. Личное откровение о надмирном бытии может прийти как бы внезапно, подобно блеску молний. Но воспринятое внезапно, оно все же усваивается постепенно, в длительном процессе молитвенного подвига. С первого прикосновения светоносной благодати существенное содержание явленного познания бывает внутренне ясным. В душе нет потребности изъяснения переживаемого в рациональных понятиях. Она удивляется благости Божией и всецело заполнена присутствием Духа Божественного в ней. Когда же свет сей отступит от души, тогда тихий восторг ее сменяется печалью, и, естественно, растет жажда более совершенного, то есть непреложного и неотъемлемого единения с возлюбленным Богом. Первый, кому открылся абсолютный Бог как персона, был Моисей, но и его исключительный гений не смог воспринять всей глубины явленного ему «аз есм». Исход, глава 33, стих 23. Из истории Бога откровенной религии Ветхого Завета мы видим, что ни один пророк не достиг всей полноты, свойственной персональному началу. Образ всего бытия с великой силой был явлен миру Христом. Но далеко не все уразумели его как должно. Даже в христианской исторической церкви этой формы бытия достигали лишь единицы на поколение. Редки сии герои веры, но их влияние распространяется на все множество членов Церкви. Следуя за избранниками Бога Вышнего, не поддающиеся учету число благочестивых подвижников становились в ту же перспективу, хотя и не достигали ее вершин. Так я рассматриваю себя самого. Старец Силуан был на моем жизненном пути важнейшим событием. Благодаря ему я так близко в течение ряда лет был зрителем и даже учеником подлинно христианской жизни. Его молитвам обязан я несравненно более, чем всем другим моим наставникам. А среди них было несколько выдающихся представителей нашей церкви, облагодатствованных аскетов в монастырях и в пустыне, епископов и священников, также и профессоров богословской школы. Старцу Силуану в начале его монастырской жизни явил себя Господь в великом свете, как я пытаюсь описать сие события в моей о нем книге. Тогда познал он Бога Духом Святым. Тогда ему было дано насладиться неописуемым Христовым смирением, и он стал молиться за весь мир, как за самого себя. Нет нужды говорить, что это духовное состояние идет далеко за пределы человеческой этики, что ему, старцу, дано было жить в сфере сего света, дышать воздухом горнего мира. Процесс моего роста был медлительным по сравнению с ним, но и то, что я получил, незаслуженно велико для меня. Позднее, уже в пустыне, моему духу-уму в молитве пришло уразумение онтологического места персонального начала в бытии божественном и человеческом. Да не покажется противоречивым, что в одиночестве пустыни я глубже осознал ипостасное начало. Уверен, что это было следствием моего стремления все жить во Христе через Его ипостась. Без Него я не знаю ни Бога, ни человека. В пустыне же, более чем в других местах, и мне бывала дана молитва за весь мир, за все человечество, за всего Адама. Через молитву весь Адам перестает быть продуктом усилий воображения, становится конкретной реальностью, действенным содержанием созерцания. Глубокому состраданию всему человечеству содействовала и мировая война, вторая. Да не вмениться мне в безумие или чрезмерное дерзание считать ту молитву даром от Бога, как некую отдаленную тень Гефсиманской молитвы Христа. Когда живой Бог, аз есм сы, приходит в сердце, тогда радость души полна света. Он тихий, он кроткий. Я могу говорить ему «ты». И в этом «аз» и в моем «ты» все бытие, и Бог, и сей мир. Он самосущий, он любящий, он смиренный и вместе беспредельно могущественный.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.
2: Вот все.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости. В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Здравствуйте. Вышло исследование о том, как новость о восстановлении патриаршества в 1917 году доводили до широких масс. В свет вышла книга главного редактора издательства «Спасское дело», кандидата исторических наук Александра Мраморного. Она называется «Издательская программа Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов». В новом исследовании реконструируется издательская программа Всероссийского поместного собора, одним из главных деяний которого стало восстановление патриаршества в Русской Православной Церкви. Александр Мраморнов пояснил, что информацию о произошедших изменениях в церковном строе нужно было доводить до широких слоев православного населения, что в условиях революции и начинавшейся гражданской войны было очень непросто. Автор исследования также отметил, что соборяне испробовали разные способы – послания, листки, общецерковная и периодическая печать, но в итоге ядром издательской программы стало издание деяний или стенограмм пленарных заседаний собора, которые составлялись по его уставу после каждого заседания. В приложении к вышедшей монографии впервые в историографии публикуются и протоколы издательского отдела Всероссийского поместного собора. Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые интересуются отечественной историей и духовной культурой. Ну и следующая новость, она из Ставрополя. Там заложили храм, посвященный Иисусу Христу, исцеляющему расслабленного у овчьей купели. 3 июля этого года чиносвящение закладного камня в основании будущего храма совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Храм будет возведен на территории военного госпиталя Ставрополя. И, по словам владыки Кирилла, станет местом молитвенного утешения и врачевания не только телесных, но и душевных недугов воинов, проходящих лечение. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл также отметил, что посвящение храма Спасителю, исцеляющему расслабленного, глубоко символично. Ну и последнее сообщение выпуска, на этот раз из Москвы. Сергиевскую трапезную Высокопетровского Ставропигиального монастыря планируют отреставрировать в этом году. Запланированы реставрация фасада, кованых решеток, откосов, столярного заполнения, кирпичной кладки, кирпичного декора сводов, подъездной арки и ступеней гульбища. Работы на этом объекте уже проводились в 2018 году. Тогда были выполнены реставрация фасадов четвертика и апсиды, включая белокаменный декор, а также конструкции крыши, глав и завершений храма. Напомню, что Высокопетровский монастырь основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси. А самый древний храм обители, собор святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, возведен в начале XVI века архитектором, который строил Архангельский собор Московского Кремля. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну а вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Компанию мне за звукорежиссерским пультом сегодня составит Людмила Пенигина. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые прозвучат в нашем эфире сегодня, 9 июля, днем и до полуночи. Итак, совсем скоро передача из цикла «Азбука финансов». Помогаем вам сохранить и приумножить ваши средства. В 12:30 звучащая книга «Главы из повести «Грабеж» Николая Лескова. В 13:15 «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей. Первая часть из Евангелия». В 13:40 у микрофона Виктория Кауган. В 14:20 «Беседа о вечном» поговорим о том, как церковь относится к тем, кто по каким-то причинам из нее ушел. В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 15:30 Дмитрий Бабушкин у микрофона и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. Узнаем, каких святых мы сегодня чтим. В 16:20 «Детям о Боге». В 16:40 у микрофона Виктория Кауган расскажет, как прошел концерт советских песен в библиотеке Паустовского. А в 17:20 гость студии. Продолжим читать главы из книг древнерусской литературы. 18:05 детское время. Первая часть из книги «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской для наших самых маленьких радиослушателей. В 18:30 у микрофона Ольга Мануйлова с ее программой «Про стихи». Гость Татьяна Чичулина. 19:10 «Мамины вести». С ними нас познакомит Марьяна Ильина. 19:30 звучащая книга, в 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 и в 23:10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида на русском языке». В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов». А в 22:30 «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23:30 главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с хиигумена Харитона Дунаева. Вот такие программы сегодня вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Проводите лето прекрасно! Ну и, конечно же, не забывайте слушать радио «Воскресенье».

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Как получить образовательный кредит? Чтобы оплатить учебу в вузе или колледже, можно взять обычный потребительский кредит. Но гораздо выгоднее оформить льготный кредит на обучение. Давайте разберемся, на каких условиях банки выдают студентам кредиты с господдержкой. В России действует государственная программа, которая позволяет взять кредит для оплаты образования, а погасить его уже после окончания вуза или колледжа. Во время учебы нужно платить только проценты по кредиту. В месяц выходит совсем немного. А на погашение большей части долга дается 15 лет после получения диплома. Ставки по образовательным кредитам минимальны, до 3% годовых. Это гораздо меньше, чем по обычным потребительским кредитам. Разницу между льготным и рыночным процентами банкам компенсирует государство. Чаще всего люди обращаются за кредитами на обучение при поступлении. Но при необходимости это можно сделать в любой момент, хоть на последнем курсе. Например, если у родителей больше не получается оплачивать ваше образование, или вы учились на бюджете, а потом перевелись на платное место. Банк одобряет кредит на весь предстоящий срок учебы, но обычно не выделяет всю сумму сразу. Он переводит деньги вузу или колледжу постепенно, каждый семестр или год, когда студент приносит в банк очередной счет за обучение. Банки вправе установить лимит на сумму образовательного кредита, то есть на все время учебы вам могут выделить не более какой-то определенной суммы, как решит банк. Список банков, которые участвуют в программе, можно посмотреть на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Заявки принимаются в любом из отделений этих банков или онлайн. Другие банки вправе выдавать деньги на обучение по своим собственным программам. Но у кредитов без господдержки условия совсем другие. Как правило, срок договора меньше, до 5 лет, а процент гораздо выше. Вдобавок студент не получает никаких отсрочек по выплате основной части долга. Его нужно гасить уже во время учебы.
2: Образовательный кредит подходит для любых учебных программ.
1: Госпрограмма распространяется на обучение в вузах и колледжах. Главное выбрать российское учебное заведение с действующей образовательной лицензией. Проверить ее можно на сайте Рособорнадзора. Но некоторые банки выдают деньги только на высшее образование. Эту информацию можно уточнить по горячей линии кредитора. Специальность не имеет значения для одобрения заявки. Форма обучения тоже может быть любая – очная, заочная, смешанная или только онлайн. Льготные кредиты подходят для всех уровней образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры. Их разрешается брать как на первое образование, так и на второе и последующее. Занимать деньги на обучение по госпрограмме можно сколько угодно раз. Но большинство банков одобряют новый образовательный кредит только когда вы полностью погасите предыдущий.
2: Кто может взять образовательный кредит с господдержкой?
1: У студента должны быть российское гражданство и постоянная регистрация на территории России. Запросить деньги на обучение можно с 14 лет. Но если заемщику от 14 до 17 лет, то понадобится письменное согласие родителей на оформление кредита. Некоторые банки не одобряют образовательные кредиты несовершеннолетним заемщикам, которые находятся под опекой. Лучше выяснить это у банка заранее. Образовательные кредиты доступны не только молодежи, но чаще всего деньги выдаются при условии, что на момент погашения долга заемщику будет не больше 70-75 лет. Никаких других условий банки обычно не выдвигают. Например, для образовательного кредита с господдержкой заемщику не нужно подтверждать свой доход.
2: Как оформить образовательный кредит?
1: После того, как вы уже подписали договор с учебным заведением о платном обучении, решите, в каком из участвующих в программе банков вы хотите занять деньги. Некоторые организации принимают заявки на образовательные кредиты через сайты или приложения. В другие нужно будет прийти лично. Вам понадобятся следующие документы. Паспорт, договор с учебным заведением, оригинал либо заверенная копия с печатью и подписью уполномоченного лица вуза, первый счет на оплату обучения. Студентам в возрасте до 18 лет также нужны свидетельства о рождении, паспорт родителя или законного представителя, письменное согласие от одного из родителей или законных представителей на обработку персональных данных ребенка и заключение кредитного договора несовершеннолетним. Кредитор может запросить и другие бумаги, к примеру, СНИЛС или документ о временной регистрации, если нет постоянной прописки. Заранее уточните перечень документов в банке, в который планируете обращаться. Кроме документов больше ничего не потребуется. Не нужно вносить залог, искать поручителей или покупать страховку. Банк рассмотрит ваше заявление. Обычно это занимает 3-5 дней. В случае одобрения вы подпишете кредитный договор, и банк переведет деньги вузу или колледжу. Большинство кредиторов указывают в договоре, что оплатят счет за обучение в течение 45 календарных дней, но чаще всего делают это сразу.
2: Может ли банк отказать в выдаче образовательного кредита?
1: Как правило, такое случается из-за проблем с документами, если их не хватает или они неправильно оформлены. Бывают отказы, если человек уже успел испортить свою кредитную историю, тем более, когда есть незакрытые просрочки по другим кредитам или займам. Банк вряд ли рискнет выдать деньги такому ненадежному заемщику. Кредиторы не обязаны объяснять причины отказа, но обычно они говорят, что именно не так, и дают советы, как исправить ситуацию.
2: Как оплачивать учебу с помощью кредита?
1: В кредитном договоре сразу прописываются платежные реквизиты вуза или колледжа. По ним банк будет переводить деньги. Потратить средства на что-то другое не получится. Банк одобряет кредит на весь предстоящий срок обучения, но выделяет деньги постепенно. Каждый семестр или год вы предоставляете банку счет на оплату от вуза или колледжа, и кредитор переводит им нужную сумму. Некоторые учебные заведения каждый год заключают со студентом новый договор. Тогда банку потребуется копия этого документа. Если обучение подорожает, вам также нужно будет подать в банк заявление на изменение условий кредитования. Как правило, банк соглашается увеличить сумму кредита. Главное, чтобы полная стоимость учебы не превысила лимит, который банк выделяет на образовательные кредиты. Некоторые банки разрешают студенту присылать счета на оплату, договоры с вузом или колледжем, а также заявление о пересчете суммы кредита через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Если такой опции нет, предоставьте документы в ближайшее отделение банка. Не исключено, что в какой-то момент вам больше не понадобится оплачивать обучение. Скажем, вы переведетесь на бюджет. Тогда вы просто не приносите кредитору новый счет от вуза или колледжа. Банк не выделяет вам очередную сумму, но кредитный договор при этом продолжает действовать. Так что если позже вы потеряете бюджетное место, то опять сможете запросить деньги. Для этого достаточно передать банку новый счет на оплату.
2: Как гасить кредит во время обучения?
1: Банк откроет вам кредитный счет, на который вы должны будете ежемесячно вносить деньги. Точный график платежей прописывается в договоре с банком. Если сумма кредита увеличится, банк выдаст вам обновленный график. Во время учебы платежи минимальны. Вам не нужно будет гасить основной долг, то есть деньги, выплаченные учебному заведению. Вы начнете их возвращать только по окончании льготного периода. Он длится весь срок обучения и еще 9 месяцев, которые даются на поиск работы. Пока вы не закончите вуз или колледж, нужно будет платить только проценты, которые набегут на сумму основного долга. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, 4-летнее обучение в вузе стоит 1 миллион рублей. Банк одобрил вам всю эту сумму. Когда вы оплатите первый год учебы, ваш основной долг будет 250 тысяч рублей. Проценты за год составят 7500 рублей. В месяц это всего 625 рублей. 7500, разделенные на 12. На втором курсе основной долг увеличится до 500 тысяч рублей. 250 тысяч за первый год плюс 250 тысяч за второй год. Проценты банк начислит на всю эту сумму. За год получится 15 тысяч рублей. Или 1250 рублей в месяц. К началу четвертого курса основной долг составит уже 1 000 000 рублей, а начисленные проценты вырастут до 2500 рублей в месяц. По факту вы будете платить еще меньше. По условиям программы, часть начисленных процентов нужно гасить только после выпуска из вуза или колледжа. На первом курсе платежи составят 40% от суммы начисленных процентов, на втором – 60%, а начиная с третьего – 100%. Но вот после окончания вуза или колледжа платежи по кредиту существенно вырастут. Вам нужно будет гасить и основной долг, и проценты, в том числе те, что были начислены, но не выплачены в первые 2 года учебы.
2: Что будет с кредитом, если придется сделать перерыв в учебе?
1: Если вы решите взять академический отпуск, то, несмотря на перерыв в учебе, нужно будет продолжать делать платежи по кредиту в том же размере, что и перед оформлением академа. Но нужно предупредить банк о том, что вы сделали паузу в обучении, чтобы он сдвинул график погашения основного долга на время академического отпуска. В результате льготный период увеличится, и возвращать сумму, потраченную на вуз или колледж, вы начнете позже. За счет того, что у вас сдвинется дата окончания обучения, увеличится общее количество взносов по кредиту, и сумма переплаты банку вырастет. Но вы по-прежнему не должны будете гасить основной долг до выпуска из вуза или колледжа.
2: Сколько придется отдавать банку после льготного периода?
1: Это зависит от суммы, которую вы заплатили учебному заведению, и срока вашего обучения. Срок возврата образовательного кредита – 15 лет. Он начинается через 9 месяцев после выпуска из вуза или колледжа. Чтобы оценить примерно размер регулярных платежей во время льготного периода и после него, вы можете воспользоваться калькуляторами кредита. Они есть на сайтах всех банков, участников госпрограммы. Или запросите точные расчеты у самих кредиторов.
2: Можно ли погасить образовательный кредит досрочно?
1: Да, вы вправе рассчитаться с банком полностью или частично в любой момент. Для этого нужно перевести деньги на свой кредитный счет в мобильном приложении, через личный кабинет на сайте банка или в его отделении. Важно помнить, сумма взносов на досрочное погашение не ограничена. Никаких комиссий за это банки не берут. Чем больше денег вы вернете, тем меньше будут ваш основной долг и сумма начисленных процентов. Но обязательно заранее уведомите кредитора, что хотите внести дополнительную сумму на досрочное погашение. Иначе банк спишет только очередной ежемесячный платеж, а остаток будет просто лежать на счете. Уточните, каким способом нужно сообщить о своем намерении. Возможно, придется заполнить заявление, прислать его через приложение или принести в отделение банка. Учтите, если полностью вернуть банку ту часть кредита, которую вы уже потратили на обучение, кредитный договор автоматически закроется. Банк больше не будет перечислять средства на оплату следующих семестров. Когда вы еще не окончили учебу и планируете дальше пользоваться заемными деньгами, оставьте задолженность хотя бы в несколько сотен рублей. В таком случае проблем не возникнет. Кредитный договор продолжит действовать.
2: Как изменятся условия кредита, если меня отчислят?
1: Если вас исключат из-за неуспеваемости или вы сами решите бросить учебу, то потеряете право на льготный процент. Банк пересчитает проценты за все время, что вы пользовались кредитными деньгами, по обычной рыночной ставке для потребительских кредитов. она должна быть прописана в вашем кредитном договоре. Срок погашения кредита останется прежним – 15 лет. Но льготный период перестанет действовать. Вы получите новый график платежей, и они станут выше не только из-за увеличения кредитной ставки. Ведь теперь вам придется гасить и проценты, и основной долг – сумму, которая ушла на оплату.

0: людям, которые не умеют управлять собственными финансами. Самое страшное, что из-за просрочки банк не будет оплачивать новые счета на оплату учебы до тех пор, пока вы не погасите долг. А при систематических или длительных задержках кредитор даже может потребовать досрочно вернуть кредит. Причем все льготы сгорят. Гасить долг придется без отсрочки и по более высокой процентной ставке. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, следите за кредитным графиком. Установите напоминание в телефоне о приближающемся сроке платежа. Обычно банк заранее присылает уведомление о предстоящем списании с кредитного счета, остается только проверить, хватает ли на нем денег. Некоторые банки предлагают настроить услугу «помощь близких». Если на вашем счете вдруг не окажется необходимой суммы, то деньги спишутся, к примеру, у кого-то из ваших родителей. Но сначала они должны дать согласие на подключение такой опции.
1: Можно ли продлить кредит, если я захочу учиться дальше?
0: Да, но только один раз, на оплату следующей ступени образования. К примеру, когда вы переходите из колледжа в вуз или из бакалавриата в магистратуру. Банк просто увеличит сумму вашего кредита и срок его погашения. Вам не придется оформлять еще один кредитный договор. Но заранее уточните в банке, сколько у вас будет времени на то, чтобы после окончания первой программы предоставить новый договор на обучение. Чаще всего нужно уложиться в 3 месяца.
1: Есть ли еще какие-то льготы по оплате обучения?
0: Если вы одновременно учитесь и работаете, то можете оформить социальный налоговый вычет. Он позволяет не платить подоходный налог на сумму до 150 тысяч рублей в год, потраченную на образование. Налоговая вернет вам 13% от стоимости обучения. То есть за год удастся получить до 19,5 тысяч рублей. При этом возврат не может быть больше, чем сумма уплаченного за тот же год НДФЛ.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас предлагаю послушать очередную часть из повести «Грабеж» Николая Семеновича Лескова.
2: Кого же это я ограбил? Может быть, это француз Сен-Винсан с урока и шел? Или у предводителя Страхова в доме опекунский секретарь жил? А вдруг, если это мой крестный Кулабухов с той стороны от палатского секретаря шел? Хотел потихоньку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал. Крестник своего крестного. Пришли в полицию, а цыганок сидит уже в присутствии перед зерцалом, а у его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного. Дядя увидал, что я с этим князем поклонился, и говорит: «Поблести ему чем-нибудь между пальцев, чтобы он выскочил на минутку на лестницу». Так и сделалось. Дядя дал ему полуполтинник в руку и просит, чтобы нас как можно скорее в присутствие пустить. Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят, ночью у нас в городе произошло очень много происшествий. И с нами тоже происшествие случилось. Ну да ведь какое? Вот вы оба в своем виде, а там на реке одного человека под лед спустили, два купца на Полежской площади, все оглобли, слеги и лупки поваляли. Один человек без памяти под корытом найден, да с двоих часы сняли. Я один и остаюсь при дежурстве, а все прочие бегают, под лётов ищут. Вот-вот-вот-вот-вот, ты и доложи, что мы пришли дело объяснить. Вы подравшись? Или по родственной неприятности? Нет, ты только доложи, что мы по секретному делу. Нам об этом деле при людях объяснять совестно. Получи еще полмонетки. Князь спрятал полтинник в карман и через 5 минут кличет нас: «Пожалуйте!» Цыганок такой был хохол приземистый, совсем как черный таракан.
3: Усы торчком, разговор самый

0: пробы хохлацкий.
1: Дядя по-своему, по-елецки захотел был к нему близко. Он закричал:
0: «Говорите издалеча!»
1: Мы остановились.
0: «Что у вас за дело?»
1: Дядя говорит: «Перво-наперво вот». И положил на стол барашка в бумажке. Цыганок прикрыл. Тогда дядя стал рассказывать: «Я елецкий купец и церковный староста. Приехал сюда вчерашний день по духовной надобности. Пристал у родственниц за плаутиным колодцем».
0: «Так это вас, что ли, нонче ночью ограбили?»
1: «Точно так. Мы возвращались с племянником в 11 часов, и за нами следовал неизвестный человек. А как мы стали переходить через лед между барах, он...»
0: «Постойте, а кто же с вами был третий?»
1: «Третьего с нами никого не было, а кроме этого вора, который бросился».
0: «Но кого же там ночью утопили?»
1: «Утопили?
0: Мы об этом ничего не известны».
1: Полицмейстер позвонил и говорит квартальному:
0: «Взять их за клин».
1: Дядя взмолился: «Помилуйте, ваше высокоблагородие, да за что же нас? Мы сами пришли рассказать.
0: Это вы человека утопили?»
1: «Да мы даже ничего не слышали ни о каком утоплении. Кто утонул?»
0: «Неизвестно. Бобровый картуз, изгаженный у проруби, найден. А кто его носил? Неизвестно».
1: «Бобровый картуз?»
0: «Да, покажите-ка ему картуз. Что он скажет?»
1: Квартальный достал из шкафа дядин картуз. Дядя говорит: «Это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал».
0: Цыганок глазами захлопал. «Как вор? Что ты врешь? Вор не шапку снял, а вор часы украл».
1: «Часы? С кого, ваше высокоблагородие?»
0: «С никитского дьякона».
1: «С никитского дьякона?»
0: «Да, и его очень избили, этого никитского дьякона».
1: «Мы, знаете, так и обомлели. Так вот это кого мы обработали».
0: Цыганок говорит: «Вы должны знать этих мошенников».
1: «Да», отвечает дядя, «это мы сами и есть».
0: И рассказал все, как дело было. «Извольте, вот одни часы, а вот другие».
1: Дядя пустил еще барашка и говорит: «Вот это еще к сему».
0: Цыганок прикрыл и говорит: «Привезти сюда диакона».
1: Входит сухощавый диакон, весь избит и голова перевязана.
0: Цыганок на меня смотрит и говорит: «Видишь?»
1: Кланяюсь и говорю: «Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин. Только от дальнего места помилуйте, я один сыну матери. Дяденька, дайте за меня барашка, вам дома отдадут». Дядя понял, как это у вас происходило. Дьякон стал рассказывать, что были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице. И очень все было хорошо и благородно. Но потом гостинник посторонних слушателей под кровать положил за Могорыч, а один елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел, но как обогнул присутственные места, вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я остановлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся. Я пойду, и они идут. А вдруг между тем издали слышу: еще меня кто-то сзади настигает.
0: Я совсем испугался, бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе между барок и дорогу мне загородили, а задний с горы совсем нагоняет.
1: Я поблагословился в уме: «Господи, благослови!» Да пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить, и проскочил. Но они меня нагнали, с ног свалили, избили и часы сорвали. Вот и цепочки обрывок. Покажите цепочку. Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался, и говорит: «Это так и есть. Смотрите, ваши это часы».
0: Дьякон отвечает: «Это самые мои, и я их желаю в обрат получить». «Этого нельзя. Они должны остаться до рассмотрения».
1: «А как же, говорит,
0: За что я избит?
1: А вот это вы у них спросите. Тут дядя вступился. Ваше высокородие, что же нас спрашивать понапрасну? Это в действительности наша вина. Это мы отца дьякона били. Мы и справимся. Ведь мы его к себе в елец берем. А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону. Нет, говорит, позвольте еще, чтобы я в елец согласился. Бог с вами совсем. Только упросили, и сейчас же на первый случай такое надо мной обхождение. Дядя говорит, отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело. Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть. Мы тебя вылечим. Нет, я, говорит, вашего лечения не хочу. Меня всегда у Финогеича банщик лечит. А вы мне заплатите 1000 рублей на отстройку дома. Ну и заплатим. Я ведь это не в шутку. Меня бить нельзя. На мне сан. И сан удовлетворим. И цыганок тоже дяде помогать стал. Елецкий, говорит, купцы удовлетворят. Кто там еще за клином есть? Вводит Бориса Глебского гостинника и Павла Мироныча. На Павле Мироныче сюртук изодран, и на гостиннике тоже. «За что дрались?» – спрашивает цыганок. А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают. «Ничего, говорят, ваше высокоблагородие, не было. Мы опять в полной приязни». «О, прекрасно, если за побои не сердитесь, это ваше дело. А как же вы смели сделать беспорядок в городе? Зачем вы на Полежской площади все корыты и лубья и оглобли поваляли?» Гостиник говорит, что по нечаянности. «Я, говорит, его хотел везти ночью в полицию, а он меня». Друг дружку тянули за руки, а мясник Агафон мне поддерживал. В снегу сбились, на площадь попали, никак не пролезть. Все валяться пошло. Со страху кричать начали. Обход взял, часы пропали. У кого? У меня. Павел Миронович говорит, и у меня тоже. Какие же доказательства? Для чего же доказательства, мы их не ищем? А мясника Агафона кто под корыто подсунул? «Этого знать не можем», – отвечает гостиник. «Не иначе, как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем». «Хорошо», – говорит цыганок, – «только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона». Пришел черный дьякон. Цыганок ему говорит: – «Вы это зачем же ночью будку разбили?» Дьякон отвечает: «Я, говорит, ваше высокоблагородие, был очень испугавшись». «Чего вы могли испугаться?» «На льду какие-то люди стали громко караул кричать. Я назад бросился и прошусь к будушнику, чтобы он меня от подлетов спрятал. А он гонит. Я, говорит, не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть». Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват. Силом вскочил в будку и заснул. А утром встал, смотрю, ни часов, ни денег нет. Цыганок говорит: «Что же, Елецкий, видите, этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали». Павел Миронович и дядя отвечают: «Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить, занять у знакомцев. Здесь при нас больше нету». Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом во всем утешились. И много еще было смеху и потехи. И напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян, и ехал по улице на извозчике, платком махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали. А дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как ни просили, не поехал. «Я, говорит, очень рад, что мне Господь даровал с вас за мою обиду 1000 рублей получить. Я теперь домик обстрою, и здесь хорошее место у секретаря выхлопочу. А вы, Елецкие, как я вижу, очень дерзкие». Для меня же настало испытание ужасное. маменька от гнева на меня так занемогли, что стали близко к гробу. Унылость во всем доме стала повсеместной. Лекаря депиша не хотели. Обратились к религии. В девичьем монастыре тогда жила мать Евникея, у которой была иорданская простыня. Как Евникея в Иордане реке омочилась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку окрывали. Не помогло. Каждый день в семи церквах с семи крестов воду спускали. Не помогло. Мужик Леженко был, Есофейка, все лежнем лежал, ничего не работал. Ему картуз яблочные резы не послали, чтобы молился. То же самое и от этого помощи не было. Только, наконец, когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли, и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-нибудь распоряжаться стала. Иорданскую простыню Евникея велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом сиротку воспитывать. Это Свахина было научение. Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме переменится. Воздух другой сделается. Господа для воздуха расставляют цветы. Конечно, худо нет, но главное для воздуха – это чтобы были дети. От них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана скрежещет. Особенно в Пушкарной теперь одна девка. Так она с детем бьется, что даже под Орлицкую мельницу уже топить носила. Маменька проговорила, скажи, чтоб не топила, а мне подкинула. В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала, и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и перемена в них началась. Стали мне оказывать язвительность. Тебе, говорят, к Велику дню ведь обновы не надо. Ты теперь пьющий, тебе довольно гуньку кабанскую. Я уже все терпел дома. Но и на улицу мне тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи, как увидят, дразнятся, с дьякона часы снял. Ни дома не жить, ни со двора пройтись. Одна только сирота Маврутка мне улыбалась. Но сваха Матрёна Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная. Хочешь, говорит, молодец, чтобы тебе голову на плечи поставить. Я так поставлю, что если кто над тобой смеяться будет, ты и не почувствуешь. Сделайте милость, мне жить противно. Ну так ты, говорит, меня одну и слушай. Поедем мы с тобою в Амценск, Николе угоднику усердно помолимся и ослопную свечу поставим. И женю я тебя на крале написанной, с которой ты будешь век вековать, Бога благодарить, да меня вспоминать и сирот бедных жаловать, потому я к сиротам милосердная. Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за меня теперь которая же хорошая девушка пойдет. Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо различать. Я ей прихожу понять, так она все вявь поймет и очень за тебя выйдет. А мы съездим, как хорошо к Николе, во все свое удовольствие. Лошадка в тележке идти будет с клажею, с самоваром, с провизией, а мы втроем пешком пойдем по тротуарчику, для угодника потрудимся. Ты да я, да она. Да я себе для компании сиротку возьму. И она, моя лебедка Аленушка, тоже сирот сожалеет. Ее со мной в Амценск отпускают.

И вы тут с ней пойдете, пойдете, да сядете, а посидите, посидите, да опять по дорожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюбитесь. И как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной тихости. А на все людские речи тебе тогда будет плевать, да и лица не взворачивать. Так все добром пойдет, и былая шалость забудется. Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить. А остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и позабыл я про все про истории. И как я на ней женился, и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась. А я и о сю пору живу, и все говорю: благословен еси, Господи! Со избранными избран будеши, а со строптивыми развратишися.

программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из повести «Грабеж» Николая Семеновича Лескова. Продолжение следует, ну а наш эфир продолжает программа «Детям о Боге».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Фотовыставка под названием «Жизнь в служении» 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла откроется в царские дни в Екатеринбурге. 14 июля этого года на площади перед храмом-памятником на крови в Екатеринбурге состоится торжественное открытие фотовыставки под названием «Жизнь в служении», посвященной 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси. Выставка – это совместный проект пресс-службы патриарха Московского и всея Руси и Екатеринбургской епархии. Церемонию открытия возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Почетным гостем церемонии станет заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха отец Игорь Палкин. На уличных стендах будут представлены 225 фотографий, отражающих жизненный путь и служение первосвятителя. Среди них как старые архивные кадры, так и снимки, выполненные в разные годы сотрудниками пресс-службы патриарха. В фотовыставке также найдут свое отражение следующие темы: биография, интронизация, богослужение, визиты в Екатеринбургскую епархию, взаимодействие с представителями власти, вооруженными силами и различные аспекты социального и миссионерского служения патриарха. Открытие выставочного проекта пройдет в рамках юбилейного 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Ну и к другим сообщениям выпуска. На этот раз из Беларуси. Там, на базе Минской духовной семинарии, впервые прошел слет для церковнослужителей Белорусского экзархата. С 29 июня по 3 июля этого года по благословению Патриаршего экзархата всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина на базе Минской духовной семинарии впервые состоялся слет для церковнослужителей, пономарей, звонарей, чтецов, братчиков, которые несут послушание в приходских храмах Белорусского экзархата, Московского патриархата. Программа была построена таким образом, чтобы лекционные занятия чередовались с практическими. Поэтому в рамках слета ежедневно проводились мастер-классы, открытые лекции и общее собрание групп. Для лучшей координации участники были разделены на отряды. В первые три дня у ребят была литургическая практика. Они посещали божественную литургию в семинарском храме и Успенском соборе Жировического монастыря, неся паномарские и певческие послушания. Кроме того, каждый день слушатели посещали утренние и вечерние молитвы, где могли попрактиковаться в чтении. Для лучшего знакомства с практической стороной церковного служения ребята несли послушание в ризнице, в храме, экономской службе, на кухне, приобретая разнообразный опыт. Участники также совершили паломничество в женский монастырь преподобного Амвросия Оптинского в деревне Русакова, где пообщались с настоятельницей обители игуменьей Макарией Матяш. В завершении слета ректор духовной школы обратился с отеческим словом назидания к участникам слета и вручил им сертификаты и памятные подарки. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: детям о Боге.
1: На наших волнах звучит первая часть из книги под названием «Новый Завет» в пересказе для детей. Евангелие, первая часть.
2: Зачем сошел на землю Господь наш Иисус Христос? Вы, любезные дети, верно не забыли, что первые люди, Адам и Ева, были созданы непорочными и невинными. Но недолго они оставались святыми и непорочными, какими их создал Бог. Помните первый грех в раю, когда люди не послушались Бога и вкусили запрещенного плода? Чем дальше, тем больше грешили люди. Каин убил брата своего, Авеля. При Ное люди так развратились и сделались такими грешниками, что Бог наказал их всемирным потопом, в котором потонули все люди, кроме Ноя и его семейства. И после потопа люди жили не так, как угодно было Богу. Даже сын Ноя, Хам, за непочтение к своему отцу был проклят. Не угодно было Богу, когда люди задумали строить Вавилонскую башню для того, чтобы прославиться, а может быть и за тем, чтобы спастись на ней, если бы Бог захотел за грехи людей наказать их новым потопом. Чем наказал за это Бог? А нечестивые люди городов Содома и Гоморры? Какое страшное наказание постигло их! Исав, который не дорожит отцовским благословением и продает его за чечевичную похлебку младшему брату своему Иакову, которого хочет потом убить. 10 сыновей Иакова продают брата своего Иосифа. Израильтяне делают себе в пустыне золотого тельца и молятся ему. Во время странствия по пустыне ропщут на Бога, который делает им столько добра. Поселившись в земле обетованной, евреи забывают Бога, молятся и приносят жертвы идолам, медным и каменным истуканам. Еще далее первосвященник Илий балует своих сыновей. Саул не слушается ни Бога, ни пророка Самуила. Давид велит убить бедного Урию, чтобы отнять у него жену. Авессалом бунтует против отца своего Давида и хочет отнять у него царство. Соломон берет себе в жены язычниц и сам делается язычником, молится и приносит жертвы идолам. А как были нечестивы и порочны Ахаз и жена его Изавель. Короче, чем далее, тем хуже, злее, порочнее и нечестивее становились люди. Бога совсем забыли и заповеди его не исполняли, делали, что только хотели. Теперь вы видите, как люди испортились. И чего только не делал милосердный Бог, чтобы исправить грешных людей и не дать им погибнуть. Он сам являлся людям, разговаривал с ними и учил их, что должны они делать, как должны жить, чего он желает от них. Припомните Адама, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Иисуса Навина, Самуила, Давида, Соломона и других. Со всеми этими людьми беседовал сам Господь. Посылал Господь к людям ангелов, которые уговаривали людей, спасали праведников и наказывали грешников. Припомните Авраама, когда он приносил в жертву сына своего Исаака. Для спасения Лота Бог послал в Содом ангелов. Ангел путешествовал с Товией. Ангел был с тремя отроками в разожженной печи, куда они были брошены по приказанию Навуходоносора. Ангел защитил Даниила, когда он сидел в яме между львами. Посылал Бог к людям и пророков. Они учили людей, жить по заповедям Божьим. Они объявляли людям волю Божью. Бог открывал пророкам, что будет впредь. Они предсказывали будущее. Например, говорили людям, что их за грехи Бог накажет голодом, болезнью или другими какими-нибудь несчастьями. Пророкам Бог дал благодать, особенную силу делать чудеса. Например, исцелять больных, проходить и других проводить по дну глубокого моря или реки, как по сухой дороге, и разные другие чудеса. Припомните, что вы слышали о Моисее, Илии, Елисее, Ионе. Но кроме этих было много и других пророков. Но ничего не помогало. Люди и знать не хотели Бога, не обращали внимания на то, что говорили им пророки, не исправлялись, жили все хуже и хуже, грешили все более и более. Пророков, которых посылал им Бог, обижали, осмеивали, выгоняли и даже убивали. Добрых, благочестивых людей, которые помнили, любили и слушались Бога, становилось все менее и менее. А вы знаете, что ожидает грешников, которые забывают Бога и не слушают Его? Да, различные несчастья на этом свете, в здешней жизни, и, что еще страшнее, наказание на том свете, в будущей жизни. Грешники будут посланы в ад, где будут мучиться вечно, то есть мучением их никогда не будет конца. Добрые дети, ведь вам жалко тех, которые сидят в тюрьме, вам жалко тех, которых наказывают. Я думаю, что вы жалеете, когда наказывают ваших товарищей, которые обижали вас или отнимали у вас что-нибудь, на которых вы сердились и жаловались. Не говоря о товарищах и о людях, вы же жалеете и животных. Вы иногда вытаскиваете из воды котят, маленьких собачек. Вы отнимаете от кошек голубей, воробьев, которые попадутся им в лапы. Как вы стараетесь отогреть бедного, дрожащего от холода котенка, которого вытащили из воды? Как заботитесь вы о бедном голубке, которого отняли у сердитой кошки? Вы готовы отдать свой кусок хлеба или булки этому жалкому котенку и этому бедному голубку? Как вы рады, когда котенок или голубок, которых вы спасли, поправится? Как вам весело, что вы спасли их от смерти? И этого котенка, которого вы нашли где-нибудь в канаве или под забором, и этого голубка, который был в когтях кошки, вы полюбите. Они будут вам дороги. Вы их и называете «мой котенок» или «мой голубок». Почему? Потому что вы спасли их от смерти. Вот дети. И Бог любит людей, так любит, что и сказать нельзя. Больше, чем вы любите своих родителей, братьев, сестер, друзей, и даже больше, чем вас любят родители. Милосердный Бог жалеет бедных, несчастных грешников, которые за свои грехи должны будут мучиться в аду. Но они не слушают ни ангелов, ни пророков, живут худо, грешно, не хотят исправляться. И нужно наказать их. Что же делает Господь, чтобы спасти грешников? Бог послал на землю Сына Своего Единородного. Как? У Бога есть Сын? А вот я сейчас и расскажу вам о Боге Отце и Сыне Божьем. Только внимательно слушайте, дети. Это очень трудно понять. Слыхали ли вы, дети, о Святой Троице? Слыхали. Некоторые из вас даже знают и молитву «Пресвятая Троица». Что же такое Троица? Перекреститесь, сотворите на себе крестное знамение. Какие слова вы произнесли сейчас, когда крестились? Так, когда вы крестились, вы говорили «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Кого же вы называли Отцом, Сыном и Святым Духом? Бога. Но ведь Бог один. Как же вы единого Бога называете и Отцом, и Сыном, и Святым Духом? Бог один. Нет другого Бога, кроме истинного Бога, в которого мы веруем. Но Он троичен в лицах. То есть у Него три лица. Первое лицо – Отец, второе – Сын, третье лицо – Дух Святой. Вот эти три лица единого Бога и называются Пресвятою Троицею. Не спрашивайте меня, дети, как это единый Бог троичен в лицах. Этого ни я, ни кто другой человек, самый умный и святой, не растолкует вам. Даже ангелы не смогут понять этого. Чтобы спасти нас, грешных, Бог Отец не жалеет своего возлюбленного Сына, посылает Его на землю. Сын Божий тоже любит людей и жалеет грешников. Он не отказывается, охотно идет на землю и делается человеком. У Него такое же тело, такая же душа, как и у других людей. Только одна разница между Ним и другими людьми. Все люди грешны, а Он безгрешен и свят. Сделавшись человеком, Сын Божий учит людей, как они должны жить, чтобы угодить Богу. Сколько Он делает на земле добра и чудес, а Сам терпит бедность, гонение, притеснение. Наконец Он страдает и умирает за грешников. Понимаете ли вы, что это значит? Сын Божий страдает и умирает за грешников. Видите ли, всех грешников за их грехи следовало наказать. Сын Божий и говорит Богу Отцу: «Не наказывай грешников, накажи меня вместо них. Мне так жалко людей, я их так люблю, что готов за них пострадать и умереть». Подумайте только, милые дети, что Сын Божий спустился на землю, и для вас, за вас Он страдал и умер. И учитесь от всей души любить Его и веровать в Него. Если вы будете веровать в Сына Божия, Он простит вам грехи и возьмет к себе на небо. Еще скажу вам, дети, Бог Сам и через пророков очень часто напоминал людям о том, что Сын Божий придет на землю и спасет людей. Так Адаму и Еве обещал Бог, что от жены родится Спаситель, который победит дьявола и спасет людей. Семя жены сотрет главу змея. Аврааму, Исааку и Иакову обещал Бог, что в их потомстве родится Спаситель мира. Пророки также предсказывали о Спасителе мира. Иаков предсказал, что Христос родится в потомстве сына его Иуды. Иаков же, пророк Даниил, предсказали время, когда родится Спаситель. Пророк Михей указал, в каком городе родится Спаситель. Пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от девы и будет страдать. А другие пророки тоже предсказали о Спасителе. Для чего же? Для того, чтобы люди ждали Спасителя и узнали его, когда он придет на землю. Поняли ли вы, мои дорогие,

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Вдохновение искренности». Для вас выступает лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель гран-при конкурса «Арт-эксклюзив», любительский ансамбль скрипачей «Кантилена». До концерта мы побеседуем с бессменным руководителем данного ансамбля.
2: Николай Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У нас коллектив «Кантилена». Ему 20 лет. Сегодня наша программа состоит из популярной музыки классической, советских, русских, зарубежных композиторов. Называется концерт «Вдохновение искренности».
2: Какие произведения будут звучать? И от кого? Это профессиональные музыканты?
3: Нет, это музыканты-любители. Они закончили разные годы музыкальную школу. Некоторым артистам уже 50 лет назад закончили. Они являются специалистами в разных областях. Там есть ученые, есть преподаватели школ, есть инженеры, рабочие.
2: И все они играют на скрипке?
3: Все играют на скрипке. Некоторые уже 50 лет, 40-50 лет. Они очень искренние музыканты и занимаются, каждую неделю ходят на репетиции, репетируют.
2: А сколько ансамблю «Кантилена» лет?
3: Мы нынче, в прошлом году мы отметили 20-летний юбилей.
2: 21 год уже ансамбль существует.
3: Вот в этом составе играют, а вообще ансамбль создан еще очень давно. Ему, наверное, уже, даже не скажу сколько, лет 30, больше 30 лет. Но в данном составе вот мы отметили в прошлом году юбилей 20-летний.
2: Очень здорово, потому что вы сказали любители, и скрипка же – это очень сложный инструмент.
3: Да, но мы недавно отыграли концерт в Доме музея Чайковского в Алапаевске, очень с большим успехом, были хорошие отзывы.
2: Гастроли, да?
3: Да, мы очень часто гастролируем, причем в хороших залах, в Доме музыки играем, в мультимедийном парке.
2: А что ждете от концерта? Уже люди собираются шумно.
3: В концерте участвуем уже, наверное, ну, лет 20 мы точно участвуем. Еще когда вот начинали здесь концерты, потом «Ночь музеев», потом «Ночь музыки» была. В всех концертах мы стараемся принимать участие. Большим успехом. Хорошо. Ну, профессионалов у нас в ансамбле только одна. Солистка оркестра «Бах», она у нас является концертмейстером ансамбля. То есть первой главной скрипкой. Остальные все музыканты, как говорится, любители, скажем так.
2: Ну, я пожелаю
3: такой,
2: вам...
3: Такой, извините, ансамбль у нас в городе вообще уникальный.
2: Уникальный, потому что скрипка – это сложно, и любители, и которые приходят ради любви к музыке. Вот это же главное, любовь к музыке.
3: Да, и, кстати, корреспонденты отмечают вот это именно искренность подачи и выражения музыки от наших артистов.
2: Прозвучит часть только концерта, но все равно, я думаю, она будет потрясающей. И самое главное, искренней, как и название.
3: Да, да. Ну, я даже могу отзыв прочитать, но...
2: Давайте отзыв. Потому что иногда люди после концерта разбегаются, тем более в вечернее время.
3: Вот последний отзыв из Алапаевска. Сегодняшний визит на концерт ансамбля скрипачей «Кантилена» до музея имени Чайковского стал для меня моментом истинного блаженства. В зале царила акустика, что казалось, будто музыка рождается прямо внутри тебя. Особенно мне понравилась «Беловежская похмать» Пуща Пахмутова. Виртуозная игра, идеальная слаженность и невероятная самоотдача музыкантов. Это было мощно, тонко и бесконечно красиво. А как ведущая Светлана Черных вела программу, это просто отдельное искусство. Такие минуты, понимаешь, настоящее искусство не требует перевода, оно говорит напрямую сердцем. Спасибо за этот вечер, до сих пор нахожусь под впечатлением.
2: Под впечатлением. Будем под впечатлениями сейчас, я думаю, на концерте. Отправляемся в зал.
3: Спасибо вам большое.

исповедь о том, что пережила страна, о том, что он чувствовал, когда происходили такие тяжелые события. А знаете ли он, что написал песни, например, песни о встречном, что он написал когда-то ораторию песни о лесах, которая посвящена природе, а еще он написал замечательную музыку в джазовой сюите. Эту сюиту вообще специально, эту сюиту заказали специально музыкантам для того, чтобы противостоять буржуазному влиянию западного джаза. И он написал одну часть из джазовой сюиты. И теперь этот вальс один из самых знаменитых в Европе. Но он долгое время был нам неизвестен. И вот так дважды использовали как музыку к фильму «Последний эшелон», какой-то еще один из фильмов такой был. И вот пропал этот вальс. И вдруг он появился вновь, его к жизни вернули западные музыканты Андреа Ревё, который теперь называется «Король вальс». И теперь мы услышим один из самых знаменитых вальсов в Европе. «Секонд вальс» его называют, или «Вальс джазовой сюиты» Дмитрия Чистова.

написала Александру Пахотову. Потому что она писала песни, я даже не знаю, сколько лет, если ей 96 лет, то, наверное, столько лет, сколько она писала музыку, писала, ну, только еще за цели, да, ведь еще не такой же у нас есть автор. Но Александра Пахотова – человек, который всегда своевременен. Она всегда писала то, что характерно для этой отрезка времени, где она жила. Это был и комсомол, да, это была и нежность, это были замечательные песни для пионеров и школьников, и для нас с вами. Но никто не равнодушен к песне «Беловежская роща». Потому что это, конечно же, душа русской природы и русского человека. Александра Пахотова, «Беловежская роща».

Все мы знаем достижения Александра Сергеевича Пушкина. Он сделал совершенно уникальный русский язык. Он убрал все лишние французские слова из русской речи. Он сделал язык понятным, очень простым, доступным, особенным, именно таким, каким мы знаем его сейчас. Ведь нам же в голову не приходит, что до Пушкина он был настолько витиеватым, что сейчас трудно было бы даже подумать, что он мог бы остаться таким. Ну а вот Пушкин совершил такое чудо. Точно такое же чудо совершил Михаил Иванович Глинка. Он соединил все то, что было в русском для него музыкальном творчестве, добавил все европейские достижения теории музыки, и именно его называют основоположником русской классической музыки. Он написал Ивана Сусанина, Руслану Людмилу, а еще больше 100 романсов. И в каждом его романсе это, конечно же, кладезь интонационного богатства всего русского народа. А они все, наши русские музыканты, композиторы, они все впитывали в себя с самого детства. Поэтому Михаил Иванович Глинка настоящий русский композитор. И мы с удовольствием сейчас послушаем с вами его дуэт «Вы не придете вновь». Исполняет Мария Еремина, Анна Ильина.

15:15. В эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, наши дорогие слушатели.
1: Вот что сегодня предлагаю обсудить. Как церковь относится к тем, кто ушел из нее с болью? Чувствует ли она ответственность за тех, кого она потеряла? И кто эти ушедшие? Просто статистика или все-таки это боль? И сразу же оговорюсь, что сегодня мы поговорим не о тех, кто перешел в другие религии по каким-то причинам или вообще потерял веру и стал атеистом. Мы про тех, кто ушел из церкви из-за какой-то обиды, боли или предательства. Тех, кто пламенно горел верой, ходил в храм и вдруг по какой-то причине решил, что больше не может быть его домом этот конкретный приход, да и вся церковь в целом. Может, прихожанин обидел, может, приход не понравился, может, батюшка-настоятель повел себя как-то не так, как хотелось бы, и так далее. В общем, причин для ухода из церкви бывает великое множество. Вот об этом сегодня мы и поговорим, батюшка. И были ли на вашей практике такие случаи с прихожанами?
2: Понятно, да, непростая, Мария, тема. Ну, давайте поразмышляем. Такие случаи я наблюдал не на тех приходах, где я служил, и даже не на соседних, не у священников друзей, но я знаю доподлинно таких людей, которые уходили из церкви по тем или иным причинам. Ну, как мы можем это охарактеризовать? Конечно, это трагедия небольшая, а может быть, вполне себе и большая. Как рассуждал немного по другому поводу святитель Григорий Богослов, это святой угодник 4-го столетия, один из таких столпов православия. В любом случае, мысль о тех, кто отпал от церкви, она терзает нас, то есть людей церкви. Нет в нас какого-то гнева или злорадства. Вот вы ушли, ждите, ждите, будет горящие, значит, будет пламя на вашу голову, потому что вы покинули церковь, или посмотрим, как сложится ваша жизнь. Нет, конечно же, мы так не рассуждаем. Мысль о том, что эти люди ушли из церкви, она терзает нас. Да, и мы ратуем за то, чтобы они вернулись в лоно церкви. Какие-то шаги предпринимаются, но не всегда мы можем такие вот конфликты уладить и этот раздор устранить. Кто за всем этим стоит? Ну, конечно же, за этим стоит лукавый. На самом-то деле древнейший принцип «разделяй и властвуй» его высказали вовсе не древние римляне первыми. Это принцип самого лукавого дьявола. Он сеет семена вражды повсюду, он ссорит всех. Соседей, детей с родителями, родителей между собой, страны, целые континенты, цивилизации. И, наконец, он сеет эти семена раздора и вражды в самой церкви. На том поле, которое и является вот полем пшеницы, да, из притчи евангельской. К сожалению, враг сеет свои семена, и мы должны быть всегда начеку. По каким причинам уходят эти люди? Ну, вы уже затронули, да, несколько этих причин. Это конфликты внутри общины, это хамство, грубость, какое-то недопонимание, недостойное поведение священника. А как можно об этом рассуждать? Ну, во-первых, мы уже сказали, что грехи людей церкви — это не грехи церкви, а грехи против церкви. Это важная истина. С другой стороны, когда люди разочаровываются в других своих собратьях по вере, то они разочаровываются в людях. Ведь, по большому счету, в Боге разочароваться невозможно. Как мы можем помочь людям, которые сейчас в церкви испытывают некоторые трудности и, может быть, подумывают о том, а не совершить ли исход? Нужно понимать, что всегда будут какие-то искушения, всегда будут соблазны. И первый выгодополучатель, выгодоприобретатель от того, что люди уходят из церкви, это, конечно же, дьявол. Если что-то не получается, если нет взаимопонимания, если вот не удается найти, что называется, общий язык с другими прихожанами, ведь всегда есть другой приход, есть другой священник, но не по нраву, не по душе, не по сердцу вам вот этот батюшка. Всякое бывает. Если вы стали свидетелем чего-то предосудительного, у нас, слава Богу, много приходов, много церквей. Каждый может найти себе какую-то тихую родную гавань, где он будет спокойно молиться, спасаться, вести духовную жизнь, и каждый может найти себе пастыря по душе. Вот святой преподобный Иоанн Лествичник так писал о том: «Прежде чем впасть в руки к какого-то учителя, прежде чем добровольно прийти к нему и сказать: «Все, я твой ученик, учи меня», необходимо несколько раз испытать этого учителя, чтобы не впасть в руки обычного гребца вместо кормчего. Вот он такую метафору предлагает. Кормчий — это кто? Рулевой. Соответственно, мы ожидаем, что это опытный человек, который поможет нам разрулить наши проблемы, управлять нашей жизнью. Мы приходим, доверяем ему полностью, а там оказывается простой гребец. И все. И он такой же, как мы, к сожалению. И поэтому ничему он нас на поверку научить не может, а мы уже вот верили ему, по сути, свою жизнь. И чтобы таких казусов не получалось, вот святой преподобный Иоанн Лествич предлагает несколько раз испытать. Что значит испытать? Присмотреться, как живет человек, как живет пастырь, что он говорит, соответствуют ли его слова его жизни. Вот для нас важный принцип: что проповедуем, то и исповедуем. Вот как священник учит, он так и должен жить. То есть его проповедь с его образом жизни ни в коем случае не должны расходиться. Вот такой подход здравый, он помогает многих неприятных моментов избежать уже на старте, как говорят, на берегу. Потому что часто, братья и сестры, мы приходим в храм не к Богу, мы приходим к батюшке, понимаете, да? А здесь фигура батюшки начинает заслонять фигуру Бога. А ведь главная задача священника — помочь душе прихожанина встретиться с Богом. Не помешать этой встрече, а создать все необходимые условия, чтобы вот этот контакт, эта главная встреча в его жизни состоялась. А если есть какой-то культ батюшки, на который мы попадаемся. И потом, когда случается какая-то неприятность, когда, например, есть, не дай бог, какой-то конфликт со священником или с его приближенными, мы разочаровываемся. Но есть золотое правило. Чтобы не разочаровываться, что? Правильно. Не очаровывайтесь. Очарование, чары. Вот есть некоторые чары, которые нас как будто околдовывают, да? И мы теряем все: критическое мышление, осторожность, какую-то умеренность, и мы все. Раз это батюшка, я хожу к нему. Забываем о том, что мы ходим-то к Богу. И вот каждый из нас может спросить себя и честно ответить на этот вопрос. Я вот прихожанин какой-то церкви. А к кому я хожу? Есть разные варианты ответов. Разные, очень разные. Кто-то ходит в храм. Просто в храм. Есть такое? Есть, братья и сестры. Это старинный храм. Его строила еще моя бабушка или мой прадед. И вокруг него такая богатая история. Поэтому я хожу только в этот храм. И это главный мотив. Кто-то ходит к другим людям. Ой, вы знаете, там такие контакты, там такая община, там так после службы весело, там такие трапезы, там так можно интересно поговорить. Ну, то есть такая своеобразная социализация. Кто-то, как мы уже сказали, ходит к батюшке. Ой, как одна прихожанка сказала, этот перл настоящий. Там такой батюшка выше всех религий. Ну, что называется, без комментариев, да? Вот, это памятуя о том, что не хочешь разочаровываться, не очаровываться. И, наконец, кто-то ходит к Богу. Вот это главное. Можно задать себе вопрос: а я к кому хожу? В храм? К людям? К батюшке? Нет, я хожу к Богу. Вот этот ответ должен быть. Потому что если ты ходишь к Богу, разочароваться невозможно. Ты будешь воспринимать все вокруг как обстоятельства, которые либо тебе помогают, способствуют твоей встрече с Богом, либо мешают. Если они тебе мешают, ты их как-то преодолеваешь, проходишь эти искушения, тренируешься, закаляешь себя. Либо если становится невыносимо, ты просто одну локацию, одно место меняешь на другое. И если там условия для этой встречи созданы, ты там и остаешься. Это не значит, что надо скакать из храма в храм постоянно, нет. Древо, которое пересаживают часто, оно, увы, слабо плодоносит, а может вообще не плодоносит. Рано или поздно, конечно, нужно где-то остановиться. Но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Господь же нам сказал: ищите и обрящите. Видите, не дай Бог, какое-то непотребство. Ну, напрягитесь, присмотритесь еще более пристально. И если вы ничего изменить не можете и сами впадаете в искушение, отойдите, братья и сестры, отойдите, перейдите в другой приход, в другую общину. Благо, что сегодня с этим проблем нет. В любом городе есть альтернативы. Не сложилось на одном приходе, идем в другой. Ну вот какие-то такие базовые правила, которые нужно помнить. И еще важно понимать, к тому же, да, что у нас ведь не секта. Если человек уходит, за ним никто не будет гнаться, пытаться любой ценой его на аркане назад вернуть какими-то манипуляциями, какими-то присказками, в общем, как это называют, говорят в народе, прибалтывать его будут, чтобы только-только вернулся. Нет, у нас мы уважаем свободу воли человека. Если ушел, ну, позвонили, конечно, попытались выяснить, да, нас тоже это тревожит. И если человек наотрез отказывается, ну что ж, это его право. Мы уважаем его свободное право выйти. То есть мы не пытаемся удерживать его силой, как говорится, вилами, и в рае никого не загонишь. Ни вольник, ни богомольник.
1: Батюшка, вот вы правильно сказали о том, что когда у нас в церкви что-то случается, то действия конкретного человека мы автоматически переносим на всю полноту церкви. Отчасти это вопрос психологии. Можно долго спорить, насколько это правильно или неправильно, но это факт. Порой проще действительно уйти, просто хлопнуть дверью, чем потратить время на выяснение

0: мы на холодную голову можем сделать гораздо более выверенный, правильный выбор. Это важно. Что вот в пылу, скажем так, этих конфликтов, когда нас зацепили, когда бушуют вот страсти внутри, не нужно идти на поводу у этих своих деструктивных, негативных эмоций и сразу вот здесь, на месте, все решать. Все, ноги мои здесь больше не будут. Вон из Москвы, сюда я больше не издок, как написано в «Горе от ума» Грибоедова. Вот, конечно, так вести не нужно. Возьмите небольшую паузу. Пусть пыль уляжется, и вы на трезвую, спокойную, холодную голову уже можете принять трезвое решение. Да, действительно, здесь вот, ну, совсем мне плохо. К тому же, необходимо весь этот промежуток, когда вы взяли паузу, молиться. Господи, укрепи меня, ободри меня, покажи мне путь, куда мне постучаться, в какую дверь. Я не хочу отходить от тебя. Но здесь ну совсем плохо. Но я стал свидетелем того, всего 5-го, 10-го. Тяжело. Мне теперь себя тяжело переламывать. Я боюсь, что просто я этого не выдержу. Господи, ты меня под крыло свое возьми, да, вот как за пазуху, и выведи, потому что я боюсь заплутать. Господь, конечно, на такие искренние молитвы откликнется. Кроме того, если пока мы не готовы уйти, нас пока что-то смущает, можно себе вот так сказать, да, эту важную мысль выразить себе самому. Вот эти соблазны, искушения, недостойное поведение других прихожан, иногда все это служит важным фильтром, большим таким фильтром, который разделяет тех, кто пришел в церковь вот реально к Богу, как мы сказали, от тех, которые ищут, молодежь бы сказала, некой тусовки. Чисто человеческих, теплых, душевных отношений. Это неплохо. Конечно, мы все их хотим. Но все-таки это в храме, это не главное, в церкви, да? В храме и церкви главенствует кто? Сам Господь. Нам к Нему. И иногда Господь нам такой вот холодный душ посылает, чтобы мы пришли в себя. Подожди, мил человек, а ты куда пришел-то? Ты забыл, для чего ты сюда пришел? Ты пришел ко мне, ты пришел сердце свое открыть предо мной, ты пришел получить благодать, ты пришел за спасением. А ты сейчас все это позабыл и ищешь чисто человеческих душевных отношений. Это хорошо, но мало. Ты пришел за золотом, а довольствуешься сейчас ну, какими-то вот полудрагоценными камнями. Не забывай, зачем ты сюда пришел. Может быть, нас так Господь тоже будет. Мы немножко хотим всегда заснуть или отклониться от выбранного правильного пути. И Господь нам своим колокольчиком вот так звенит и пытается нас разбудить. Вот. Поэтому тоже не делайте скоропалительных каких-то заявлений, не ругайтесь сразу же, не уходите. Подождите, присмотритесь, помолитесь. Запрос свой Господу-то адресуйте. Господи, я запутался, как поступить? И дальше, когда вы действительно эту молитву регулярно произносите, вы трезвитесь, то есть вы смотрите вокруг, вы бдительны, смотрите и слушайте, что вам Господь показывает. Он найдет, как показать, через книгу, через другого человека, через какие-то обстоятельства жизни, он найдет, как вам показать. Вы, главное, это не проморгайте и не проспите. Вот это важно.
1: Бог — это церковь во всей ее полноте, и поэтому, когда что-то происходит, то вот такое, ну, какое-то негативное событие, мы задаем себе вопрос о том, как Бог это допустил. И это еще одна причина того, почему люди переносят действия конкретного человека на всю церковь. Что вы на это можете возразить?
0: Ну, для себя, я как-то в одном из наших предыдущих эфиров об этом уже говорил, нужно понимать, что есть церковь, да, вот сделаем такое для себя условное разделение, церковь с большой буквы, это совокупность заповедей, учения Христова, наконец, это сам Христос, как тело церкви и как глава ее. Вот в нем, во всем этом разочароваться невозможно. Церковь как хранительница предания, церковь как правообладательница того учения, которые оставили нам апостолы, взяв его от Христа. Ну как можно в этом разочароваться? Ну это же истина, объективная истина, причем реально в последней инстанции. В этом разочароваться нельзя. Это церковь с большой буквы. А есть институциональная

0: рациональная, человеческая сторона вопроса. То есть административный аппарат, некая структура, некая человеческая система или, как говорят, институт. И вот в этом институте, в этом аппарате, в этих связях, контактах, в этой системе есть человеческий элемент, наш с вами элемент. Ведь кто составляет вот эту часть? Мы составляем, куда мы очень часто несем все свои проблемы, загоны, несовершенства, свои какие-то пороки даже, невылеченные болячки духовные. Мы приносим это вот как раз в церковь, и мы можем соблазнять других людей. И ты для себя определи, когда ты видишь несправедливость какую-то, да? Так, это сейчас церковь вот как хранительница предания, Писания, это церковь как тело Христово, наконец, как сам Христос. Церковь — это как институт с большой буквы, где дом, где живет Дух Святой. Или же сейчас я имею дело вот с тем самым человеческим элементом церкви, который составляют все люди, которые в нее приходят. Если я имею дело со вторым, с институтом, с аппаратом, с административным каким-то элементом, ну, понятно, здесь могут быть какие-то огрехи, и порой немалые. Но если здесь есть какие-то огрехи, это не значит, что церковь с большой буквы грешит. Вот эту истину не устаю повторять. Грехи людей церкви — это не грехи самой церкви, это грехи против нее. Вот если мы себе это напишем на скрижалях сердца, многих соблазнов и искушений можем их обойти.
1: А всегда ли уход из церкви — это потеря веры? И может ли к потере веры привести слишком долгое ожидание? То есть если дать себе слишком много времени на прощение, то не получится ли так, что через какое-то время человек просто плюнет и больше никогда не вернется?
0: Я бы сказал, что это свидетельствует почти всегда о кризисе веры. Что-то пошло не так. Что-то внутри моей духовной жизни пошло не так. Обижаться долго — смысла вообще никакого не имеет. У нас на Руси обиженный — это вообще ругательное слово. Поэтому мы не хотим, чтобы на нас там воду возили, да, как в народе говорят. А что такое обида? Это чувство, которое тебя точит изнутри. Оно разъедает тебя, как кислота, ты сам себя перевариваешь. Некоторые услаждаются этим чувством. Вот обижены, унизили. Вот я бедный, несчастный, не поняли, обидели, огорчили. Смысл пребывать в этом болоте, в этой желчи. Нужно, наоборот, как можно быстрее из него выйти. Да, так получилось. Где-то, значит, я сам был недостаточно осторожен, бдителен. Где-то я очаровался, где-то я что-то излишне романтизировал, где-то я сам заплутал, заблудился. Значит, мне самому нужно что-то пересмотреть в своей жизни, чтобы впредь в такие ситуации не попадать. И вот такой подход, он продуктивный, он конструктивный. Обидели? Избавляемся сразу от этой горечи. И помним, что нам Господь посылает людей, и не все из них далеко друзья, и далеко не все враги. Но совершенно точно все те люди, с которыми мы встречаемся, это наши учителя. Кто-то учит положительно, а кто-то учит от противного. Кто-то, значит, дает нам урок со знаком плюс, а кто-то со знаком минус. Но это все уроки, которые должны сделать нас мудрее, сильнее, рассудительнее, осторожнее. Вот если мы будем исповедовать такой подход, да, все те люди, с которыми мы встречаемся на нашем жизненном пути, это наши учителя. Они нас чему-то учат. Да, порой уроки болезненные, но это уроки. И в наших силах этот урок вынести, выучить и пойти дальше уже обновленным, усиленным, преображенным.
1: А как вам кажется, почему самвонов церквей довольно редко звучат проповеди о том, а тех, точнее, кто по каким-то причинам покинул церковь? У нас есть проповеди про блудного сына, о заблудших овцах, но нет слов о тех, кто ушел из церкви из-за нас. Может быть, батюшки боятся как-то этой темы или не считают, что это их вина?
0: Да нет, я думаю, что здесь может быть все гораздо проще. Самвона проповедь ориентирована на кого? На тех, кто остался в этой самой церкви. Поэтому что им-то выговаривать о тех, кто ушел? Это все равно, что преподаватель в институте, так часто бывает, приходит, смотрит, кого нет, и дальше начинает отсчитывать тех, кто сидит на паре. Ну почему же вы прогуливаете? Почему же вы не ходите? Что за безобразие? Ну они-то ходят. Соответственно, это надо говорить тем людям, которых нет. Но часто так бывает, что достается как раз дисциплинированной части там, группы, класса и так далее. Соответственно, и здесь. Ну вышел священник на амвон. Ну кто-то у него ушел из общения. А имеет ли смысл об этом вот так централизованно говорить? Или такие вещи лучше обсудить там, за трапезой, в частном общении, в откровении помыслов, может быть, даже и на исповеди, если кто-то становится участником событий. А здесь мы берем на проповеди, обращаемся ко всем, а там разные люди есть. Есть люди, которые приходят не так уж часто в церковь, но вот попадают с определенной регулярностью на воскресную проповедь. Они вообще не в курсе, кто там ушел. И таких людей ведь немало. Может быть, там четверть, треть всех прихожан, которые стоят сегодня в церкви, это те люди, ну, вот, которые больше всего подходят в категорию захожан или время от времени прихожан. Вот они пришли, они хотят услышать проповедь о Слове Божьем. А мы здесь говорим о, тех, кто ушел. Но они вообще не в курсе и не при делах. Соответственно, лучше, наверное, такие вещи обсудить адресно и точечно. Может быть, в этом причина. Ну и потом я уверен, что так или иначе эта тема все равно время от времени всплывает. Да, нет никакого табу. Мне неизвестно никакое табу, никакой цензуры, которая бы полностью табуировала эту тему. Да нет, пожалуйста, хочешь говорить, говори, никто тебе потом по рукам не даст.
1: А вот, кстати, ведется ли какая-то статистика по тем, кто ушел, может быть, она есть, не знаю, и вообще ушедшие из церкви. Это для нас больше боль или же просто статистика, если в общем и целом посмотреть на картину?
0: Ну, конечно, боль, мы с этого начали. Мне данная статистика, например, неизвестна, поэтому по цифрам ничего не могу прокомментировать, а так, конечно, это боль, эта мысль терзает нас. Люди ушли. Может быть, они еще, дай бог, не отпали от церкви, но ушли. Конечно, это неприятно, это нас царапает, это нас ранит. И это заставляет нас пересмотреть какие-то вещи. Может быть, действительно, мы были где-то резки с прихожанами. Может быть, мы были грубы, не стоит так делать впредь. Посмотреть на себя действительно можно.
1: Ну и в конце, что мы, как прихожане, как верные чада церкви, можем сделать для того, чтобы те, кто сегодня стоит рядом с нами на литургии, остался в церкви? И, конечно же, что можно сделать для того, если мы вдруг знаем какого-то человека, кто ушел из церкви, да, чтобы он вернулся обратно?
0: Да, и здесь все тоже правило, которое мы уже несколько раз озвучили. Люди церкви на себя поднимают, когда входят в общину, действительно большой груз, большую ношу несут. Потому что именно по нам судят о церкви. Вот это да, неправильно перекидывать вот такой мостик. Но так ведь и будут делать простые люди. Поэтому, когда мы входим в общину, мы ведем религиозную, духовную жизнь. Мы должны понимать, что по нашему поведению, по нашим поступкам, по нашим словам, по нашему образу жизни будут делать выводы о церкви с большой буквы. И если мы станем источником соблазна, если мы станем источником сплетен для кого-то, то это прежде всего горе нам, потому что мы можем соблазнить брата своего, ближнего своего. А если мы соблазняем ближних своих, ой-ой-ой, как плохи наши дела. Об этом Евангелие тоже сказано. Поэтому будем помнить, что на нас с вами большая ответственность. Мы своей жизнью можем и должны проповедовать учение Христово. Вот еще и слова никому не сказали, а на нас смотрят, и это уже проповедь. Как он живет? Как он в церкви? Ну ладно, в церкви. А как он на рабочем месте? А как он с детьми? А как он на детской площадке? А как он занимается спортом? Все видят, все подмечают и делают свои выводы. И эти выводы о нас, как о людях церкви, будут распространяться на церковь с большой буквы. Хорошо это или плохо, но такая вот ответственность на нас лежит, братья и сестры, а будем об этом помнить. Ну и многих действительно тогда казусов сможем избежать.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы посредством телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Вышло исследование о том, как новость о восстановлении патриаршества в 1917 году доводили до широких масс. В свет вышла книга главного редактора издательства «Спасское дело», кандидата исторических наук Александра Мраморного. Она называется «Издательская программа Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов». В новом исследовании реконструируется издательская программа Всероссийского поместного собора, одним из главных деяний которого стало восстановление патриаршества в Русской Православной Церкви. Александр Мраморнов пояснил, что информацию о произошедших изменениях в церковном строе нужно было доводить до широких слоев православного населения, что в условиях революции и начинавшейся гражданской войны было очень непросто. Автор исследования также отметил, что соборяне испробовали разные способы – послания, листки, общецерковная и периодическая печать, но в итоге ядром издательской программы стало издание деяний или стенограмм пленарных заседаний собора, которые составлялись по его уставу после каждого заседания. В приложении к вышедшей монографии впервые в историографии публикуются и протоколы издательского отдела Всероссийского поместного собора. Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые интересуются отечественной историей и духовной культурой. Ну и следующая новость, она из Ставрополя. Там заложили храм, посвященный Иисусу Христу, исцеляющему расслабленного у овчьей купели. 3 июля этого года чиносвящение закладного камня в основании будущего храма совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Храм будет возведен на территории военного госпиталя Ставрополя. И, по словам владыки Кирилла, станет местом молитвенного утешения и врачевания не только телесных, но и душевных недугов воинов, проходящих лечение. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл также отметил, что посвящение храма Спасителю, исцеляющему расслабленного, глубоко символично. Ну и последнее сообщение выпуска, на этот раз из Москвы. Сергиевскую трапезную Высокопетровского Ставропигиального монастыря планируют отреставрировать в этом году. Запланированы реставрация фасада, кованых решеток, откосов, столярного заполнения, кирпичной кладки, кирпичного декора сводов, подъездной арки и ступеней гульбища. Работы на этом объекте уже проводились в 2018 году. Тогда были выполнены реставрация фасадов четвертика и апсиды, включая белокаменный декор, а также конструкции крыши, глав и завершений храма. Напомню, что Высокопетровский монастырь основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси. А самый древний храм обители, собор святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, возведен в начале XVI века архитектором, который строил Архангельский собор Московского Кремля. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков.
1: Батюшка с нами на телефонной связи, и именно он будет отвечать сегодня на ваши вопросы, которые вы можете задать по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, код города 343. Итак, первый вопрос на сегодня такой. Батюшка, добрый день. Я давно хожу в церковь. Я прихожанка одного прихода вот уже 10 лет. В основном там одни и те же люди. Со многими я знакома, мы дружим. Я заметила, что за все время, которое они ходят в церковь, их жизнь не сильно изменилась. Они так и остаются в своих обидах, страхах и осуждении. Почему это происходит? Ведь вера должна менять людей и делать их лучше. А на примере моего прихода этого не происходит. Батюшка, вам слово.
2: Так, ну что ж, ответ, наверное, будет очень такой, может быть, простой, но не очень приятный. Видимо, тот, кто ходит и вот этот спрашивает, сам совершенно не потрудился измениться. И поэтому не видит тех благих изменений, которые происходят в любом человеке, но иногда это не демонстрируется открыто. И видно только тем, кто сам идет по пути совершенства. И вот когда человек сам изменяется и возрастает вот в этой любви к Богу и к людям, то ему открывается несколько иная картина. Ему открывается картина примерно такого содержания. «Все вокруг меня изменились, спасаются, сделались лучше, я один погибаю, ничего-то во мне хорошего не находится». Вот. Поэтому мне кажется, что здесь лучше пересмотреть некоторым образом эту ситуацию в отношении себя. Почему во мне ничего не произошло такого, чтобы я изменился, да, или изменилась, и видела бы других такими, какими они реально являются, а по-прежнему вижу в них одни недостатки. Вот примерно так.
1: Ну и последний вопрос, который сегодня успеем рассмотреть, звучит он так. «Батюшка, у меня есть подруга, которая не принимает современную медицину, отказывается от прививок, лечится только молитвой и святой водой, не ходит к врачам. Как убедить ее обратиться к врачам и надо ли?»
2: Ну, вообще говоря, и в Библии нам, и даже в Ветхом Завете рекомендовала обращаться к врачам. И в Новом Завете Господь тоже говорит, не нуждаются здоровые во враче, но болящие. И самого себя именуют тем лекарем, который может излечить всякую болезнь. Тем не менее, именно вот здесь обращение, как что врачи на самом деле люди полезные, они используют те природные качества, которые в нас есть и которые есть в окружающей природе, чтобы привести их в более-менее гармоничное состояние. То есть что значит вот эти лекарства, прививки, даже какие-то операционные действия? Конечно же, это приведение в гармонию, в согласие разных органов с помощью внешних средств. И надеяться на то, что они все сами собой будут гармонизироваться, это слишком самонадеянно. «Не искушай Господа Бога твоего», сказано. Поэтому и то, и другое в меру. В меру терпим. И вообще говоря, чем старше, тем, может быть, и больше надо терпеть и благодарить Бога за неспосланные даже какие-то неудобства, потому что они не случайно нам посылаются, чтобы мы осознали бренность нашего существа. А с другой стороны, и обращение к врачу не является грехом. Но здесь все надо с разумом, потому что нынешняя медицина, конечно же, вот особенно это во времена ковида было показано, как глобализационные, по сути, процессы требуют от человека полного подчинения. Поэтому будем мудры, как змеи, и кротки, как голуби, в понимании того, что нужно. И, конечно же, по каким-то вопросам можно обратиться и к батюшке, духовнику, чтобы спросить батюшка, а вот как мне в этой ситуации поступить, обратиться ли к врачу или же потерпеть. Впрочем, у нас есть, вот я не знаю, как там, у нас в Рязани есть и врачи, серьезные, так сказать, практикующие врачи, которые являются еще и священниками. Поэтому к таким, если таковые есть, то тем более к ним, может быть, в первую очередь побежать по случаю какой-то серьезной болезни, серьезного недомогания. Вот.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на наших волнах звучала программа «Священник отвечает». Провела ее Мария Заостровных. На ваши вопросы отвечал настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. На этом на сегодня все. До новых встреч на любимых волнах.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы... Размышляем, разговариваем о жизни и творчестве

0: происходит в русском обществе, они, понимаете, вызывают расцвет литературы. И в первую очередь, Мария, это публицистика. Потому что, понимаете, вот общественно-политическая мысль, она кипела. Потому что все обсуждали вот это вот происходящие перемены. И возникновение государства нового типа, появление вот этого самодержавного уклада, фигуры царя, где ее границы, как эта власть царская соотносится с властью божеской, какова его ответственность перед людьми и народа перед царем, понимаете? Хорошо это или плохо? Это все очень активно обсуждалось. И каково вообще призвание вот этого государства, которое формируется? Потому что оно расширяет свои границы. И вот это, во-первых, расцвет публицистики. И звучат разные позиции за и против и так далее. Это первый момент. Вот отметим, да? Все эти моменты отражены в литературе той эпохи. И поэтому мы имеем вот там целый набор вот этих произведений. Сказания о князьях Владимирских. Что такое сказание о князьях Владимирских? Это, ну, такая немножко мифологическая, так сказать, родословие московских князей. Оно было написано еще до Ивана Грозного. Вот это сказание о князьях Владимирских – это начало XVI века, еще до Ивана Грозного. Тут вот целая политическая теория формируется. Это родословие московских князей, которые, значит, возводятся к Владимирским князьям, но те, естественно, киевскому периоду, князю Владимиру. Ну а дальше-то, Мария, ну куда все восходит? Я вам скажу. Оно, родословие московских князей, оно восходит, конечно же, к римским императорам. Это же так просто, и так понятно, и так очевидно. К римским императорам Октавиан Август, понимаете, вот создание Римской империи. Вот, вот так вот, все, мы преемники римских императоров. Вот сказание о князьях Владимирских, ни больше, ни меньше. Видите, как это политическая теория формируется. То есть там рассказывается такая немножко... Конечно, это не соответствует. Давайте сразу скажем, что тут это не, здесь не надо видеть какой-то историчности в этих генеалогиях. Там излагается такая теория о том, что у первого римского императора, которого звали Октавиан Август, это в его правлении родился Господь Иисус Христос. Да? Вот у него был брат, вот тут там, вот в этом произведении описано. У него был брат, его звали Прус. И вот этот Прус был послан императором на Славянскую реку, которая называлась Висла. Вот это в Польше. Да? Вот. И отсюда название литовское, да, литовского племени Пруссы в нижнем течении Вислы. И оттуда, вот именно от этих прусов, и происходит князь Рюрик. Вот тот самый князь, который есть основоположник княжеской, так сказать, княжеского рода Рюриковичей, да? Что вот этот вот прус, так, то есть прошло 1000 лет. То есть смотрите, там жил этот вот прус, это брат Октавиана Августа, значит, послан почему-то вот, ну, в такую далекую землю, на эту Вислу, и прошло 1000 лет, и там вот этот правитель вот этих самых, значит, которые несли в себе эту императорскую линию, и от нее и происходит Рюрик, который переселился, значит, на Русь и основал княжескую династию, и вот от него, вот таким образом московские князья напрямую восходят к римским императорам. Вот такие политические претензии, да, конечно, тут сразу заявляются. Потом, это не все. Значит, послание о Мономаховом венце. Слышали когда-нибудь, такая есть шапка Мономаха?
1: Да, конечно, про шапку Мономаха я слышала. Собственно, кто ж не слышал?
0: Да, это по, опять же, ну, то есть тут тоже не надо видеть историчности, значит, но вот эта шапка, которую подарил якобы император византийский, значит, князю Владимиру Мономаху. Вот. И, соответственно, вот такая вот, он подарил ему и скипетр, и державу, вот эти вот знаки власти. И вот это вот как бы подчеркивает, опять же, преемственность с византийскими императорами. Вот. И очень важное произведение — это послание старца Псковского Елиазарова монастыря в 1523 году, Филофея, вот такой старец Филофей. О нем, к сожалению, больше мы ничего не знаем. То

0: есть вот мы подробности его жизни вообще не знаем, но это вот такой какой-то церковный деятель, выдающийся той эпохи. Вот он написал несколько произведений, там одно из них посвящено астрологии. Видите, то есть западное влияние и всевозможные вот этот европейский оккультизм тоже проникает через иностранцев, он проникает и в Россию. Но увлечение всякими герметическими науками, астрологией, магией, все это проникает. И он написал знаменитое послание князю московскому Василию III. Это 1523 году. Где он сформулировал вот эту концепцию «Москва, Третий Рим». Он сказал: «Блюди в нем гневли, благочестивый царь, поскольку все христианские царства сошлись в твое, и поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Твое последнее, твое христианское царство последнее». Видите, Москва, Третий Рим. Вот. Первый Рим — это Римская империя, второй Рим — это Константинополь, а третий Рим — это единственное на тот момент православное государство, которое хранило веру православную, да, и было независимым, потому что все остальные православные страны, греки, Грузия, там, Болгария, Сербия, они находились под либо под властью турок, с латинским западом у нас раскол. Поэтому единственная православная страна, которая тут появляется после падения Константинополя, да, это Москва. Это, так сказать, это Русь. И Русь крепнет, и Русь, так сказать, поднимает голову. Вот на тебя, князь московский, ложится великая ответственность хранить христианскую веру до конца времен. Вот это, то есть формируется вот эта целая, ну, скажем так, целая политическая теория, которая получила название «Москва, Третий Рим». Давайте это запомним. «Москва, Третий Рим». Вот. То есть это расцвет публицистики. Но это начало века, а дальше-то дальше. Там же появляется сказание о Магомед-Салтане Ивана Пересветова. Знаменитое вот это сказание о Магомед-Салтане, когда излагается идея самодержавия. На примере вот этого султана, который завоевал Константинополь, да? Мехмед-завоеватель, да? Вот он приводит этот Иван Пересветов, значит, приводит его в пример и показывает, как вот он государство-то укрепил, какую правду он там внес, как он, так сказать, государство построил именно за счет вот этой централизации, что нет раздробленности, и государство начинает работать как единый организм, оно становится эффективным. Вот. Но, конечно, высшей точкой вот этой всей полемики и публицистики. Это знаменитая переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Вот. Я думаю, многие наши слушатели слышали об этой переписке, может быть, кто-то ее даже читал, потому что ее обязательно разбирают, ну, там, в разных университетских курсах, да, то есть ее обязательно разбирают. Вот. Мы о ней тоже поговорим. Она заслуживает того внимания, потому что там остро столкнулись разные взгляды на развитие государства российского. Это публицистика, это вот одна сторона. Понятно это, да, Мария? Вот, может быть, тут нужно что-то еще пояснить или как-то уточнить?
1: Нет, ну пока
0: вот.
1: Все понятно.
0: Понятно. Но это не все. Но это не все. Потому что дальше происходит очень интересный процесс. Поскольку вот эти вот как бы Москва осознает себя центром русской земли, а русская земля осознает себя центром христианского мира, то, понимаете, происходит некое собирание и централизация уже не только политическое, но и культурное. Но и культурное. И поэтому в XVI веке появляются такие, знаете, труды обобщающего свойства, такого всеохватного энциклопедического свойства. Во-первых, систематизируется, обобщается, соединяется русское летописание. Вот оно раньше, помните, мы говорили, летопись, начальный киевский свод, повесть временных лет. Потом дальше летописание продолжается по региональным центрам, и этот процесс идет до конца там, 15 века, а в 16 веке Москва, она эти все летописные своды объединяет и формирует некое такое общерусское летописное повествование. И, знаете, обобщающая, колоссальная, так сказать, вот эта вот работа проводится летописная. И вот это называется, ну, создается Никоновская летопись при митрополите Данииле. Это, ну, конец 20-х годов 16 века. И потом на ее, где соединяется с мировой историей. То есть вот как бы русская история вписывается в мировую историю. Ну, князья московские, понятно, возводятся к Цезарю Августу, да. И на основе этой Никоновской летописи создается грандиозный так называемый лицевой свод. Лицевой свод. Мария, вы когда-нибудь слышали про лицевой свод?
1: Конечно.
0: Вот. Грандиозное, так сказать, произведение, которое в, ну, там около 10 тысяч листов рукописных, ну, большого формата, и 16 тысяч миниатюр. То есть это выдающийся памятник русской миниатюры. Там потрясающие совершенно рисунки, совершенно потрясающие иллюстрации, которые проиллюстрировали все. И там мировая история, библейская история, Александр Македонский, там Вавилонские царства, все библейские сюжеты, Евангелие. И потом русская часть, русская история, тоже все проиллюстрировано и заканчивается Иваном Грозным. Это вот до Ивана Грозного, она от сотворения мира до Ивана Грозного. Очень хорошо. Вот это лицевой свод. Но в это же самое время Четий Минеи и Макария Московского, митрополита. Четий Минеи — это жития святых. Жития святых. И вообще, то есть это 12 лет он собирал. Многотомное собрание вот этих четих миней, великих четих миней, то есть вот эти чтения по месяцам и составление житий святых, и происходит канонизация, общерусская канонизация святых. То есть десятки святых, которые были местно чтимыми, они были канонизированы именно вот при митрополите Макарии. Появляется там собор стоглавый, который кодифицирует, унифицирует церковную жизнь. И, конечно, вот, ну, еще таких в качестве примеров, ну, например, есть такое произведение «Домострой», тоже многим известное. Вот, «Домострой» — это такая энциклопедия христианской жизни, бытовой, повседневной жизни, где благовещенский священник Сильвестр, вот, человек, приближенный к Ивану Грозному, да, московский, вот он составляет вот этот регламент жизни человека, государственный. Вот как в государстве регламентация, так же вот в семейной, бытовой жизни, домострой. Как должна быть устроена жизнь христианина? Поучительнейшее произведение. Вот мы его тоже, конечно же, коснемся. Вот. Вот это литература XVI века, и которая, конечно, вот уже тогда формируется, собственно, она для нас особенно важна. Вот мы говорили про литературу киевского периода, вот этого московского периода, период монгольский, да, 16 век — это время уже как бы складывания русского национального самосознания. Россия становится империей, да, вот это все в нас как бы сидит. И поэтому, конечно, тут уже обсуждаются для нас весьма-весьма актуальные моменты, актуальные вопросы. Поэтому, Мария, вот, поговорим, обсудим. Поговорим, обсудим, наверное, в следующий раз уже почитаем. Знаете, с чего мы начнем? Мы, наверное, вот обсудим чуть-чуть подробнее вот эту концепцию «Москва, Третий Рим». Я объясню, откуда появляется, что, во-первых, это за понятие, да, «Москва, Третий Рим». Мы посмотрим это послание Филофея Псковского, оно вообще маленькое, небольшое, вот эту князю Василию, значит, Третьему, да, и откуда появляется вот это понятие «Святая Русь»? Святая Русь появляется именно в XVI веке. До XVI века никакой такой концепции еще нет. Вот это вот все тесно с этим связано, с этими процессами. Понятие «Святой Руси». И вообще вот почитаем. Почитаем, начнем читать. Вот что там у нас в XVI веке было интересного. Мария?
1: Да, а в следующий четверг в это же самое время встретимся и продолжим. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Ну что ж, дорогие друзья, уже наступил вечер, а это значит, что самое время мне, Марии Заостровных, познакомить вас с теми программами, которые сегодня вечером, а также ночью и завтра утром составят вам компанию в нашем эфире, в эфире круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Ну а поможет мне в этом Людмила Пинигина. Можно прямо сейчас передать ей большой привет. Итак, совсем скоро «Детское время. Сказки 30-го королевства». Это книга Елены Крыжановской. Для самых маленьких радиослушателей прозвучит первая часть. Хотя мамы тоже могут присоединиться. 18:30 у микрофона Ольга Мануйлова и ее программа про стихи. А вот в 19:10 Марьяна Ильина расскажет нам новые мамины вести. В 19:30 послушаем очередную часть из повести «Грабеж» Николая Лескова. В 20:20 поговорим о том, как церковь относится к людям, которые из нее ушли по каким-то причинам. А вот в 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 прозвучат псалмы 41 по 45, а в 22:10 передача из цикла «Азбука финансов». Формируем нашу финансовую грамотность. В 22:30 из программы «Духовное слово» познакомимся с очередной частью книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. В 23:30 главы из книги под названием «О молитве Иисусовой» с хиигумена Харитона Дунаева. В 00:20 акафист дня, а в 01:10 псалтырь звучащая. В ночное время, как вы знаете, в нашем эфире звучит духовная музыка, а также повторы программ по одной программе в час. Например, в 01:30 звучащая книга, затем беседы о вечном, репортаж от Виктории Кауган, 19-я кафизма и духовное слово. В 06:20 утра новый день начинаем с молитвой. Помолимся утренним молитвенным правилам. В 07:20 мы его для вас повторим. В 06:45 прозвучит православный календарь на завтрашний день. В 07:50 ждем Евангелие дня также на завтрашний день, 10 июля. Ну и, наконец, в 08:20 утра прозвучит повтор программы «Гость в студии». Напомню, знакомимся с текстами, составляющими наследие древнерусской литературы. Вот такие передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня и теплого вечера. Оставайтесь с нами и помощи Божьей.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Храм священномученика Вениамина Петроградского начали строить в Москве. Стройка началась в районе Зюзина, на юго-западе Москвы. Подрядчики приступили к работам на строительной площадке, а сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла. Храм будет рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным и прямоугольным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта, где разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Кроме того, до конца этого года в юго-западном округе планируют установить купол на храм святого Дмитрия Донского на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Также запланировано открытие музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения к 2030 году, а также построят образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией. Напомню, что программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, и еще 40 объектов находятся в стройке, а десятки проектируются. Ну и к другим сообщениям выпуска. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов русского языка. Сообщается, что их длина варьируется от 29 до 55 букв. Долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», насчитывающее 35 знаков. Эта лексическая единица относилась к старинной официальной деловой речи. В 18-19 веках подобные конструкции применялись как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. В связи с развитием науки список претендентов расширился. В частности, среди них появилось слово «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв, обозначающее комплекс лечебных процедур, и слово «тифлосурдооллигофренопедагогика», состоящее из 30 букв. Это название направления специальной педагогики. Отдельное внимание заслуживают химические термины. Стремление максимально точно отразить строение вещества порождает слова огромной длины. Примером служит слово гидрозинокарбамилнитил, бромметилфенциклидин, бромфенил, дигидробензиодипин, состоящее из 50 знаков. Согласно современным исследованиям, абсолютным рекордсменом на сегодня признано слово, которое обнаружено в названии патента на химическое соединение. Звучит оно тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидропиридопиридиновые. В институте подчеркивают, если учитывать все возможные словообразовательные модели, длина слова может оказаться практически неограниченной. Сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и сотен знаков. Однако лингвисты обычно опираются на реально зафиксированные лексемы, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках. Ну и к другим новостям выпуска. Они из Италии. Там под рыбным рынком обнаружена раннехристианская церковь. Раскопки проходили в древнем городе в северо-восточном регионе Венетто, в городе Одерцо. Именно там были обнаружены полихромные мозаичные полы раннехристианской базилики. Планировка здания и мотивы мозаики позволяют датировать его концом 4 или началом 5 века, что делает его первым известным христианским культовым сооружением в городе. Город Одерцо первоначально представлял собой поселение древних венетов, существовавшее в X веке до нашей эры. Разросся при Риме благодаря строительству дороги, соединившей Геную на западном побережье Северной Италии с Аквилеей на восточном побережье, а таким образом Средиземное и Адриатическое моря. Городу, венецианское население которого к этому времени уже было романизировано, был предоставлен статус муниципия и, соответственно, права римского города. Раскопки на месте бывшего рыбного рынка начались в ноябре прошлого года, в преддверии запланированного строительства нового жилого комплекса. Участок находился за пределами городских стен древнего города, но ранее в этом районе были обнаружены археологические находки, включая мозаики, гробницы и византийскую крепость, поэтому администрация распорядилась провести тщательные раскопки. Вскоре и были обнаружены фрагменты мозаичного пола. Также в ходе раскопок были обнаружены 4 захоронения прямо за южной границей церкви. Человеческие останки и груды древесины будут подвергнуты радиоуглеродному датированию для более точной датировки церкви. Само место будет сохранено, и в настоящее время изучаются новые архитектурные решения, которые позволяют сделать мозаики и остатки церкви доступными для публики. Новый жилой комплекс будет построен, но теперь в него будет включено специальное пространство для развития исторического туризма. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а сейчас на наших волнах первая часть из книги под названием «Сказки тридесятого королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: «Сказки тридесятого королевства». Дом, где живет счастье. Жил на свете королевич сказочной красоты, сказочной доброты и, к тому же, сказочного богатства. Счастлива была бы та принцесса, которую он взял бы в жены. Но королевич довольно долго не мог найти себе подходящей принцессы, потому что хотел жениться на ней по любви, и чтобы она тоже пошла за него замуж не из-за богатства. Но как узнать, правду ли скажет ему молодая принцесса, которую он, наконец, полюбит? Долго-долго думал королевич, ночи не спал и, наконец, придумал, что делать. Позвал он к себе самого знаменитого мастера-архитектора, который строил дворцы многим самым богатым сказочным королям и королевам, и никто до сих пор на него не жаловался. И королевич сказал ему: «Построй мне такой дворец, в котором я и моя жена будем жить счастливо. Только не как-нибудь, а счастливо, слышишь? Понял ты меня, мастер?» «Ну как не понять? Ваше Величество надумал жениться, а невесту Ваше Величество уже выбрал?» «Нет, но я вернусь через год вместе с невестой, и чтобы ко времени моего возвращения все было готово. Сделаешь?» «Буду стараться, Ваше Величество». И молодой королевич отправился за море искать свою будущую невесту, а мастер-архитектор остался ждать его. Королевич распорядился, чтобы на строительство нового королевского дворца деньги выдавали без задержки, сколько потребуется, а богатством в королевстве было множество, поэтому рос дворец как цветок, будто бы сам собой. Королевич тем временем объездил многие страны и везде встречал прекрасных принцесс. Только ни одна ему не казалась настолько прекрасной, чтобы на ней жениться, и ни одна не казалась настолько доброй, чтобы счастливо прожить с ней всю жизнь. Наконец, когда год был уже на исходе, приехал королевич в самую богатую страну, которую до сих пор не видел. Сокровищ там было столько же, если не больше, как и в собственном его государстве. А дочка у тамошнего короля была уж такая раскрасавица, что в первый раз королевич подумал: «А вдруг она за меня не пойдет?» И он испугался. Но когда он познакомился с принцессой поближе, он понял, что она вполне обыкновенная девушка, веселая, славная, любящая слушать всякие интересные истории. И иногда она показывала себя удивительно храброй, а иногда довольно капризной. Королевич не знал, сможет ли жить с ней счастливо. Но уже очень понравилась ему принцесса, и теперь о другой он и думать не мог. «Решено. Я беру эту, если только она согласится», — решил королевич. А в душе он надеялся на мудрого мастера, который построит волшебный дворец, где иначе, чем счастливо, жить все равно невозможно. И когда королевич сказал, что намерен жениться на здешней принцессе, то король, ее отец, согласился сразу, а принцесса слегка покапризничала, но тоже сказала «да». Сыграли веселую свадьбу, молодым снарядили корабль, и поплыли они на родину королевича, где им предстояло прожить всю жизнь счастливо. Ну, так, по крайней мере, они надеялись. Когда, благополучно добравшись до далекой страны, где правил королевич, и под шумные радостные приветствия своих верных подданных, сойдя, наконец, на твердую землю, молодая пара захотела поехать в свой новый дворец. Но тут их ждала неожиданность. Королевич не узнавал города, в котором он вырос. Вместо башен его королевского дворца, которые были всегда видны с любой точки города, стоял новый прекрасный храм с золотыми куполами, и все подданные славили королевича за столь щедрый и прекрасный подарок своему городу. И прославляли его молодую супругу, ведь это из-за свадьбы, конечно, королевич затеял строительство, принесшее столь прекрасные перемены в жизнь его города, да и всей его страны. «Безусловно, это прекрасно», — сказал про себя королевич. «И я думал о чем-то таком, что нам надо бы построить. Я вовсе не в обиде на мастера, но где же мы будем жить?» Тут как раз и сам мастер-архитектор появился перед королевичем и приветствовал его. «Все рады твоему возвращению, ваше величество», — низко поклонившись, сказал мастер. «А я больше всех, потому что мне интересно узнать, какую невесту ты себе выбрал». «А мне тоже весьма интересно узнать», — степенно отвечал королевич. «Какой же дворец ты для нас построил? Твой великолепный храм мы уже видели, но скажи, где же нам жить?»
2: «За городом, ваше величество, твой старый дворец не годился для новой жизни, и вместо него мы построили дворец для всех». Он показал рукой в сторону храма, «а для тебя и молодой жены я построил дворцы за городом». Королевич в недоумении нахмурил брови. «Дворцы? Но мне казалось, я просил построить только один дворец, мастер, зато самый-самый». «Ну, конечно, ваше величество, но я не видел твоей молодой жены и не знал, какой дворец ей понравится. Разве с первой попытки получилось бы то, что нужно? Ты сам все увидишь. Только идти туда надо непременно пешком, а не ехать в карете».
1: «В таком случае мы немедленно туда и отправимся», — подала голос молодая королевна. «Я очень устала с дороги». «Спасибо тебе, мастер. Я знаю, что ты лучший архитектор на все королевства. Если дворец нам понравится, мы щедро наградим тебя».
2: «Главное, чтобы вы выбрали себе дворец по душе, и это будет мне лучшей наградой», — с поклоном ответил мастер. А в глазах у него светились какие-то странные веселые огоньки, но королевская чета ничего не заметила. Они спешили добраться до своего дворца. Выполняя наставления мастера-архитектора, молодые супруги пошли пешком. Их город стоял на холме, и когда они вышли за его стены, то увидели внизу в долине, среди свежих зеленых лугов, новый прекрасный дворец, сверкающий точно алмаз.
1: «Я хочу туда!» — закричала королевна и засмеялась. «Как он прекрасен, наш будущий дом!» Защищая ладонью глаза от яркого света, королевич смотрел на долину. И он ответил: «Посмотри хорошенько, душа моя, а не видишь ли ты там, далеко за первым дворцом, еще один, горящий как золото?»
3: «Да, вижу, вижу!» Королевна захлопала в ладоши. «Вижу еще один! Пойдем скорее посмотрим, который из них будет наш». И молодые супруги пошли вниз по холму и пошли по долине, по зеленым лугам, пока не пришли на порог прекраснейшего дворца, сверкавшего словно алмаз. Стены дворца были хрустальные, в них играли тысячи радуг. Крыша дворца была усыпана алмазами, и от них шли яркие лучи, так что больно было смотреть на них. А внутри убранство было настолько роскошным, что молодая хозяйка, сама выросшая в роскоши и привыкшая к ней, даже растерялась. Королевна осторожно ходила по сверкающим, будто вырубленным изо льда лестницам, и когда она легонько задевала рукой точеные перила, раздавался нежнейший хрустальный звон. И он навевал на хозяйку какую-то грусть. «Знаешь что, господин мой, — сказала она королевичу, — мне кажется, я не смогу здесь жить. Здесь слишком прекрасно, слишком. Королевич молча кивнул. Он и сам подумал о том же и боялся. А вдруг молодой жене покажется подходящим дворец, который ему казался чужим?
2: «Не огорчайся, душа моя», — ласково сказал он. «Пойдем посмотрим следующим. Все-таки прекрасно, что мастер не построил для нас только этот дворец. Здесь мы не жили бы счастливо». Выходя из дворца, королевич поднял голову и заметил над входом выложенную алмазами надпись, которую он прежде не видел. «Здесь живет величественная слава». Взявшись за руки, супруги пошли дальше. Они поднялись на холм и спустились с холма, перешли поле, и вот перед ними стоит новый дворец, блестящий как золото, так что от его блеска рябит в глазах. И стены у дворца сплошь золотые, вычеканенные узорами, крыша не крыша, а прямо купол, не хуже, чем в новом городском храме. И внутреннее убранство золотого дворца было не хуже, чем в первом. И, проходя по золотой лестнице, королевна улыбалась. Ей здесь понравилось. Но, обойдя весь дворец, поднявшись в золотые роскошные комнаты, она вернулась печальной. «Здесь слишком много золота, господин мой. Его резкий блеск слепит глаза и мешает думать. Я не хочу здесь жить».
3: «И я не хочу», — согласился с ней королевич. «Но вот я видел еще один дворец впереди. Пойдем посмотрим, какой он». Королевна согласно кивнула. Они вышли из золотого дворца и, подняв голову, заметили над входом надпись, вырезанную на золотой плите. «Здесь живет богатство». «Нет, это не тот дом, что нам нужен», — решительно сказал королевич, взял жену под руку, и они направились дальше. По дороге их одолевали сомнения. Королевич все время думал, а правильно ли они выбирают, и правильно ли сделали, что не остались в первом дворце и не остались во втором. Но, вспомнив холодный блеск алмазов и золота, он отогнал от себя сомнения и смело пошел вперед. Королевна думала так же, но, кроме того, боялась, что муж сочтет ее капризной и неблагодарной, если она отвергла такие замечательные дворцы. Но, представив, что их дети будут всю жизнь бегать по скользким, словно вырубленным изо льда хрустальным ступеням, и съезжать по перилам на золотой лестнице, она внутренне возмутилась, и ей сразу показался правильным ее выбор. Солнце стало клониться за кромку далекого леса, когда молодая пара подошла к порогу третьего великолепного дворца. Наученные опытом, они сразу посмотрели на надпись, горевшую огнем на высокой арке над их головами. «Здесь царит веселье». «Ну вот, веселье — это неплохо», — сказал королевич. «Давай зайдем». И они вошли в третий дворец, который был построен из разноцветных драгоценных камней, а крыша у него была из рубинов и гранатов. Внутри красные колонны были увиты золотым виноградом, а бархатные темно-бордовые шторы закрывали разноцветные окна, украшенные витражами. Лестница, ведущая на второй этаж, была покрыта пушистым ковром, а перила ее были золочеными, а убранство комнат было таким роскошным, что вселяло неясную тревогу. Королевна опять была недовольна. «Если в тех первых дворцах вот я чувствовала холод, исходящий от стен, то здесь я чувствую жар. Нестерпимый жар беспокоит меня в этом веселом дворце. Он хорош, но он какой-то неспокойный. Неспокойный, понимаешь? Пойдем отсюда». «Пожалуй, ты права, душенька», — сказал королевич. «Мне он тоже внушает тревогу. Здесь неспокойно». И они вышли из третьего дворца и, не оглянувшись, пошли дальше.
2: Они спешили прийти к месту, где им предстоит жить еще засветло, а солнце уже садилось. Королевич и его жена удивлялись, что никто из подданных не попадается им навстречу, и не знали, что так устроил мастер-архитектор, велев всем жителям не мешать, когда молодая пара будет выбирать себе дом. Уже в сумерках они подошли к новому дворцу, который светился в темноте, потому что был весь белый. Стены его были сложены из белого камня, мраморные ступени, мраморные колонны и мраморные полы из белых прекрасных плит были повсюду. «Все, дальше я не пойду», — сказала уставшая королевна, прочитав едва различимую в темноте надпись над входом. «Здесь царит благополучие».
3: «Вот я уверена, что этот дворец окажется именно тем, который нам нужен», — заявила она и пошла осматривать свои новые владения.
2: Королевич присел на мягкий диван возле мраморного камина и закрыл глаза. Здесь было и тихо, и спокойно, и удобно. Вот, видимо, здесь им предстоит жить». Только уж слишком тихо в этом дворце, слишком все здесь удобно и благоустроено. Наверное, для полного счастья так и должно быть. Королевна стояла на белом мраморном балконе и смотрела вдаль. Белокаменный дворец стоял на опушке леса, и она не знала, есть ли другие строения впереди или этот дворец последний. Облокотившись на перила, королевна смотрела на темную стену леса, и ее гладкое чело все больше хмурилось. Наконец она спустилась в большой зал к мужу. «Не понимаю», — сказала она и провела рукой по лбу. «Я не понимаю, но я не хочу здесь жить». «Но почему, дорогая? Разве здесь не хватает чего-нибудь, что нам нужно для счастья?» — удивленно спросил королевич. «Ведь здесь все есть». «Мне здесь скучно», — сказала жена. «Здесь все слишком тихо, слишком мягко, слишком благополучно. Я очень устала, и я хочу есть, но давай пройдем еще немного. Посмотрим, может, здесь есть еще один дворец, где мы сможем жить». «А, по-моему, здесь вполне хорошо», — возразил королевич. «Но если тебе так хочется, только давай переночуем здесь, а новый дом пойдем искать завтра». Но молодая королевна закапризничала и начала настаивать. «Их дом, — говорила она, — нужно выбрать сегодня. Она хочет быть уверена, что она дома, и ни на какую отсрочку до завтра она не согласна». Королевич вздохнул и встал с мягкого дивана. Они вышли из белокаменного дворца, и как только дверь за ними закрылась, и молодые супруги отошли несколько шагов от крыльца, поднялся жутко холодный ветер. Они почти бегом побежали к лесу, но начался дождь, и первые холодные капли успели захватить их прежде, чем королевич со своей женой спрятались под густой покров леса. Дрожа от холода, опираясь на руку мужа, молодая королевна шла вперед, но ни за что не соглашалась вернуться в скучный дворец, как не искушал ее внутренний голос, обещая ему уют и покой. Им казалось, что они шли очень долго, но вдруг впереди густой лес посветлел, и показалась тропинка. В конце ее горел маленький золотой огонек. Подойдя поближе, супруги увидели хорошенький маленький домик с прочными дубовыми стенами и красной крышей. Вокруг него стояли вековые деревья. Пушистые лапы елей словно защищали его от бушующей непогоды. В домике ярко светилось окошко, приглашая усталых путников зайти внутрь. «Но, думаю, хозяева не откажутся дать нам приют», — сказал королевич, и его жена вполне с ним согласилась. Они робко взошли на крыльцо и постучали. Дверь домика была открыта. Они вошли и увидели, что внутри он пуст.
1: В очаге жарко пылали дрова, а на столе стоял сытный ужин. Устав после долгой дороги, молодые супруги присели у очага и наслаждались теплом. Потом они сели за стол, поужинали. И им очень нравился этот маленький лесной дворец. И они сожалели, что, наверное, вот у этого дома уже есть хозяева. Вот как я хотела бы чувствовать себя в своем доме. Вот так, как здесь. Здесь же нам так хорошо, вздохнула с сожалением королевна.
3: Ничего, сказал ее муж.
1: Завтра утром мы снова отправимся в путь и найдем свой дворец, который будет принадлежать только нам.
3: Моя бы воля, так я никуда отсюда не уходила, протягивая руки к огню и сбросив на пол мокрый плащ, сонным голосом откликнулась королевна.
1: Здесь так спокойно, здесь так тепло.
3: Ой, что это? Подскочила она, услышав снаружи какой-то зловещий шум. Ей показалось, что это воет волк.
1: Королевич взял возле камина на полке фонарь, зажег в нем свечу и вышел на крыльцо посмотреть.
3: «Буря стихла», — улыбаясь, сообщил он и протянул руку жене.
1: «Пойдем, я покажу тебе наш дом. Его сейчас можно увидеть».
3: «Нет, нет и нет», — затопала ногой королевна. «Я не пойду. Я хочу жить здесь».
1: «Иди сюда!» – засмеялся королевич.
3: «Только посмотри, и все!» Молодая королевна медленно вышла на крыльцо.
1: Но, увидев то, что хотел показать ей муж, она тоже засмеялась и нежно обняла его за плечи. Подняв выше свечу, королевич осветил надпись над дверью, начертанную знакомой рукой. «Дом, где живет счастье!»
3: «Ты рада, душа моя, что это оказался наш дом?» — спросил королевич жену.
1: «Очень рада», — отвечала она.
3: «Лучшего я и не могла бы себе пожелать.
1: Но мне казалось, те богатые дворцы тебе тоже нравились».
3: «Нравились», — подтвердила королевна. «Но не настолько, чтобы жить в них всю жизнь, и не настолько, чтобы они стали нашим домом и домом наших детей».
1: А вот здесь я чувствую себя настоящей хозяйкой. Те великолепные дворцы, если ты не против, мой господин, мы подарим нашим самым лучшим друзьям и будем ходить к ним в гости, когда захотим.
3: Я тоже об этом подумал, сказал королевич. Вот только не знаю, чем мне отблагодарить мастера, построившего нам такое чудо.
1: Я вот тоже не могу придумать ему достойной награды, призналась королевна.
3: «Давай подумаем об этом завтра, а лучше спросим у него самого. А сейчас, господин мой, пойдем домой».
0: Ну что ж, вот на сегодня и все, дорогие наши друзья. Звучала первая часть из книги под названием «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Читала Лика Пташук. Продолжение следует. Ну а дальше я передаю микрофон Ольге Мануйловой и ее программе про стихи.

Никитского диакона. Мы, знаете, так и обомлели. Так вот это кого мы обработали. Цыганок говорит, вы должны знать этих мошенников. Да, отвечает дядя, это мы сами и есть. И рассказал все, как дело было. Извольте, вот одни часы, а вот другие. Дядя пустил еще барашка и говорит, вот это еще к сему. Цыганок прикрыл и говорит, привезти сюда диакона. Входит сухощавый диакон, весь избит и голова перевязана. Цыганок на меня смотрит и говорит, видишь? Кланяюсь и говорю, ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин. Только от дальнего места помилуйте, я один сыну матери, дяденька. Дайте за меня барашка, вам дома отдадут. Дядя подал. Как это у вас происходило? Дьякон стал рассказывать, что были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице. И очень все было хорошо и благородно. Но потом гостинник посторонних слушателей под кровать положил за Могорыч, а один елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел. Но как обогнул присутственные места, вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я остановлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся. Я пойду, и они идут. А вдруг между тем издали слышу, еще меня кто-то сзади настигает. Я совсем испугался, бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе между барок и дорогу мне загородили. А задний с горы совсем нагоняет. Я поблагословился в уме, Господи, благослови. Да пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить, и проскочил. Но они меня нагнали, с ног свалили, избили и часы сорвали. Вот и цепочки обрывок. Покажите цепочку. Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался, и говорит. Это так и есть. Смотрите, ваши это часы. Дьякон отвечает, это самые мои, и я их желаю в обрат получить. Этого нельзя. Они должны остаться до рассмотрения. А как же, говорит, за что я избит? А вот это вы у них спросите. Тут дядя вступился, ваше высокородие. Что же нас спрашивать понапрасну? Это в действительности наша вина. Это мы отца дьякона били. Мы и справимся. Ведь мы его к себе в елец берем. А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону. Нет, говорит, позвольте еще, чтобы я в елец согласился. Бог с вами совсем. Только упросили, и сейчас же на первый случай такое надо мной обхождение. Дядя говорит, отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело. Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть. Мы тебя вылечим? Нет, я, говорит, вашего лечения не хочу. Меня всегда у Финогеича банщик лечит. А вы мне заплатите 1000 рублей на отстройку дома? Ну и заплатим. Я ведь это не в шутку. Меня бить нельзя. На мне сан. И сан удовлетворим. И цыганок тоже дяде помогать стал. Елецкий, говорит, купцы удовлетворят. Кто там еще за клином есть? Вводит Борисоглебского гостинника и Павла Мироновича. На Павле Мироновиче сюртук изодран, и на гостиннике тоже. «За что дрались?» – спрашивает цыганок. А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают. «Ничего, говорят, ваше высокоблагородие, не было. Мы опять в полной приязни». «О, прекрасно, если за побои не сердитесь, это ваше дело. А как же вы смели сделать беспорядок в городе? Зачем вы на Полежской площади все корыты и лубья и оглобли поваляли?» Гостиник говорит, что по нечаянности. Я, говорит, его хотел везти ночью в полицию, а он меня. Друг дружку тянули за руки, а мясник Агафон мне поддерживал. В снегу сбились, на площадь попали, никак не пролезть. Все валяться пошло. Со страху кричать начали. Обход взял.

Часы пропали. У кого? У меня. Павел Миронович, говорите, у меня тоже. Какие же доказательства? Для чего же доказательства мы их не ищем? А мясника Агафона кто под корыто подсунул? Этого знать не можем, отвечает гостиник. Не иначе, как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем. Хорошо, говорит цыганок, только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона. Пришел черный дьякон. Цыганок ему говорит: вы это зачем же ночью будку разбили? Дьякон отвечает: я, говорит, ваше высокоблагородие, был очень испугавшись. Чего вы могли испугаться? На льду какие-то люди стали громко «караул» кричать. Я назад бросился и прошусь к будушнику, чтобы он меня от подлетов спрятал. А он гонит. Я, говорит, не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть. Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват. Силом вскочил в будку и заснул. А утром встал, смотрю, ни часов, ни денег нет. Цыганок говорит: что же, Елецкий, видите, этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали. Павел Миронович и дядя отвечают: ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить, занять у знакомцев, здесь при нас больше нету. Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом во всем утешились. И много еще было смеху и потехи. И напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян. И ехал по улице на извозчике, платком махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали. А дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как ни просили, не поехал. Я, говорит, очень рад, что мне Господь даровал с вас за мою обиду 1000 рублей получить. Я теперь домик обстрою, и здесь хорошее место у секретаря выхлопочу. А вы, Елецкий, как я вижу, очень дерзкий. Для меня же настало испытание ужасное. Маменька от гнева на меня так занемогли, что стали близко к гробу. Унылость во всем доме стала повсеместной. Лекаря депиша не хотели. Обратились к религии. В девичьем монастыре тогда жила мать Евникея, у которой была иорданская простыня. Как Евникея в Иордане реке омочилась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку окрывали. Не помогло. Каждый день в 7 церквах с 7 крестов воду спускали. Не помогло. Мужик Леженко был, Есофейка, все лежнем лежал, ничего не работал. Ему картуз яблочные резы не послали, чтобы молился. То же самое и от этого помощи не было. Только, наконец, когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли, и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-нибудь распоряжаться стала. Иорданскую простыню Евникея велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом сиротку воспитывать. Это Свахина было научение. Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме переменится. Воздух другой сделается. Господа для воздуха расставляют цветы. Конечно, худо нет, но главное для воздуха – это чтобы были дети. От них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана скрежещет. Особенно в Пушкарной теперь одна девка. Так она с детем бьется, что даже под Орлицкую мельницу уже топить носила. Маменька проговорила: скажи, чтоб не топила, а мне подкинула. В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала, и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и перемена в них началась. Стали мне оказывать язвительность. Тебе, говорят, к Велику дню ведь обновы не надо. Ты теперь пьющий,
тебе довольно Гуньку кабацкую. Я уже все терпел дома. Но и на улицу мне тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи, как увидят, дразнятся, с дьякона часы снял. Ни дома не жить, ни со двора пройтись. Одна только сирота Маврутка мне улыбалась. Но сваха Матрёна Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная. «Хочешь, — говорит, — молодец, чтобы тебе голову на плечи поставить? Я так поставлю, что если кто над тобой смеяться будет, ты и не почувствуешь. Сделайте милость, мне жить противно». «Ну так ты, — говорит, — меня одну и слушай. Поедем мы с тобою в Амценск, Николе Угоднику усердно помолимся и ослопную свечу поставим. И женю я тебя на крале написанной, с которой ты будешь век вековать, Бога благодарить, да меня вспоминать и сирот бедных жаловать, потому я к сиротам милосердная. Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за меня теперь которая же хорошая девушка пойдет? Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо различать. Я ей прихожу понять, так она все вявь поймет и очень за тебя выйдет. А мы съездим как хорошо к Николе, во все свое удовольствие. Лошадка в тележке идти будет с клажею, с самоваром, с провизией, а мы втроем пешком пойдем по тротуарчику, для угодника потрудимся. Ты да я, да она. Да я себе для компании сиротку возьму. И она, моя лебедка Аленушка, тоже сирот сожалеет. Ее со мной в Амценск отпускают.

И вы тут с ней пойдете, пойдете, да сядете, а посидите, посидите, да опять по дорожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюбитесь. И как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной тихости. А на все людские речи тебе тогда будет плевать, да и лица не взворачивать. Так все добром пойдет, и былая шалость забудется. Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить. А остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и позабыл я про все про истории. И как я на ней женился, и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась. А я и о сю пору живу, и все говорю: благословен еси, Господи! Со избранными избран будешь, а со строптивыми развратишися.

программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из повести «Грабеж» Николая Семеновича Лескова. Продолжение следует, ну а наш эфир продолжает программа «Детям о Боге».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Фотовыставка под названием «Жизнь в служении» 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла откроется в царские дни в Екатеринбурге. 14 июля этого года на площади перед храмом-памятником на крови в Екатеринбурге состоится торжественное открытие фотовыставки под названием «Жизнь в служении», посвященной 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси. Выставка – это совместный проект пресс-службы патриарха Московского и всея Руси и Екатеринбургской епархии. Церемонию открытия возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Почетным гостем церемонии станет заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха отец Игорь Палкин. На уличных стендах будут представлены 225 фотографий, отражающих жизненный путь и служение первосвятителя. Среди них как старые архивные кадры, так и снимки, выполненные в разные годы сотрудниками пресс-службы патриарха. В фотовыставке также найдут свое отражение следующие темы: биография, интронизация, богослужение, визиты в Екатеринбургскую епархию, взаимодействие с представителями власти, вооруженными силами и различные аспекты социального и миссионерского служения патриарха. Открытие выставочного проекта пройдет в рамках юбилейного 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Ну и к другим сообщениям выпуска. На этот раз из Беларуси. Там, на базе Минской духовной семинарии, впервые прошел слет для церковнослужителей белорусского экзархата. С 29 июня по 3 июля этого года по благословению патриаршего экзархата всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина на базе Минской духовной семинарии впервые состоялся слет для церковнослужителей, пономарей, звонарей, чтецов, братчиков, которые несут послушание в приходских храмах белорусского экзархата, московского патриархата. Программа была построена таким образом, чтобы лекционные занятия чередовались с практическими. Поэтому в рамках слета ежедневно проводились мастер-классы, открытые лекции и общее собрание групп. Для лучшей координации участники были разделены на отряды. В первые три дня у ребят была литургическая практика. Они посещали божественную литургию в семинарском храме и Успенском соборе Жировического монастыря, неся паномарские и певческие послушания. Кроме того, каждый день слушатели посещали утренние и вечерние молитвы, где могли попрактиковаться в чтении. Для лучшего знакомства с практической стороной церковного служения ребята несли послушание в ризнице, храме, экономской службе, на кухне, приобретая разнообразный опыт. Участники также совершили паломничество в женский монастырь преподобного Амвросия Оптинского в деревне Русакова, где пообщались с настоятельницей обители игуменьей Макарией Матяш. В завершении слета ректор духовной школы обратился с отеческим словом назидания к участникам слета и вручил им сертификаты и памятные подарки. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, наши дорогие слушатели.
1: Вот что сегодня предлагаю обсудить. Как церковь относится к тем, кто ушел из нее с болью? Чувствует ли она ответственность за тех, кого она потеряла? И кто эти ушедшие? Просто статистика или все-таки это боль? И сразу же оговорюсь, что сегодня мы поговорим не о тех, кто перешел в другие религии по каким-то причинам или вообще потерял веру и стал атеистом. Мы про тех, кто ушел из церкви из-за какой-то обиды, боли или предательства. Тех, кто пламенно горел верой, ходил в храм и вдруг по какой-то причине решил, что больше не может быть его домом этот конкретный приход, да и вся церковь в целом. Может, прихожанин обидел, может, приход не понравился, может, батюшка-настоятель повел себя как-то не так, как хотелось бы, и так далее. В общем, причин для ухода из церкви бывает великое множество. Вот об этом сегодня мы и поговорим, батюшка. И были ли на вашей практике такие случаи с прихожанами?
2: Понятно, да, непростая, Мария, тема. Ну, давайте поразмышляем. Такие случаи я наблюдал не на тех приходах, где я служил, и даже не на соседних, не у священников друзей, но я знаю доподлинно таких людей, которые уходили из церкви по тем или иным причинам. Ну, как мы можем это охарактеризовать? Конечно, это трагедия небольшая, а может быть, и вполне себе и большая. А как рассуждал немного по другому поводу святитель Григорий Богослов, это святой угодник 4-го столетия, один из таких столпов православия. В любом случае, мысль о тех, кто отпал от церкви, она терзает нас, то есть людей церкви. Нет в нас какого-то гнева или злорадства. Вот вы ушли, ждите, ждите, будет горящие, значит, будет пламя на вашу голову, потому что вы покинули церковь, или посмотрим, как сложится ваша жизнь. Нет, конечно же, мы так не рассуждаем. Мысль о том, что эти люди ушли из церкви, она терзает нас. Да, и мы ратуем за то, чтобы они вернулись в лоно церкви. Какие-то шаги предпринимаются, но не всегда мы можем такие вот конфликты уладить и этот раздор устранить. Кто за всем этим стоит? Ну, конечно же, за этим стоит лукавый. На самом-то деле древнейший принцип «разделяй и властвуй» его высказали вовсе не древние римляне первыми. Это принцип самого лукавого дьявола. Он сеет семена вражды повсюду, он ссорит всех. Соседей, детей с родителями, родителей между собой, страны, целые континенты, цивилизации. И, наконец, он сеет эти семена раздора и вражды в самой церкви. На том поле, которое и является вот полем пшеницы, да, из притчи евангельской. К сожалению, враг сеет свои семена, и мы должны быть всегда начеку. По каким причинам уходят эти люди? Ну, вы уже затронули, да, несколько этих причин. Это конфликты внутри общин, это хамство, грубость, какое-то недопонимание, недостойное поведение священника. А как можно об этом рассуждать? Ну, во-первых, мы уже сказали, что грехи людей церкви — это не грехи церкви, а грехи против церкви. Это важная истина. С другой стороны, когда люди разочаровываются в других своих собратьях по вере, то они разочаровываются в людях. Ведь, по большому счету, в Боге разочароваться невозможно. Как мы можем помочь людям, которые сейчас в церкви испытывают некоторые трудности и, может быть, подумывают о том, а не совершить ли исход? Нужно понимать, что всегда будут какие-то искушения, всегда будут соблазны. И первый выгодополучатель, выгодоприобретатель от того, что люди уходят из церкви, это, конечно же, дьявол. Если что-то не получается, если нет взаимопонимания, если вот не удается найти, что называется, общий язык с другими прихожанами, ведь всегда есть другой приход, есть другой священник, но не по нраву, не по душе, не по сердцу вам вот этот батюшка. Всякое бывает. Если вы стали свидетелем чего-то предосудительного, у нас, слава Богу, много приходов, много церквей. Каждый может найти себе какую-то тихую родную гавань, где он будет спокойно молиться, спасаться, вести духовную жизнь, и каждый может найти себе пастыря по душе. Вот святой преподобный Иоанн Лествичник так писал о том: «Прежде чем впасть в руки какого-то учителя, прежде чем добровольно прийти к нему и сказать: «Все, я твой ученик, учи меня», необходимо несколько раз испытать этого учителя, чтобы не впасть в руки обычного гребца вместо кормчего. Вот он такую метафору предлагает. Кормчий — это кто? Рулевой. Соответственно, мы ожидаем, что это опытный человек, который поможет нам разрулить наши проблемы, управлять нашей жизнью. Мы приходим, доверяем ему полностью, а там оказывается простой гребец. И все. И он такой же, как мы, к сожалению. И поэтому ничему он нас на поверку научить не может. А мы уже вот верили ему, по сути, свою жизнь. И чтобы таких казусов не получалось, вот святой преподобный Иоанн Лествичный предлагает несколько раз испытать. Что значит испытать? Присмотреться. Как живет человек, как живет пастырь, что он говорит, соответствуют ли его слова его жизни. Вот для нас важный принцип. Что проповедуем, то и исповедуем. Вот как священник учит, он так и должен жить. То есть его проповедь с его образом жизни ни в коем случае не должны расходиться. Вот такой подход здравый, он помогает многих неприятных моментов избежать уже на старте, как говорят, на берегу. Потому что часто, часто, братья и сестры, мы приходим в храм не к Богу, мы приходим к батюшке, понимаете, да? А здесь фигура батюшки начинает заслонять фигуру Бога. А ведь главная задача священника — помочь душе прихожанина встретиться с Богом, не помешать этой встрече, а создать все необходимые условия, чтобы вот этот контакт, эта главная встреча в его жизни состоялась. А если есть какой-то культ батюшки, на который мы попадаемся, и потом, когда случается какая-то неприятность, когда, например, есть, не дай бог, какой-то конфликт со священником или с его приближенными, мы разочаровываемся. Но есть золотое правило. Чтобы не разочаровываться, что? Правильно. Не очаровывайтесь. Очарование, чары. Вот есть некоторые чары, которые нас как будто околдовывают, да? И мы теряем все: критическое мышление, осторожность, какую-то умеренность, и мы все. Раз это батюшка, я хожу к нему. Забываем о том, что мы ходим-то к Богу. И вот каждый из нас может спросить себя, и честно ответить на этот вопрос. Я вот прихожанин какой-то церкви. А к кому я хожу? Есть разные варианты ответов. Разные, очень разные. Кто-то ходит в храм. Просто в храм. Есть такое? Есть, братья и сестры. Это старинный храм. Его строила еще моя бабушка или мой прадед. И вокруг него такая богатая история. Поэтому я хожу только в этот храм. И это главный мотив. Кто-то ходит к другим людям. Ой, вы знаете, там такие контакты, там такая община, там так после службы весело, там такие трапезы, там так можно интересно поговорить. Ну, то есть такая своеобразная социализация. Кто-то, как мы уже сказали, ходит к батюшке. Ой, как одна прихожанка сказала, этот перл настоящий. Там такой батюшка выше всех религий. Ну, что называется, без комментариев, да? Вот, это памятуя о том, что не хочешь разочаровываться, не очаровываться. И, наконец, кто-то ходит к Богу. Вот это главное. Можно задать себе вопрос: а я к кому хожу? В храм? К людям? К батюшке? Нет, я хожу к Богу. Вот этот ответ должен быть. Потому что если ты ходишь к Богу, разочароваться невозможно. Ты будешь воспринимать все вокруг как обстоятельства, которые либо тебе помогают, способствуют твоей встрече с Богом, либо мешают. Если они тебе мешают, ты их как-то преодолеваешь, проходишь эти искушения, тренируешься, закаляешь себя. Либо если становится невыносимо, ты просто одну локацию, одно место меняешь на другое. И если там условия для этой встречи созданы, ты там и остаешься. Это не значит, что надо скакать из храма в храм постоянно, нет. Древо, которое пересаживают часто, оно, увы, слабо плодоносит, а может вообще не плодоносит. Рано или поздно, конечно, нужно где-то остановиться. Но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Господь же нам сказал: ищите и обрящите. Видите, не дай Бог, какое-то непотребство. Ну, напрягитесь, присмотритесь еще более пристально. И если вы ничего изменить не можете и сами впадаете в искушение, отойдите, братья и сестры, отойдите, перейдите в другой приход, в другую общину. Благо, что сегодня с этим проблем нет. В любом городе есть альтернативы. Не сложилось на одном приходе, идем в другой. Ну вот какие-то такие базовые правила, которые нужно помнить. И еще важно понимать, к тому же, да, что у нас ведь не секта. Если человек уходит, за ним никто не будет гнаться, пытаться любой ценой его на аркане назад вернуть какими-то манипуляциями, какими-то присказками, в общем, как это называют, говорят в народе, прибалтывать его будут, чтобы только-только вернулся. Нет, у нас мы уважаем свободу воли человека. Если ушел, ну, позвонили, конечно, попытались выяснить, да, нас тоже это тревожит. И если человек наотрез отказывается, ну что ж, это его право. Мы уважаем его свободное право выйти. То есть мы не пытаемся удерживать его силой, как говорится, вилами, и в рае никого не загонишь. Ни вольник, ни богомольник.
1: Батюшка, вот вы правильно сказали о том, что когда у нас в церкви что-то случается, то действия конкретного человека мы автоматически переносим на всю полноту церкви. Отчасти это вопрос психологии. Можно долго спорить, насколько это правильно или неправильно, но это факт. Порой проще действительно уйти, просто хлопнуть дверью, чем потратить время на выяснение отношений. А если сюда еще добавить тот факт, что иногда просто физически нет возможности поменять храм, потому что он один, отсюда вопрос о том, как пережить такие события. Может быть, стоит дать себе время и попозже попробовать еще раз зайти в храм, дать второй шанс.
2: Здесь варианты могут быть разные. Прежде всего, не нужно никаких таких важных решений принимать вот на горячую голову. Не нужно делать скоропалительных заявлений, выходов и так далее. Необходимо дождаться, когда все наши эмоции немножко утихнут, придут в порядок. Мы на холодную голову можем сделать гораздо более выверенный, правильный выбор. Это важно. Что вот в пылу, скажем так, этих конфликтов, когда нас зацепили, когда бушуют вот страсти внутри, не нужно идти на поводу у этих своих деструктивных, негативных эмоций и сразу вот здесь, на месте, все решать. Все, ноги мои здесь больше не будут. Вон из Москвы, сюда я больше не издок, как написано в «Горе от ума» Грибоедова. Вот, конечно, так вести не нужно. Возьмите небольшую паузу. Пусть пыль уляжется, и вы на трезвую, спокойную, холодную голову уже можете принять трезвое решение. Да, действительно, здесь вот, ну, совсем мне плохо. К тому же необходимо весь этот промежуток, когда вы взяли паузу, молиться. Господи, укрепи меня, ободри меня, покажи мне путь, куда мне постучаться, в какую дверь. Я не хочу отходить от Тебя. Но здесь ну совсем плохо. Но я стал свидетелем того, всего 5-го, 10-го. Тяжело. Мне теперь себя тяжело переламывать. Я боюсь, что просто я этого не выдержу. Господи, Ты меня под крыло свое возьми, да, вот как за пазуху, и выведи, потому что я боюсь заплутать. Господь, конечно, на такие искренние молитвы откликнется. Кроме того, если пока мы не готовы уйти, нас пока что-то смущает, можно себе вот так сказать, да, эту важную мысль выразить себе самому. Вот эти соблазны, искушения, недостойное поведение других прихожан, иногда все это служит важным фильтром, большим таким фильтром, который разделяет тех, кто пришел в церковь вот реально к Богу, как мы сказали, от тех, которые ищут, молодежь бы сказала, некой тусовки. Чисто человеческих, теплых, душевных отношений. Это неплохо. Конечно, мы все их хотим. Но все-таки это в храме, это не главное, в церкви, да? В храме и церкви главенствует кто? Сам Господь. Нам к Нему. И иногда Господь нам такой вот холодный душ посылает, чтобы мы пришли в себя. Подожди, мил человек, а ты куда пришел-то? Ты забыл, для чего ты сюда пришел? Ты пришел ко мне, ты пришел сердце свое открыть предо мной, ты пришел получить благодать, ты пришел за спасением. А ты сейчас все это позабыл и ищешь чисто человеческих душевных отношений. Это хорошо, но мало. Ты пришел за золотом, а довольствуешься сейчас ну, какими-то вот полудрагоценными камнями. Не забывай, зачем ты сюда пришел. Может быть, нас так Господь тоже будет. Мы немножко хотим всегда заснуть или отклониться от выбранного правильного пути. И Господь нам своим колокольчиком вот так звенит и пытается нас разбудить. Вот. Поэтому тоже не делайте скоропалительных

сердце пошло. Со страху кричать начали. Обход взял, часы пропали. У кого? У меня. Павел Миронович говорит, и у меня тоже. Какие же доказательства? Для чего же доказательства мы их не ищем? А мясника Агафона кто под корыто подсунул? Этого знать не можем, отвечает гостинник. Не иначе, как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем. Хорошо, говорит цыганок, только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона. Пришел черный дьякон. Цыганок ему говорит, вы это зачем же ночью будку разбили? Дьякон отвечает, я, говорит, ваше высокоблагородие, был очень испугавшись. Чего вы могли испугаться? На льду какие-то люди стали громко караул кричать. Я назад бросился и прошусь к будушнику, чтобы он меня от подлетов спрятал. А он гонит. Я, говорит, не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть. Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват. Силом вскочил в будку и заснул. А утром встал, смотрю, ни часов, ни денег нет. Цыганок говорит, что же, Елецкий, видите, и этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали. Павел Миронович и дядя отвечают, ну, ваше высокоблагородие,

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время –

будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутиться, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, наши дорогие слушатели.
1: Вот что сегодня предлагаю обсудить. Как церковь относится к тем, кто ушел из нее с болью? Чувствует ли она ответственность за тех, кого она потеряла? И кто эти ушедшие? Просто статистика или все-таки это боль? И сразу же оговорюсь, что сегодня мы поговорим не о тех, кто перешел в другие религии по каким-то причинам или вообще потерял веру и стал атеистом. Мы про тех, кто ушел из церкви из-за какой-то обиды, боли или предательства. Тех, кто пламенно горел верой, ходил в храм, и вдруг по какой-то причине решил, что больше не может быть его домом этот конкретный приход, да и вся церковь в целом. Может, прихожанин обидел, может, приход не понравился, может, батюшка-настоятель повел себя как-то не так, как хотелось бы, и так далее. В общем, причин для ухода из церкви бывает великое множество. Вот об этом сегодня мы и поговорим, батюшка. И были ли на вашей практике такие случаи с прихожанами?
2: Понятно, да, непростая, Мария, тема. Ну, давайте поразмышляем. Такие случаи я наблюдал не на тех приходах, где я служил, и даже не на соседних, не у священников друзей, но я знаю доподлинно таких людей, которые уходили из церкви по тем или иным причинам. Ну, как мы можем это охарактеризовать? Конечно, это трагедия небольшая, а может быть, вполне себе и большая. А как рассуждал немного по другому поводу святитель Григорий Богослов, это святой угодник 4-го столетия, один из таких столпов православия. В любом случае, мысль о тех, кто отпал от церкви, она терзает нас, то есть людей церкви. Нет в нас какого-то гнева или злорадства. Вот вы ушли, ждите, ждите, будет горящие, значит, будет пламя на вашу голову, потому что вы покинули церковь, или посмотрим, как сложится ваша жизнь. Нет, конечно же, мы так не рассуждаем. Мысль о том, что эти люди ушли из церкви, она терзает нас. Да, и мы ратуем за то, чтобы они вернулись в лоно церкви. Какие-то шаги предпринимаются, но не всегда мы можем такие вот конфликты уладить и этот раздор устранить. Кто за всем этим стоит? Ну, конечно же, за этим стоит лукавый. На самом-то деле древнейший принцип «разделяй и властвуй» его высказали вовсе не древние римляне первым. Это принцип самого лукавого дьявола. Он сеет семена вражды повсюду, он ссорит всех. Соседей, детей с родителями, родителей между собой, страны, целые континенты, цивилизации. И, наконец, он сеет эти семена раздора и вражды в самой церкви. На том поле, которое и является вот полем пшеницы, да, из притчи евангельской. К сожалению, враг сеет свои семена, и мы должны быть всегда начеку. По каким причинам уходят эти люди? Ну, вы уже затронули, да, несколько этих причин. Это конфликты внутри общины, это хамство, грубость, какое-то недопонимание, недостойное поведение священника. А как можно об этом рассуждать? Ну, во-первых, мы уже сказали, что грехи людей церкви — это не грехи церкви, а грехи против церкви. Это важная истина. С другой стороны, когда люди разочаровываются в других своих собратьях по вере, то они разочаровываются в людях. Ведь, по большому счету, в Боге разочароваться невозможно. Как мы можем помочь людям, которые сейчас в церкви испытывают некоторые трудности и, может быть, подумывают о том, а не совершить ли исход? Нужно понимать, что всегда будут какие-то искушения, всегда будут соблазны. И первый выгодополучатель, выгодоприобретатель от того, что люди уходят из церкви, это, конечно же, дьявол. Если что-то не получается, если нет взаимопонимания, если вот не удается найти, что называется, общий язык с другими прихожанами, ведь всегда есть другой приход, есть другой священник. Но не по нраву, не по душе, не по сердцу вам вот этот батюшка. Всякое бывает. Если вы стали свидетелем чего-то предосудительного, у нас, слава Богу, много приходов, много церквей. Каждый может найти себе какую-то тихую родную гавань, где он будет спокойно молиться, спасаться, вести духовную жизнь, и каждый может найти себе пастыря по душе. Вот святой преподобный Иоанн Лествичник так писал о том: «Прежде чем впасть в руки какого-то учителя, прежде чем добровольно прийти к нему и сказать: «Все, я твой ученик, учи меня», необходимо несколько раз испытать этого учителя, чтобы не впасть в руки обычного гребца вместо кормчего. Вот он такую метафору предлагает. Кормчий — это кто? Рулевой. Соответственно, мы ожидаем, что это опытный человек, который поможет нам разрулить наши проблемы, управлять нашей жизнью. Мы приходим, доверяем ему полностью, а там оказывается простой гребец. И все. И он такой же, как мы, к сожалению. И поэтому ничему он нас на поверку научить не может. А мы уже вот верили ему, по сути, свою жизнь. И чтобы таких казусов не получалось, вот святой преподобный Иоанн Весточий предлагает несколько раз испытать. Что значит испытать? Присмотреться. Как живет человек, как живет пастырь, что он говорит, соответствуют ли его слова его жизни. Вот для нас важный принцип. Что проповедуем, то и исповедуем. Вот как священник учит, он так и должен жить. То есть его проповедь с его образом жизни ни в коем случае не должны расходиться. Вот такой подход здравый, он помогает многих неприятных моментов избежать уже на старте, как говорят, на берегу. Потому что часто, часто, братья и сестры, мы приходим в храм не к Богу, мы приходим к батюшке, понимаете, да? А здесь фигура батюшки начинает заслонять фигуру Бога. А ведь главная задача священника — помочь душе прихожанина встретиться с Богом. Не помешать этой встрече, а создать все необходимые условия, чтобы вот этот контакт, эта главная встреча в его жизни состоялась. А если есть какой-то культ батюшки, на который мы попадаемся. И потом, когда случается какая-то неприятность, когда, например, есть, не дай бог, какой-то конфликт со священником или с его приближенными, мы разочаровываемся. Но есть золотое правило. Чтобы не разочаровываться, что? Правильно. Не очаровывайтесь. Очарование, чары. Вот есть некоторые чары, которые нас как будто околдовывают, да, и мы теряем все: критическое мышление, осторожность, какую-то умеренность, и мы все. Раз это батюшка, я хожу к нему, забываем о том, что мы ходим-то к Богу. И вот каждый из нас может спросить себя и честно ответить на этот вопрос. Я вот прихожанин какой-то церкви. А к кому я хожу? Есть разные варианты ответов. Разные, очень разные. Кто-то ходит в храм. Просто в храм. Есть такое? Есть, братья и сестры. Это старинный храм, его строила еще моя бабушка или мой прадед, и вокруг него такая богатая история, поэтому я хожу только в этот храм. И это главный мотив. Кто-то ходит к другим людям. Ой, вы знаете, там такие контакты, там такая община, там так после службы весело, там такие трапезы, там так можно интересно поговорить. Ну, то есть такая своеобразная социализация. Кто-то, как мы уже сказали, ходит к батюшке. Ой, как одна прихожанка сказала, этот перл настоящий. Там такой батюшка выше всех религий. Ну, что называется, без комментариев. Да? Вот, это памятуя о том, что не хочешь разочаровываться, не очаровываться. И, наконец, кто-то ходит к Богу. Вот это главное. Можно задать себе вопрос: а я к кому хожу? В храм? К людям? К батюшке? Нет, я хожу к Богу. Вот этот ответ должен быть. Потому что если ты ходишь к Богу, разочароваться невозможно. Ты будешь воспринимать все вокруг как обстоятельства, которые либо тебе помогают, способствуют твоей встрече с Богом, либо мешают. Если они тебе мешают, ты их как-то преодолеваешь, проходишь эти искушения, тренируешься, закаляешь себя. Либо если становится невыносимо, ты просто одну локацию, одно место меняешь на другое. И если там условия для этой встречи созданы, ты там и остаешься. Это не значит, что надо скакать из храма в храм постоянно, нет. Древо, которое пересаживают часто, оно, увы, слабо плодоносит, а может вообще не плодоносит. Рано или поздно, конечно, нужно где-то остановиться. Но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Господь же нам сказал: ищите и обрящите. Видите, не дай Бог, какое-то непотребство. Ну, напрягитесь, присмотритесь еще более пристально. И если вы ничего изменить не можете и сами впадаете в искушение, отойдите, братья и сестры, отойдите, перейдите в другой приход, в другую общину. Благо, что сегодня с этим проблем нет. В любом городе есть альтернативы. Не сложилось на одном приходе, идем в другой. Ну вот какие-то такие базовые правила, которые нужно помнить. И еще важно понимать, к тому же, да, что у нас ведь не секта. Если человек уходит, за ним никто не будет гнаться, пытаться любой ценой его на аркане назад вернуть какими-то манипуляциями, какими-то присказками, в общем, как это называют, говорят в народе, прибалтывать его будут, чтобы только-только вернуться. Нет, у нас мы уважаем свободу воли человека. Если ушел, ну, позвонили, конечно, попытались выяснить, да, нас тоже это тревожит. И если человек наотрез отказывается, ну что ж, это его право. Мы уважаем его свободное право выйти. То есть мы не пытаемся удерживать его силой, как говорится, вилами, и в рай никого не загонишь. Ни вольник, ни богомольник.
1: Батюшка, вот вы правильно сказали о том, что когда у нас в церкви что-то случается, то действия конкретного человека мы автоматически переносим на всю полноту церкви. Отчасти это вопрос психологии. Можно долго спорить, насколько это правильно или неправильно, но это факт. Порой проще действительно уйти, просто хлопнуть дверью, чем потратить время на выяснение отношений. А если сюда еще добавить тот факт, что иногда просто физически нет возможности поменять храм, потому что он один, отсюда вопрос о том, как пережить такие события. Может быть, стоит дать себе время и попозже попробовать еще раз зайти в храм, дать второй шанс.
2: Здесь варианты могут быть разными. Прежде всего, не нужно никаких таких важных решений принимать вот на горячую голову. Не нужно делать скоропалительных заявлений, выходов и так далее. Необходимо дождаться, когда все наши эмоции немножко утихнут, придут в порядок. Мы на холодную голову можем сделать гораздо более выверенный, правильный выбор. Это важно. Что вот в пылу, скажем так, этих конфликтов, когда нас зацепили, когда бушуют вот страсти внутри, не нужно идти на поводу у этих своих деструктивных, негативных эмоций и сразу вот здесь, на месте, все решать. Все, ноги мои здесь больше не будут. Вон из Москвы, сюда я больше не издок, как написано в «Горе от ума» Грибоедова. Вот, конечно, так вести не нужно. Возьмите небольшую паузу. Пусть пыль уляжется, и вы на трезвую, спокойную, холодную голову уже можете принять трезвое решение. Да, действительно, здесь вот, ну, совсем мне плохо. К тому же необходимо весь этот промежуток, когда вы взяли паузу, молиться. Господи, укрепи меня, ободри меня, покажи мне путь, куда мне постучаться, в какую дверь. Я не хочу отходить от Тебя. Но здесь ну совсем плохо. Но я стал свидетелем того, всего 5-10. Тяжело. Мне теперь себя тяжело переламывать. Я боюсь, что просто я этого не выдержу. Господи, Ты меня под крыло свое возьми, да, вот как за пазуху, и выведи, потому что я боюсь заплутать. И Господь, конечно, на такие искренние молитвы откликнется. Кроме того, если пока мы не готовы уйти, нас пока что-то смущает, можно себе вот так сказать, да, эту важную мысль выразить себе самому. Вот эти соблазны, искушения, недостойное поведение других прихожан, иногда все это служит важным фильтром, большим таким фильтром, который разделяет тех, кто пришел в церковь вот реально к Богу, как мы сказали, от тех, которые ищут, молодежь бы сказала, некой тусовки. Чисто человеческих, теплых, душевных отношений. Это неплохо. Конечно, мы все их хотим. Но все-таки это в храме, это не главное, в церкви. Да? В храме и церкви главенствует кто? Сам Господь. Нам к Нему. И иногда Господь нам такой вот холодный душ посылает, чтобы мы пришли в себя. Подожди, мил человек, а ты куда пришел-то? Ты забыл, для чего ты сюда пришел? Ты пришел ко мне, ты пришел сердце свое открыть предо мной, ты пришел получить благодать, ты пришел за спасением. А ты сейчас все это позабыл и ищешь чисто человеческих душевных отношений. Это хорошо, но мало. Ты пришел за золотом, а довольствуешься сейчас ну, какими-то вот полудрагоценными камнями. Не забывай, зачем ты сюда пришел. Может быть, нас так Господь тоже будет. Мы немножко хотим всегда заснуть или отклониться от выбранного правильного пути. И Господь нам своим колокольчиком вот так звенит и пытается нас разбудить. Вот. Поэтому тоже не делайте скоропалительных каких-то заявлений, не ругайтесь сразу же, не уходите. подождите, присмотритесь, помолитесь, запрос свой Господу-то адресуйте, Господи, я запутался, как поступить. И дальше, когда вы действительно эту молитву регулярно произносите, вы трезвитесь, то есть вы смотрите вокруг, вы бдительны, смотрите и слушайте, что вам Господь показал. Он найдет, как показать, через книгу, через другого человека, через какие-то обстоятельства жизни, он найдет, как вам показать. Вы, главное, это не проморгайте и не проспите. Вот это важно.
1: Бог – это церковь во всей ее полноте, и поэтому, когда что-то происходит, то вот такое, ну, какое-то негативное событие, мы задаем себе вопрос о том, как Бог это допустил. И это еще одна причина того, почему люди переносят действия конкретного человека на всю церковь. Что вы на это можете возразить?
2: Ну, для себя, я как-то в одном из наших предыдущих эфиров об этом уже говорил, нужно понимать, что есть церковь, да, вот сделаем такое для себя условное разделение, церковь с большой буквы, это совокупность заповедей, учения Христова, наконец, это сам Христос, как тело церкви и как глава ее. Вот в нем, во всем этом разочароваться невозможно. Церковь как хранительница предания, церковь как правообладательница того учения, которое оставили нам апостолы, взяв его от Христа. Ну как можно в этом разочароваться? Ну это же истина, объективная истина, причем вот реально в последней инстанции. В этом разочароваться нельзя. Это церковь с большой буквы. А есть институциональная, человеческая сторона вопроса. То есть административный аппарат, некая структура, некая человеческая система или, как говорят, институт. И вот в этом институте, в этом аппарате, в этих связях, контактах, в этой системе есть человеческий элемент, наш с вами элемент. Ведь кто составляет вот эту часть? Мы составляем, куда мы очень часто несем все свои проблемы, загоны, несовершенства, свои какие-то пороки даже, невылеченные болячки духовные, мы приносим это вот как раз в церковь. И мы можем соблазнять других людей. И ты для себя определи, когда ты видишь несправедливость какую-то, да? Так, это сейчас церковь вот как хранительница предания, Писания, это церковь как тело Христово, наконец, как сам Христос. Церковь — это как институт с большой буквы, где дом, где живет Дух Святой. Или же сейчас я имею дело вот с тем самым человеческим элементом церкви, который составляют все люди, которые в нее приходят. Если я имею дело со вторым, с институтом, с аппаратом, с административным каким-то элементом, ну, понятно, здесь могут быть какие-то огрехи, порой немалые, но… Если здесь есть какие-то огрехи, это не значит, что церковь с большой буквы грешит. Вот эту истину не устаю повторять. Грехи людей церкви — это не грехи самой церкви, это грехи против нее. Вот если мы себе это напишем на скрижалях сердца, многих соблазнов и искушений можем

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

И сказал Господь Симону Петру: «Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих?» «Ей, Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя».

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в роду и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милости Го. Исповедайтеся Богу богов, яко век милости Го. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко век милости Го. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Го. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Го. Утвердившему землю на водах, яко век милости Го. Сотворшему светило вели единому, яко век милости Го. Солнце во область дни, яко век милости Го. Луну и звезды во область ночи, яко век милости Го. Поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Го. И изведшему Израиля от среды их, яко век милости Го. Рукою крепкую и мышцою высокую, яко век милости Го. Раздевшему Черное море в разделение, яко век милости Го. И проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Го. И истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Го. Проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Го. Поразившему цари велия, яко век милости Го. И убившему цари крепкие, яко век милости Го.
1: Сиона царя Амарейска, яко век милости Го, Иога царя Вассанска, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Го, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милости Го, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских Тамосе, Дохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о славе всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, како воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Щи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земстие, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанные мои, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Боже, зело утвердишися в владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще езем с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужия кровей уклонитесь от мене, яко ревнивее есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запятие стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стезе соблазны положишь ими, рех Господеве, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедная злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми гласу моленью моего, внегда возвать мя к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, и уже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах скрыша сеть мне, смотрях одесную и возглядах, и небес зная мене, погибе бегство от меня, несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же по